можно, когда вы настроены на авторадио. И в космос полететь, и Кадиллак, как у Элвиса Пресли, и на Маврикии побывать, да с китами поплавать. Это, между прочим, мечты наших слушателей и участников счастливого сезона суперигры «Много денег». От чего хотите вы? Рассказывайте на нашем сайте, меняйте гудки в мобильном, на гимн авторадио и слушайте эфир внимательно. И уже 29 октября в четвертом суперфинале мы исполним вашу мечту. Пока играем на деньги, 4 миллиона рублей из 5 стартовых в розыгрыше. Так что вам везет с нами каждый день. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю удачи.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

Любовь творит чудеса, вот казалось бы, еще недавно незнакомый человек вдруг становится самым-самым. И две отдельные истории сливаются в одну. Не стесняйтесь своих чувств, говорите о них, пойте и делайте громче Авторадио. Будем согреваться компанией друг друга.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро, а именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег.
0: Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
3: За тобой.

судьба, моя судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Hello, it's me.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

Нравится нам, может, разное, но я не знаю ни одного человека, который бы отказался от денег. Ну, слушатели авторадио точно не такие. Вы деньги любите, 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний в призовом фонде счастливого сезона игры «Много денег», и каждый день уделаем вас богаче. Заодно готовимся к исполнению мечты 29 октября в эфире радио номер 1 в России. 4-й суперфинал с артистами, фанфарами, гостями. Настоящий праздник для всей страны. Ну а в особенности для кого-то из вас, чье желание исполнится. Хотите построить небоскреб по своему плану? Да, пожалуйста. Полетать на воздушном шаре? Не вопрос. А может, спа-комплекс на дачном участке? Для авторадио нет ничего невозможного. Так что меняйте гудки в мобильном на наш гимн, делитесь желанием на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю вам много денег и исполнения мечты.

новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru. Авторадио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

человек идет и улыбается, значит, организм его выделяет эндорфины. Ну а в нашем кортизоловом мире это то, что нужно. Так что улыбайтесь, а то едете такие серьезные, ну сил нет. И громкость приемника, настроенного на авторадио, тоже поверните, чтобы всем вокруг хотелось улыбаться. Что, кстати, делаю и я, Олеся Соболева. Отличного дня вам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар. Вечернее шоу «Музыка».

5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег! Счастливый сезон! Четвертый суперфинал 29 октября на Авторадио 0+. Генеральный

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду, давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 13, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
5: И это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
5: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика». Рекомендуем.
4: Однозначно!
1: Погода.
3: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 13, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
6: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
7: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
9: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
10: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
14: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
6: Реклама на Авторадио.
15: 44-82-81.
6: Музыка

0: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
6: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
7: Кирилл Зайцев.
8: Ты есть древний дух Земли?
7: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
8: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
7: «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.

0: Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГН-102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Продолжение истории легендарной группы.
4: В жизни важно выучить только один урок.
3: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
5: Я люблю вас!
6: 16+.
7: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Авторадио.

0: Реклама. На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК «Гэмбалакова» требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах «Росатома». Телефон ЗМК «ГЭМ» в Балаково +7 986 786 77 07 +7 986 786 77 07.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
3: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы. Ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
8: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Реклама. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. МИД России потребовал от Бельгии пересмотреть риторику в отношении Москвы. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Посла Бельгии в Москве Мишеля Жеребцов вызвали в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями властей страны. Об этом сообщили в российском дипведомстве. МИД потребовал от Бельгии пересмотреть риторику в отношении Москвы. Поводом стали заявления военно-политического руководства королевства об исходящих от России угрозах. В Москве отвергли утверждение о подготовке гибридных и диверсионных действий, а также о возможной прямой военной угрозе Бельгии и другим европейским странам. В МИД России считают, что заявления бельгийских представителей, представляющих Россию в качестве врага, усиливают противостояние и повышают вероятность его ухода из-под контроля.
2: Про мошенников.
1: Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом выплат на погашение ипотеки. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС. Аферисты размещают в сети информацию о якобы возможности получить семьям с детьми выплату от государства для частичного погашения ипотеки. Желающим предлагают перейти на сайты, внешне похожие на официальный ресурс банка, и оставить там заявку. Таким образом, мошенники собирают персональные данные для хищения средств и оформления кредитов.
2: Про регионы.
1: Чечня, Краснодарский край, Ингушетия вошли в число регионов России с самой низкой распространенностью курения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава за сентябрь этого года. Согласно статистике ведомства, доля курящих в Чечне составила 0,28%. В Краснодарском крае 4,5%, а в Ингушетии около 6%. В число регионов с низкой распространенностью курения также вошли Тува, Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ. Далее в списке Северная Осетия, Мордовия и Чувашия.
2: Про алкоголь.
1: Потребление алкоголя в России достигло минимума за последние 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. С начала года потребление алкогольных напитков снизилось на 0,59 литра и достигло почти 7,5 литра в спиртовом эквиваленте на человека. И это сравнимо с показателями 1996 года. Но тогда значительная часть алкогольного рынка приходилась на нелегальный сектор. Сейчас житель Москвы в среднем потребляет 4,39 литра алкоголя, Санкт-Петербурга 5,8. В Новосибирской области выпивают 7,8 литра на душу населения, а в Татарстане чуть более 9,5 литров.
2: Про исследования.
1: Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего связывают с улучшением своей жизни за последнее время. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее в списке банковские сервисы, платежи и карты. В топ вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигация и карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой. Последнее место в списке занимают здоровье и медицина. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 87 копеек. Курс евро 93 рубля 77 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Во-первых, предлагаю начать с аплодисментов самим себе, коллега.
1: Ну, умеренные аплодисменты, иначе не скромно.
0: Хотя бы авансом можно было. Два или три, тем более повод. Мы снова в седле, коллега.
1: Ура!
0: Ура! Это драйв-шоу, поехали, друзья. В эфире Авторадио. Здесь Иван Броневой.
1: Здравствуйте, Денис Курочкин.
0: Ха! Вот они, ковбои, которые будут три часа развлекать вас. Впереди у нас действительно увлекательное путешествие в компании классной музыки, сообщений, которые мы обязательно организуем в драйв-чате. Да, у нас классная тема. Готовьтесь. Мы не просто так начали. Чуть-чуть с выпендрежа. Чуть-чуть накинули пыльцы. Ну, собственно, также будут подарки и актуальные темы, которые будем вместе с вами разбирать. И новости. Куда же мы без них? Каждую минуту что-то в мире происходит, но мы отбираем только лучшее. Давайте, 7.05 уже в Москве делаем приемник Авторадио. Чуть громче, чуть громче. Нет, не жадничайте. Дайте и соседям возможность услышать. Я про города другие. Рядом.
1: Ну вот настолько громко надо.
0: Настолько громко, коллега. Ну что, давайте просыпаться. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Спонсор утреннего шоу ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Производитель антифриза «Феликс».
3: Реклама спонсора.
2: «Феликс». Надежная защита вашего двигателя. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Эш,

0: Авторадио. Так, еще раз доброе утро всем, кто проводит утро в нашей компании. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Давайте набирать обороты, как всегда, свежие, интересные, безумные истории наша редакция нашла для вас. Итак, с чего начнем? Начнем, наверное, с того, что происходит в Нижнем Новгороде. Мужчина так. устроил настоящий перформанс, назовем это вот так. Он решил провести и произвести впечатление на соседей свою девушку, заявив, что может силой мысли и голыми руками передвинуть мешающий на парковке чужой внедорожник. Парень уперся, соответственно, в бампер, знатно так покраснел, тужился 5 минут, но машина, естественно, даже что, не шелохнулась. Зато у него от перенапряжения полностью лопнули по швам брендовые, как он уверяет, джинсы. Вот, соседи аплодировали, говорили, молодец, что удалось, все были в восторге. Вот такая история. К чему мы ее... Или у тебя тоже есть чем блеснуть?
1: Ну, россияне, которые не хотят детей, будут массово направлять к психологу. Вот, к счастью, нам с тобой повезло. Как-то обошлось. У нас дети есть уже. Гештальт закрыт.
0: Да.
1: Хотя, если бы к психологу направили, сэкономили бы нормально денег. Вот так вот и думай.
0: Наоборот. Там же, наоборот, будут с ними разговаривать.
1: Общаться.
0: И объяснять. Да, на тему того, что, ребят, ну, нужно как-то...
1: Смелее быть.
0: Да, не переживать по этому поводу. Есть еще одна классная новость. Аналитики провели опрос среди поколения молодого, назовем их зумеры, может быть, там, да, и постарше есть люди в нашей с тобой категории. Так вот, выяснили шокирующую вещь. Оказывается, треть молодых людей вообще не умеет пользоваться стиральной машиной. Молодежь тупо не понимает, в чем разница между режимами, синтетика и шерсть, куда засыпать порошок, а потому они просто обильно обрызгивают ношенные вещи дезодорантом, как это в свое время во Франции, там, духами, да, и считают, что этого достаточно.
1: А я понял теперь, да, почему так было. Я недавно в спортзал зашел, ну, просто посмотри, как там люди живут. И вот зашли как раз ребята молодые, вроде аккуратно одеты, ну, такие спортивные, начали разминаться, и все, из зала люди стали выходить быстро, очень спешно покидать это помещение.
0: Ну, мы с тобой, коллега, слава богу, умеем все, и вручную, и на всех 30 режимах, и с закрытыми глазами.
1: Я еще на стиральной доске успел постирать.
0: Я камнем могу отбить любой жир.
1: Желание. Камнем.
0: Камнем.
1: Отбить.
0: Вот так вот, на речке стою.
1: Ты и енот-полоскун рядом.
0: Да, вот это стандартно у нас на районе. Вот, как мы классно умеем выпендриваться, ребята. И именно это мы сегодня взяли за основу нашего драйв-чата. Мы решили поговорить о холостовстве. Как вы выпендриваетесь? Были ли в вашей жизни случаи, когда вы производили на людей максимально какое-то яркое, грандиозное впечатление? Может быть, вы сразили девушку на первом свидании тем, что за 2 минуты и починили, не знаю, замок на куртке. Это же легендарно. Вызвали шок у коллег, когда без единого гвоздя инструкции собрали огромный офисный шкаф. Или, может быть, вы умеете делать что-то такое, от чего у всех окружающих, ну, действительно, челюсть просто падает на пол. Вот об этом мы сегодня хотим поговорить. Давайте заодно себя и похвалим. В эфире. Наш номер без изменения рабочий 915-459-2020 ВК, СМС, мессенджер Макс готовы принимать ваши интересные истории. Так что давайте, друзья, включайтесь, тем более еще и будем вознаграждать вас за отличное, необычное сообщение.
1: 2 билета у нас на кону на ледовый спектакль Татьяны Навки. «Пиковая дама» пройдет он, напомню, на Навка-арене. Ну и история вет. История Люб, наша Ульяна Улилай, книжный блогер, придет совсем скоро, и у нас с ней будет общение тоже на тему какого-то важного и интересного произведения. Поехали!
2: Поехали! Драйв-шоу!

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 13, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Где встретимся?
3: В тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
3: Я же сказала, в тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
4: Полис ДМС лежит без дела? По нему можно пройти МРТ бесплатно. Болит спина, голова, колено? Приходите с полисом в МК-клинику. Без очередей, без направлений. Результат в день обращения. Запись по телефону 8-927-145-0303.
5: Лицензия номер ЛПО-41-0020-64-0028-352-47. От 01.08.2025. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Это драйв-шоу «Поехали, друзья», где сегодня мы в драйв-чате поговорили о том и говорим о том, как производить на людей грандиозные впечатления. Да? Но если природа не наградила вас врожденным талантом виртуозно выпендриваться, как мы с Иваном, а мы это умеем, не переживайте, тут психологи идут на помощь, уверяют, что ту самую бешеную харизму, перед которой никто не в силах устоять, можно просто прокачать с помощью правильной литературы.
2: Неожиданно.
1: Да. Главное знать, какие страницы переворачивать. Поэтому прямо сейчас на связи, буквально в полутора метрах от нас,
2: на очень близкой связи,
1: книжный блогер, девушка, которая читает быстрее, чем работает интернет, Ульяна Улилай.
0: Почитай,
3: почитай,
0: почитай с Ульяной Улилай. Поехали.
1: Привет, Ульяна.
2: Привет.
4: Доброе утро.
1: С чем ты к нам сегодня?
4: Ну, вы совершенно правильно ко мне подвели. Сегодня поговорим про харизму. Книги будут для тех, кто не умеет жир отбивать камнем, и кому все-таки нужен какой-то другой внутренний магнетизм для того, чтобы привлекать к себе внимание. И первая книга в моей сегодняшней подборке — это как раз «База харизмы в мире литературы», одна из популярнейших книг на эту тему, которая так и называется «Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять» автора, который зовут Оливия Фокс Кобейн.
1: Что-то интересное очень.
4: Это на самом деле практически классический трактат из современного мира про харизму. Оливия Фокс Кобейн давно эту тему исследует, и она стремится доказать нам в своем издании, что харизма — это все-таки не врожденное качество, а, как ты чуть ранее сказал, это действительно какой-то навык, который можно прокачать, если воздействовать очень точечно на три ключевые характеристики харизмы.
1: Там какие-то механики есть?
4: Там действительно есть механики по работе с телом, по работе, скажем так, со своим ментальным состоянием, как себя настраивать, как находить различные точки, которые выводят тебя из равновесия, и ты вот в такие моменты теряешь эту самую харизму, становишься таким нервным, тревожным. Вот про это все Оливия Фокс Кобейн в своей книге пишет.
1: Окей, давай дальше.
4: Вторая книга, она схожа по теме с первой. Это книга Владимира Ханжина «Мгновенная самопрезентация. Как говорить шутя и при этом добиваться серьезных результатов». Владимир Ханжин – специалист в области публичного, скажем так, самопрезентирования себя, публичных выступлений. И в своей книге он не столько про юмор и шутки говорит, сколько, наверное, про то, что, говоря шутя, означает вести более легкую коммуникацию. Как и у Оливии Фокс Кобейн, не переживаем и все-таки ищем точки, на которые мы можем опираться для того, чтобы чувствовать себя в любом взаимодействии сильнее, стабильнее, увереннее. И вот этот самый внутренний магнетизм по запросу своему, скажем так, включать.
1: По-моему, сложновато, нет?
4: Эта книга на самом деле действительно читается больше как философский трактат, нежели такой классический self-help.
2: Ну, нет там упражнений, да?
4: Нет упражнений, ты скорее сам размышляешь на темы, которые автор описывает, для того, чтобы вывести свою формулу успеха.
1: И в угол можно загнать.
4: Наверное, если у тебя не совсем стабильная нервная система, можно и так.
1: Есть механика, вот как говорят, чтобы чувствовать себя уверенно, нужно 15 минут танцевать перед зеркалом там в обнаженном виде. Говорят, реально работает.
2: Ну или представить аудиторию в таком...
4: Да, их это раздеть,
1: уже,
4: да.
1: Уже давно не работающий. Ну что ты, один как кто-то сказал, и прям все подхватили.
2: Слушай,
1: что это за бред?
2: В пижамах не обязательно вот так то, о чем ты подумал.
1: Это бред какой-то. Ну правда.
2: Если работает, то почему нет?
1: Я бы вышел, если бы это все представлял, смотрел бы, думал... Что я тут делаю вообще среди вот этих людей? И ушел бы. Ну зачем это? Поэтому думать просто как чувак какой-то там что-то размышляет без каких-либо...
4: Он очень интересно размышляет и действительно все равно в примерах приводит точки, за которые можно зацепиться в разрезе практики.
1: Ладно, окей. Мы можем тоже долго рассуждать. Давай третью.
4: Третья книга, она как раз в тему либо танцевать раздетым, либо раздевать аудиторию. И это книга, которая называется «Клеопатра. Жизнь легендарной царицы». Автор этой книги Стейси Шифф, она лауреат Пулитцеровской премии, правда, за другое издание. И здесь она проводит масштабное исследование одной из самых харизматичных цариц, которая жила до нашей эры, правда. Как Клеопатра взаимодействовала с людьми, какое у нее было образование, что помогало ей вот этот магнетизм, про который
2: я сегодня... Он лично был знаком, да, автор?
4: Автор, нет, к сожалению, не было.
2: Ну, то есть просто ходил, записывал за ней, как она себя вела. Ну, просто же это, ну, насколько давно она жила и насколько точно та информация, которую он использует.
4: Но это классическая работа историков, работа с источниками. Мы берем там условный 80-й
2: папирус.
4: Год до нашей эры, да, и действительно читаем воспоминания современников о Клеопатре, что они говорили, там, условный Геродот и так далее.
2: Что они там писали в своих соцсетях о ней?
4: Практически на своих глинобитных табличках.
1: Ничего так.
2: Да? Норм.
1: Норм.
2: Я бы пригласил.
1: Затусил с ней. Все понятно. А, из всех, по-моему, только первое. Вот меня более-менее как-то заинтересовало.
4: Денис, ты знаешь там все, механика, что описано в этой книге, и тебе она не нужна? Лучше да? Про Клеопатру почитай. Да. Там много картинок.
1: Зачем мне вот эти черно-белые фрески со стены?
2: Да уже все.
1: Ульяна Улилай, друзья, только что спасла от серости. Для тех, кто хочет действительно разбавить свои будни чем-то интересным, держа в руках книгу. Спасибо большое.
4: Спасибо.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв.

0: представляет.
1: Три недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника.
2: Простые военные учения.
0: Главный сериал года «Вокка».
3: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
4: Я про это написать хочу.
0: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «Вокка». 18+.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
9: Топ покупок месяца.
10: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: А Moda C5. Добавить стиля.
10: JQ J7. Впечатлить друзей.
9: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru.

Введите пенсию в ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Диклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, друзья, 7 часов и 40 минут на столичных. Время, как мне кажется, уже озвучить первую порцию сообщений в нашем драйв-чате, где сегодня мы спрашивали вас, как вы выпендриваетесь, хвастаетесь. Были ли в жизни случаи, когда вы производили максимально яркое впечатление, благодаря чему и как? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс, группа ВК, все доступно, открыто, работает. Представляете, да, к одному номеру сколько у нас всего привязано? Да, поэтому давайте, ждем прямо сейчас, пишите, включайтесь, поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, привет. Ребят, мой главный триумф случился на даче у будущей тещи при первом знакомстве. Тесть 3 дня безуспешно пытался починить старый советский бензогенератор. Ну, естественно, он ругался на все село. Я приехал молча, достал из багажника одну отверточку, за 5 минут почистил все там, дернул шнур, и эта махина как заработала. Тесть обнял меня как родного. Хотя мы с ним тоже не так часто виделись. А теща сразу положила мне просто, ну, и, естественно, то, что принадлежало и, так скажем, должно было быть на столе в тарелочке у тестя. Ну, вот эти все, знаешь, вкусные закусочки. Потому что кто теперь в доме хозяин? Кто теперь молодец? У кого?
2: Вожак стоит.
1: Руки растут из правильного места. Вот
2: бедный тесть. Ему же это всю жизнь будут теперь вспоминать.
1: Ну, это было давно, но в любом случае...
2: Но этого никто не забудет, особенно теща. О чем речь? Александр пишет. Помню, купил в далекие нулевые машину, 99-ю. Вот, она была, честно, так себе, но все равно. После института решил покатать друзей всех, ну, кого смог, посадил. И через некоторое время на повороте у меня вылетает, лопается передняя пружина правая, а потом еще и левая. Вот, машину еле отогнали к дому. Так себе получился понт.
1: Ну, и такое может быть. Доброе утро. Не сказать, что я выпендриваюсь, конечно, но в сильные снегопады один собственноручно расчистил около третьего подъездного дома дорогу вдоль него и парковочные места. Вот так вот. Ни один человек не вышел мне помочь. Зато парковались потом все и с радостью. А по весне по акции прикупил еще и снегоуборщик.
2: Ну, хорош.
1: В одни руки взял и почистил всю вот эту линию в 3 подъезда.
2: Ну, красавчик. Этого, ну, конечно, не все оценят, но в любом случае молодец.
1: Ну, оценил 100%, наверное, дворник, который говорит: братюнь, ну спасибо.
2: Спасибо, я пойду, у меня как раз зарплата сегодня.
1: Пойду, попью чай. Ну что поделать, ребята? Наверное, стоит еще раз напомнить номер телефона. 915-459-2020. Пишите, как вы выпендривались. Были ли в вашей жизни случаи, когда вы действительно произвели максимально яркое впечатление? И, кстати, через пару минут у вас такая возможность будет в игре «Мой номер один». Все подробности в нашей группе ВК. Заходите, пишите, участвуйте.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
4: Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию. 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8-986-982-77-43. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
6: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: представляет игру «Мой номер один».
1: Итак, друзья, всем доброе утро. Здесь по-прежнему в эфире Авторадио Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: И прямо сейчас мы вас всех приглашаем в игру под названием «Номер один». Сразу же расскажем правила, что мы хотели получить от вас. Мы попросили вас написать под закрепленным постом в нашем сообществе во ВКонтакте, кто или что для вас номер один, почему номер один, и, собственно, рассказать яркую историю, связанную с тем самым вашим номер один. Итак, давайте прямо сейчас озвучим парочку, а потом с автором самого интересного комментария сыграем в нашу игрушку.
2: Мне вот лично Юля понравилась. Говорит, мой номер один — это мои друзья. И помогут, когда нужно, и вместе повеселимся. Вот вроде короткое сообщение, столько сразу картинок представляешь в голове.
1: У меня есть флеш-рояль от Светланы.
2: Ну-ка.
1: Из Краснодара. Говорит, мой номер один для меня — это то, на чем я держусь морально и жду всегда с нетерпением. Речь не о ребенке, он всегда на самом первом месте. Для меня отпуск, как глоток свежего воздуха. Возможность в первую очередь отдохнуть ментально, посетить новые города и страны. Это предвкушение, когда я знаю дату новой поездки, выбираю, составляю маршруты, выбираю отели, экскурсии. Да, бывает даже за полгода и больше. Кстати, что правильно. Всегда наполняет энергией и оптимизмом. Отпуск — это маленькая жизнь.
2: Это правда. Это правда. И мне кажется, Светлана прям достойна того, чтобы мы с ней пообщались.
1: Конечно,
2: в эфире.
1: Давайте с ней и поиграем. Светлана, доброе утро.
2: Привет, привет.
3: Доброе утро, ребята.
1: Как настроение? Проснулась.
3: Настроение отличное. Да, давно проснулась, еду на работу.
1: А, едешь. А ты, кстати, управляешь автомобилем?
3: Да.
1: Скажи, пожалуйста.
3: Да.
1: О-хо-хо. Ну, тогда, мне кажется, этот вопрос, который мы тебе сейчас зададим, он прям точно и четко про тебя.
2: Итак, смотри, мы нашли в интернете результаты соцопросов на автомобильную тематику, разумеется. Зададим тебе вопрос, назовем второй и третий по популярности ответы. Ну а твоя задача угадать самый популярный ответ, так сказать, ответ номер один. Если ты, Света, готова уже включить на полную свою интуицию и опыт, мы можем приступать.
1: Готова?
3: Приступаем, да.
1: Поехали.
0: Мой номер один.
1: По-московски прям сказал.
2: Ну, так ты же москвич.
1: Итак, вопрос звучал так. Почему вам нравится водить машину, управлять машиной? На третьем месте ответили, что чувство свободы. На втором оказался ответ – возможность повидать новые места.
2: Ну и самый главный вопрос. Какой ответ был на первом месте?
3: Ого, какой хороший вопрос.
2: Давай рассуждать.
3: Mm-hmm. Давайте.
2: Ну, чувство свободы, согласна?
3: Мобильность.
2: Mm-hmm. Мобильность.
3: Mm-hmm. Еще как вариант.
1: Давай, ты сейчас в машине?
3: В машине.
1: Сколько человек с тобой?
3: Никто, я одна, никого mm-hmm. нет.
1: Прям почти подсказку тебе в лоб прям подкатил. Ну?
3: Так, чтобы добираться быстро на работу самой.
1: Ну, допираться самой, понятно, машина для этого и существует, чтобы из точки А в точку Б
2: перемещаться, да.
1: Ну, я тебя спросил про сколько людей с тобой в машине.
2: Ну, вот с тобой обычно всегда ты говоришь «ребенок», mm-hmm. да, в жизни, в сообщении это писала. А вот сейчас его нет.
3: Да.
2: Рядом.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Никто тебе на нервы не капает.
1: Ну, давай.
3: То, что я могу одна ездить туда, куда хочу.
1: Ездить именно. Ну,
3: за рулем.
1: Ну, хорошо, ладно, это понятно. Было бы странно, если бы ты в ней жила просто в машине. Итого, твой ответ? Ну, ты сейчас...
3: Так,
1: как...
3: ну, давай рискнем и скажем то, что ездить самой в машине индивидуально, не знаю, что.
2: Индивидуально, она сказала.
1: Индивидуально.
2: Индивидуально. Как предмет гигиены, индивидуально.
1: Ну, я не знаю даже, как засчитать,
2: да, ну,
1: попытаться вытащить за реснички.
2: Да засчитаем. Ну, подходит, ну, по смыслу подходит. По сути, верно же ответ.
1: Просто побыть одному. Вот какой был правильный ответ. Я имею в виду номер один, аж 21% так ответили. Но были там проблески, что одной передвигаться и так далее.
2: Ну, нормально.
1: Ты отличный был бы экзаменатор.
2: Я? Да, кстати, наверное, да.
1: Скажите, что это? Это слон. Ну, допустим, да, хотя это велосипед.
2: Не, ну здесь не так далеко. Не-не-не, Свет, не так далеко была. И слово «одна побыть» тоже прозвучало, но просто она не успела вычленить из тех ответов, которые она успела озвучить. Вот.
1: Ну, допустим. Очень как-то странно делать вид, что это правильный ответ, но...
4: Хорошо.
2: Это пусть будет на моей совести, мне не жалко.
1: Да, окей, ладно, давайте тогда будем вручать подарок, нам не жалко.
3: Ура!
1: Под аплодисменты, конечно же, у нас наша участница Светика получает, собственно, сертификат на 3000 рублей в Летуаль.
2: Поздравляем, Свет, ты молодец.
3: Спасибо большое. Я старалась.
2: Это было слышно. Так, друзья, ну а мы продолжаем играть в игру «Мой номер один». Завтра это случится обязательно, так что оставляйте ваши комментарии под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте. Пишите, кто или что для вас номер один. С автором самых оригинальных, ярких и интересных комментариев мы сыграем в игру в эфире утреннего драйв-шоу. Поехали.
0: Спонсор ПАО «Сбербанк».
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
5: Люблю его так сильно.
7: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Игра «Мой номер один» на Авторадио. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Я схожу с ума. Мне надо, надо, надо диван, помаду, телек купить.
9: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
11: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
10: «Фандэй» – для всей семьи.
11: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
12: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. «Пифы» – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвест-портфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
13: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
14: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
15: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
16: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 8 утра в Москве.
0: Новости.
17: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. После атаки дронов в Саратовской области открыта горячая линия. Об этом подробнее через секунду.
17: Про главное.
4: Власти отменили занятия в школах и приостановили работу детских садов в Балакове Саратовской области. Родителям рекомендовали уточнять информацию непосредственно в образовательных учреждениях. Об этом сообщил глава Балаковского района Сергей Барулин. Сегодня в Балакове в результате атаки беспилотников погиб один человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении нескольких жилых домов. На месте происшествия работают оперативные службы. В Балакове создадут комиссию для оценки ущерба домам, поврежденным в результате атаки дронов. Саратовский аэропорт Гагарин временно приостановил прием и отправку самолетов для обеспечения безопасности полетов. Для обращений граждан администрация открыла горячую линию.
17: Про выплаты.
4: Российское законодательство предусматривает выплату по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. С февраля будущего года ее проиндексируют. Об этом Ленте.ру рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что, как правило, уход за пожилыми людьми осуществляют студенты или родственники пожилого возраста. Но фактически это может быть любое неработающее лицо трудоспособного возраста. То же самое касается и присмотра за детьми-инвалидами. Такой договор можно оформить через социальный фонд. За полный уход за человеком с инвалидностью первой группы, ребенком с инвалидностью или человеком старше 80 лет, помимо прочего, начисляют 1,8 пенсионного балла, отметила Бессараб.
17: Про ограничения.
4: Аэрофлот корректирует расписание на фоне ограничений в московских аэропортах. Некоторые вылеты могут быть отменены, предупредили в пресс-службе перевозчика. В авиакомпании добавили, что часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Перелеты в пункты назначения будут выполнены после снятия ограничений. Пассажиров просят заранее проверять статус рейса через онлайн-табло, а также на сайте Аэрофлота. Ранее о вынужденной корректировке расписания сообщили в компании «Победа». Ограничения в аэрогавнях стали личного авиаузла связано с беспилотниками. С вечера вторника в сторону московского региона летели около 500 дронов. Об этом сообщил Сергей Самянин. Большинство нейтрализовано на дальних подступах, 180 на подлете к Москве.
17: Про школу.
4: Объем внеурочной деятельности для учеников 10-11 классов сократился с 700 до 680 часов. Об этом говорится в образовательном стандарте среднего общего образования, утвержденном приказом Минпросвещения. Внеурочную деятельность будут организовывать по направлениям спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. В них входят в том числе художественные, культурологические, хоровые студии и другие форматы. Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
17: Про столицу.
4: Повышенный уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Сегодня в течение дня в столичном регионе прогнозируется сильный дождь. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре. На территории Подмосковья предупреждение о потенциальной опасности метеоусловий будет действовать в течение суток. С 9 утра в Москве желтый погодный уровень вводится с 13 часов до 9 вечера. Официальный курс доллара 83 рубля 87 копеек. Курс евро 93 рубля 77 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
18: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
1: 8 часов утра в столице. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Едем, едем дальше. Поздравляем всех. Первый час мы успешно преодолели. Так что давайте. Рабочее напряжение пока нет. В сторону. Настраиваемся на отличный день. Тем более сейчас есть возможность, первое, оказаться в нашем драйв-чате и немножечко, конечно же, похвастаться, повыпендриваться. Когда это было у вас в последний раз? И чем вы хвастались? 915-459-2020. Ну и, кстати, второй повод тоже. Это, мне кажется, даже шикарный повод, чтобы похвастаться.
2: Ну, конечно, выиграть в игре много денег на Авторадио. Вот в ближайшее время есть возможность забрать у нас из банка игры 11 тысяч рублей. Партнер игры готов удвоить сумму, соответственно, уже 22 тысячи рублей. Так что вступайте в игру и слушайте песню внимательно.
18: Драйв!

0: на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: 13-й по счету счастливый сезон всеми любимой суперигры «Много денег» на Авторадио. Приветствует и открывает свои двери, друзья. Для тех, кто не в игре, сейчас расскажем, как в нее вступить. Для тех, кто уже давно в игре, тогда записывайте. Хотя те, кто еще не вступил, вам тоже будет эта информация полезна. Ведь 29 октября остаются считанные дни. У нас случится 4-й суперфинал, и мы узнаем имя того счастливчика, чья мечта обретет реальность. Хотите тоже стать обладателем своего катера, дороги к дому, новой челюсти, кругосветного путешествия, новой машины, ремонта дома, участка? Пожалуйста, вступайте в игру и поверьте, 29 октября у одного из вас точно мечта исполнится. Ну а что для этого нужно сделать?
2: Зайти на сайт Авторадио.ру, ввести свой номер телефона, установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. После этого описать свою мечту с подробностями. Не просто хочу квартиру, а где хотите. Сколько комнат, может быть современно, может с ремонтом,
1: можно
2: пожалуйста.
1: Просто метраж.
2: Можно метраж, хотя и комнаты тоже важны. И обязательно после этого внимательно слушайте эфир и ждите, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Да, но вернемся в день сегодняшний. В банке 11 тысяч рублей. Кто-то из вас у нас их сможет забрать, если правила все соблюдены. Но еще я напомню, что с нами наш генеральный партнер игры Озон Банк, а он удваивает выигрыши. И, возможно, сегодня кто-то из вас заберет 22 тысячи рублей. Итак, останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 0533. Принадлежит он Елене из Курганской области. Пишет она следующее. «Мечтаю съездить всей семьей в Египет и увидеть сфинкса и пирамиды». Это хорошая мечта, это яркие эмоции. Давайте позвоним. Набрали номер телефона Елены, 0533, префикс 919. Сначала должен прозвучать гимн Авторадио. Если он есть, если мы его услышим, значит, гарантированно 3000 рублей отдадим. Все, это произошло уже 3000 заработала Елена. Ну, а теперь бы хорошо подойти к телефону. Еще и песню назвать. Алло, Елена, доброе утро, это Авторадио. Вы в прямом эфире находитесь, игра «Много денег». Денис Курочкин и Ваня Броневой, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: К сожалению, не слушаю Авторадио. Очень-очень жаль.
1: Даже не успели поздороваться. Даже не успели 3000 рублей вручить.
3: Да, я просто разочарована.
1: Ну, давайте.
3: Не ожидала, что вы позвоните.
1: Хотя бы 3000 мы-то отдадим, потому что, согласно правилам гимна Авторадио, мы услышали. И скажу сразу больше, генеральный партнер игры «Озон Банк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Уже очень скоро, Елена, вы
3: здорово
1: получите эти деньги на карту «Озон Банка», с чем мы вас поздравляем. Вот так вот, вы вся спасибо в делах, вся в задачах.
3: Да, да, утро рабочее, все в делах. К сожалению, не слышала.
1: Сколько раз мы говорили, но не спешите прыгать в омут с головой в эту работу. Но есть возможность получать удовольствие, слушая Авторадио и зарабатывая при этом. Но давайте все-таки я спрошу у вас, а вы нам расскажете про Египет, который вы указали в качестве мечты. Все верно?
3: Да, верно.
1: А в каком составе хотите туда отправиться, чтобы посмотреть пирамиды?
3: Ну, конечно же, всей семьей.
2: Но какая у вас семья большая? Быть, сколько человек?
1: 47 человек.
3: Нас четверо.
1: Четверо. Понятно. То есть только пирамиды или все-таки хочется тоже в отель, где все включено, первая береговая?
3: Ну, естественно.
1: Естественно. Еще бы по Каиру прокатиться и к морю.
3: Да, да.
1: А когда? Зимой, может быть, весной, летом?
3: В любое время.
1: В любое.
3: Знаете, мечта, она без разницы, в какой сезон.
1: Елена, а когда последний раз в отпуске были вообще? Что, простите, в отпуске, говорю, когда последний раз были?
3: В августе.
1: В августе, да. А, ну то есть еще свежи в памяти вот эти выходные.
3: Да.
2: Уже хочется снова.
3: Мечта сбылась, конечно, но не в Египет ездили.
1: Ну, отпуск, а где были, есть не секрет?
3: А мы были в Абхазии.
1: О, ну, слушайте.
2: Тоже море, тоже солнце.
1: Ну, не Египет, да, хотя бы, да, потому тоже, что название другое, как минимум. Но я что вам советую? 29 октября не отвлекаться ни на что, и в том числе на рабочие процессы. Попробуйте себе организовать выходной, потому что 29 октября случится 4-й суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Возможно, именно вы станете обладателем как раз той самой заветной путевки в Египет. И отлично проведете время всей семьей в количестве 4 человек. Договорились?
3: Спасибо большое. Да, мы обязательно будем на эфире. Обязательно всегда
1: Супер.
3: Смотрим. Нам очень нравится.
1: Классно. Елена, я надеюсь, что удача улыбнется именно в этот день. Да и не только в этот день. Потому что наши радиорулетки все равно, сколько раз выигрывали наши участники. Это может быть и несколько раз в день. А может быть даже и... сейчас Елена вот по делам отлучилась, не получилось, но 29-го возьмет и выиграет.
2: Легко, абсолютно. И были такие случаи. И не один такой пример. А еще может произойти это и под самый Новый год. Вот какое чудо настоящее. Потому что под самый Новый год состоится дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанк». Он исполнит еще одну мечту, ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке у нас теперь, в том числе и благодаря Елене, не 11, а уже 13 тысяч рублей.
1: Надеюсь, что сегодня в следующем игровом эпизоде кто-то станет, точнее, мы найдем хозяина данной суммы. Запускаем нашу радиорулетку. Всем желаем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Баснолек. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Реклама спонсора.
0: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Баснолек. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Погода.
3: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
4: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. Давление 769 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
5: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
6: И это лучший антидепрессант в наше время.
5: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
6: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
5: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
6: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
5: Рекомендуем однозначно.
2: Погода.
4: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 13, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
2: Реклама.
7: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-786-7707. Плюс 7-986-786-7707.
8: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
9: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
10: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто...
11: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
13: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
1: Запись по телефону 8 927 051 58 58.
2: Реклама на Авторадио. 44 82 81. Музыка.

0: Поехали!
1: Это драйв-шоу «Поехали». Друзья, если вы устали от одинаковых круглых электрокаров, которые выглядят как мыльницы, и ваша душа просит старой доброй классики с рамой, полным приводом и огромным кузовом, куда поместится небольшая лодка, еще вся семья у нас для вас.
2: Если вы в салон ее не хотите пускать, да, по каким-то причинам.
1: Есть отличные новости. До наших дорог наконец-то добрался тяжеловес из мира автомобилей. Петр Баканов прямо сейчас расскажет об одном из таких аппаратов, который, возможно, появится у вас в гараже. Давайте перейдем к Петру Баканову.
0: Тест-драйв. Поехали!
1: Привет, Пит.
3: Доброе
1: Привет.
3: Утро. Действительно, ты прав. Сегодня у нас большая машина Фотон Тунленд G9.
2: Рамная.
3: Пикап. Пикап рамный, с понижайкой, все как мы любим, с турбодизельным мотором. Ну, давайте вкратце про его историю. Машина, мимикрирующая под Ford F-150, это вот с такими вертикальными фарами светодиодными, появилась в Китае еще в 2019 году. Но салон у нее был как у Тунленда G7, вот как у нас продается такой старенький, архаичный. В 22 году произошло обновление, и они выпустили новый интерьер а-ля «хочу быть похожим на гелик», то есть с таким большим козырьком, под которым скрывается сдвоенный экран, мультимедиа-системы и комбинации приборов, каждой диагональю 12,3 дюйма. И вот в таком обличии он уже продается сейчас в России с 2025 года. То есть, чтобы сразу было понятно, конструктивно эта машина как раз представляет собой более простой пикап Фотон Тунленд G7. Он на родине называется Тунленд F9. Вот. Но по экстерьеру, по интерьеру это такая люксовая версия, куда впихнули все-все-все. Значит, итак, у нас светодиодные фары, несколько вариантов колесных дисков, можно с красными вставками, можно черные, можно серебристые, другие пороги, другая облицовка крыльев. И вот это все, то есть оно выглядит более таким мускулистым и агрессивным. В хорошем смысле слова. По технике у нас под капотом двухлитровый турбодизель в сочетании с восьмиступенчатым автоматом. Мощность 162 лошадиные силы. Это мотор Аукан. Вот, с крутящим моментом весьма приличным. Он составляет там выше 380 ньютон-метров.
2: Ну, я хочу сказать, что я летом на ней катался 2 недели. Очень-очень хорошо едет. Я думал, вот для пикапа вообще аномалия.
3: Во-первых, восьмиступка ZF. Это очень хорошая коробка передач. Выносливая, с ней удобно. И действительно, вот у меня, например, средний расход за 1200 километров составил 10,3 литра солярки. Это очень приятно. Действительно, дальнобойный, хороший автомобиль. Что касается подвески, здесь он жесткий. Хотя говорят, что с переходом на G9 задние амортизаторы стали мягче, но, честно, не почувствовал. Вот. Там еще, кстати, жесткие кресла. Они удобные по форме, но вот не хватает мягкости. При этом, кстати, у пассажира есть электроприводы даже поясничного подпора. Но это опция. Вообще, Фотон Тунленд G9, у него есть базовая версия, и дальше ты уже можешь дополнять различными пакетиками и опциями. Там можно действительно нафаршировать машину очень даже хорошо. Например, в моей машине был задний ряд с розеткой на 220 вольт. Там было дублирование однозонного климата, то есть ты управляешь. Климат всегда на всех машинах будет однозонным, но при этом сзади можно тоже управлять. То есть вот. Дальше, соответственно, есть USB-розетки, есть подлокотник и 3 подголовника, но есть минусы. Например, у среднего пассажира поясной ремень безопасности. Это уже анахронизм, ребята, так нельзя. И, соответственно, второй момент, несвойственный уже современным пикапам, это то, что спинка прикручена намертво, а можно поднять подушку для перевозки груза.
2: Но там есть багажник. Вот под этой подушкой есть место, чтобы убрать лоток. Фаркоп, например.
3: Но это у всех пикапов на самом деле есть. Просто сейчас у современных пикапов можно еще и спинку опустить. Хочешь так раскладывай, хочешь сяк. Вот, по кузову грузоподъемность у нас 950 килограммов. Это категория N1G, соответственно, грузовой каркас в столице. И нельзя уже ехать в левом ряду на трехполосных дорогах. Дальше идем из интересного.
2: Почему? На пикапах
3: потому
2: нельзя.
3: Потому что это грузовой бортовой автомобиль. Категория N1G.
2: От 3 полос и больше все?
1: Да, а на 2-полосном?
2: Можно.
3: Можно. Фуры же обгоняют.
1: А если одна полоса?
3: Тогда без вариантов. Вот. Что касается преимуществ, то, что все в салоне сделано на кнопках. То есть хочешь, управляешь мультимедиа через сенсоры, но есть дублирование кнопками и даже есть специальная рукоятка, которую можно серфить по меню мультимедийной системы. Она, кстати, простенькая, но при этом есть видеорегистратор. Однако управляется он уже со смартфона. И честно, на современных андроидах он не работает. Приложение пишет, извините, нам нужна, видимо, более какая-то старая версия. И вот. И второй момент. Зрачок вот этого видеорегистратора, он находится за салонным зеркалом, и он мешает отрегулировать его. То есть не всем удастся найти оптимальное положение для себя. Ну, вот такой вот минус. минусочек.
2: Ну, это же пикап. Тут главное, что он едет, и он проходимый. Еще он очень, очень грузоподъемный.
1: Уже так начали оценивать машины. Главное, что она едет.
2: Нет, но это же пикап.
3: Но это скорее машина для работы.
1: И что?
2: Ну, он должен быть проходимым, самое главное. Нет, зачем люди берут пикап? Говорю,
1: главное, что она едет.
2: Ну, главное, что она, в смысле, хорошо едет, кстати, быстро, мощно.
3: Кстати, по поводу проходимости, можно таскать прицепы. Есть сзади тягово-сцепное устройство с 13-пиновой китайской розеткой. Есть там даже проушина, что есть не у каждого пикапа. Но это опция за 42 тысячи рублей.
1: Сколько стоит, кстати, сама машина?
3: Базовая версия, она единственная, 3 миллиона 990 тысяч. Со скидкой в 150 тысяч это будет 3 миллиона 840. Но если нафаршировать вот самыми необходимыми и нужными опциями, это уже будет 4 миллиона 159 тысяч. Это не предел, потому что если еще стайлингом заняться, вот там различные всякие
2: обвесы в кузов.
3: Обвесы, да, кунги, это все тоже есть среди аксессуаров, то там, конечно, будет ценник выше. Однако сейчас по продажам он чуть ли не вышел на первое место. Действительно, сейчас вот идет конкуренция в этом сегменте очень жесткая.
2: Удивительно, но я никогда не думал, что скажу, но этот пикап дарит эмоции. Я просто к пикапам всегда очень спокойно
3: харизматичный,
2: относился.
3: Харизматичный. Просто вот есть некоторые минусы, например, там климат-контроль не очень хорошо работает в авторежиме. Беспроводная зарядка, которую каждый раз после перезапуска двигателя нужно запускать. Но в остальном все отлично.
1: Ну что ж, друзья, это уже вам выбирать, стоит ли тратить свои деньги на данный аппарат, на этого монстра, ну или же подождать, пока скидочка, может, какая-то на него будет. Спасибо большое. Как всегда, Петр Баканов вдоль и поперек, внутри и снаружи. Все рассказал, все рассмотрел. Спасибо.
3: Спасибо всем. Пока.
2: Пока.
0: Поехали! Драйв!

0: Energy Energy, значит настоящий друг.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись. Скучно у нас со мной.
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в «Перекресток».
6: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
7: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок комиссии, вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГРН 127-00-3-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
16: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
17: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
18: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
19: Да ладно?
18: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
19: Хорошая история.
18: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
20: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
21: Шапка, носки, еще шапка.
22: Мам, я на 2 дня еду.
21: Именно.
23: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
24: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
25: Казань брал, Астрахань брал.
26: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
27: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
25: Красота-то какая, лепота.
28: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
29: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
30: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, дамы и господа, а давайте-ка вновь откроем наш драйв-чат, хотя он и не закрывался. Номер 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Сегодня обсуждаем ваши коронные трюки и минуты славы. Как вы выпендривались, были ли в жизни случаи, когда вы производили максимально яркое, невероятное, ничего себе неземное впечатление. Итак, что есть к этой минуте? Поехали.
2: Марсель написал, как-то сидя вечером в беседке, взял гитару. Гитара принадлежала теще. И стал проводить рукой по струнам. Ну так, небрежно. Супруга усмехнулась, прям иронично сказала: «Ну что, давай споем?» В итоге я спел, сыграл на гитаре. Пока не очень понятно, в чем тут сама изюминка. На самом деле, супруга не знала, что он умеет играть на гитаре все 18 лет совместной жизни. Представляешь? И вот через 18 лет случайно увидела, как он играет.
1: Доброе утро. Работаю. Не буду произносить где, давайте оставим это тайной. И как-то на совещании у генерального директора намертво завис огромный презентационный проектор. Ну, в переговорной, наверное, все такое видели. А на связи как раз находились инвесторы из Китая. Ну, и мы тоже понимаем, что сейчас многие с ними работают. Так вот, все кадровики, замы, все топ-менеджмент паниковал. Я же зашел спокойно, нашел секретную комбинацию клавиш, потому что у меня, во-первых, был такой, и он частенько зависал. Так вот, нажал секретную комбинацию, он пишет, перезагрузил систему за 10 секунд, и все, вышел из кабинета. Настроил, понимаешь?
2: Ну, это прям браво.
1: Лицо у директора было такое, что это на память на всю жизнь. Оно бесценное, вот этот момент в моей жизни. В конце месяца мне выписали двойную премию за, так скажем, спасение ситуации и переговоры. Ну, да.
2: Хорош.
1: Просто
2: хорош.
1: Зашел батя, вставил в розетку, наверное, и ушел.
2: Еще так хлопнул ладонью по-отечески.
1: Это как перед мамой выпендриваться, знаешь? Настрой мне компьютер. Зашел в браузер просто и все. Вау! Чума, ты техник! Возможно, и здесь так было.
2: Слушайте, ну все гораздо проще. Можно в ближайшее время прямо в эфире повыпендриваться, еще и подарок за это получить, потому что у нас не за горами игра под названием «Трам-пам-пам». Звонить прямо сейчас.
1: Номер я?
2: Да, пожалуйста.
1: Пожалуйста, 258-3300, код Москвы 495. Ждем, звоните.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: МК «Клиника» в Балаково. Медицинский центр для всей семьи. Взрослые и детские врачи. Анализы, МРТ и УЗИ экспертного уровня. Физиотерапия и массаж. Восстановление после травм и операций. Все специалисты в одной клинике. Запись по телефону 8-927-145-0303.
3: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
5: 31 декабря. Обратный отсчет пошел. Зажигаем с 10 вечера. Ведущий Иван Одиноков, яркий шоу-балет «Смайл», Дед Мороз и объективы «Камер». А после часа ночи вход открыт абсолютно для всех. Клубный драйв с MC, диджеем и гоу-гоу до 7:30 утра. Встречай Новый год в ночном клубе «Мистик». Улица Менделеева, 3/1. 8-967-500-0003.
6: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. Стопроцентное попадание в самое сердце вашего дома.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
0: Реклама на Авторадио.

0: будет пам, это будет
1: трам-пам-пам.
2: Итак, дамы и господа, позвольте, пожалуйста, представить вам игрока, который прямо сейчас будет с нами сражаться. Зовут его Олег, и он, все верно, из Кировска. Олег, оттуда?
3: Киров.
2: А, Киров? Вот.
3: Да, доброе утро.
2: Чуть ближе к нам, а то я думал, это уже туда, прям очень далеко. Итак, Олег, ты дома, ты на работе, ты где?
3: За рулем.
2: За рулем. Надеюсь, сейчас не управляешь автомобилем?
3: Да-да, припарковал. Все.
2: Смотри.
4: Молодец.
2: Раз ты...
3: Я подготовился.
2: Все, потому что мы только за безопасные игры. Итак, переходим к правилам.
4: Смотри, мы находим желтые издания на просторах интернета. В них отыскиваем еще более желтые заголовки. И один из них ты сейчас услышишь. Часть заголовка будет спрятана звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Выберешь правильный, заберешь подарок классный.
2: Понял?
3: Я готов.
2: Ну, супер. Тогда стартуем. Аделаида, вам слово.
5: Главная новость к этому часу. В Польше бобры. Бобрах.
4: В Польше бобры бобрах.
2: Что думаем по этому поводу? Да ладно, не думай. У нас есть варианты. Пожалуйста.
4: Итак, в Польше бобры начали тестировать качество деревянной мебели и зубной пасты на бобрах.
2: В Польше бобры перегрызли табличку с предупреждением о бобрах.
4: Неплохо. И в Польше бобры запретили использовать слово «бобр», когда речь заходит о бобрах.
2: Это есть определенная у них там организация.
4: Конкретная, да?
2: Которая, да, охраняет бобров. Называется «бобры». Поэтому они запретили слово «бобр», когда речь идет о бобрах.
4: Логично.
2: Это Польша.
4: Профсоюз.
2: Итак, пожалуйста, Олег, выбирай.
3: Ну, либо, мне почему-то кажется, либо первый, либо второй вариант. Вот я пока...
2: То есть первый, нет, тестировать качество деревянной мебели на бобрах?
3: Да.
2: Или перегрызли табличку?
3: Либо перегрызли табличку, да.
2: Ага. Ну, тут, конечно, и то подходит. Все связано с деревом.
3: Так...
2: Представь, что ты бобр, Олег. Что бы ты выбрал?
3: Ну, в принципе, первый вариант — нам бы платили.
2: Нам бы платили? Ага. Но?
3: Так, второй вариант. Ну, давайте...
2: Это желтая пресса.
3: Вариант номер один.
2: Вариант номер один, ты остаешься.
3: Да, вариант номер один.
2: Ну, смотри, я тебе как все-таки пытаюсь тебе навести на мысль. Это желтая пресса. Главное, чтобы твой взгляд, когда ты ее читаешь, он попал на этот заголовок, и тебе захотелось открыть эту новость, прочесть ее.
4: Ну, а как будто с деревянной мебелью и зубной пастой. Это, ну, что-то такое будничное.
3: Был вариант. Третий, напомните?
2: Запретили использовать слово «бобр», когда речь заходит о бобрах.
3: Так. Тогда вариант три.
2: Туда тебя увело. Хорошо, давай сделаем по-твоему. Нет больше у нас возможности тебе помогать. 3, 2, 1, проверяем. Вариант номер 3.
5: В Польше бобры перегрызли табличку с предупреждением о бобрах.
2: Нет, ты прям вот знаешь...
3: Вот почти.
2: Удачи, Чак. И туда двигался, и сюда, но никак не пытался выбрать вариант номер 2 про табличку.
3: Хотел выбрать эту табличку.
4: Там, на самом деле, на берегу водоема установили табличку с предупреждением, ну, на внимание, ущерб, причиненный бобрами. И сами бобры, видимо, им не понравился этот текст. Взяли ее и сгрызли, и она упала. Все, вся новость.
2: Увы, ах, не получилось. Но, слушай, мы никого с пустыми руками не отправляем после нашей встречи. Поэтому, во-первых, держи руку пожатия. Это раз. А во-вторых...
3: Взаимно,
2: кружку,
3: благодарю.
2: Кружку нашу держи. Классную, красивую.
3: Спасибо.
2: Автор-идейную. Пускай она приносит тебе воспоминания о нашей встрече. Звони еще, обязательно отыграешься.
3: Спасибо огромное.
2: Давай, давай. Хорошего тебе дня, всему Кирову привет, а нам хорошего движения вперед. Навстречу к психологу. Это раз.
4: Пора.
2: В следующем части, да, мы с ней пообщаемся. А еще, ребята, посмотрим, что там на рынке, что там происходит в вакансиях, какие зарплаты. В общем, пробежимся вместе с человеком, который об этом нам расскажет. Но уже через пару минут, в следующем части. Поехали.
0: Реклама.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
8: Мне с гусем.
7: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Цели, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
14: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
15: Кисель Леовит желудочный. Когда желудку нужна забота.
16: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
17: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
18: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
19: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл – 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
20: В «Ленте».
21: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Режим повышенной готовности ввели на Кубани. С чем это связано, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Власти Краснодарского края ввели режим повышенной готовности после атаки безэкипажных катеров у побережья Черного моря из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева распространяется на Геленджик и Новороссийск. Там усилен контроль за состоянием окружающей среды. Ведется мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Азово-Черноморскому филиалу Морспасслужбы рекомендовано принять меры, направленные на предотвращение выбросов нефтепродуктов на береговую линию.
0: Про форумы.
2: Восточно-экономический форум в будущем году организуют с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке. Точные даты назвали представители фонда «Росконгресс». ВЭФ проводится с 2015 года. За это время форум стал ключевым механизмом для привлечения инвестиций, укрепления международного сотрудничества и выработки решений, направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Об этом заявил советник президента и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. По его словам, регион играет определяющую роль в сближении отечественного бизнеса с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского пространства.
0: Про предупреждение.
2: Безобидные на первый взгляд шутки в комментариях к денежным переводам могут обернуться блокировкой карты. Об этом агентству Prime рассказала магистр права Мэри Валишвили. В первую очередь это касается подписей «взятка», «откат» или «вобщак». Банковские алгоритмы не распознают юмор или иронию. Для автоматики важен сам текст, а не намерение отправителя, отметила эксперт. Полные списки стоп-слов банки не раскрывают, поэтому единого перечня опасных фраз не существует. Каждый банк настраивает алгоритмы индивидуально. По словам Валишвили, под дополнительный мониторинг попадают регулярные переводы одному получателю с бытовыми пояснениями. Формулировки «за маникюр», «за ЖКУ» или «по договору» сами по себе не запрещены, но в сочетании с частыми поступлениями или фиксированной суммой они формируют подозрительный паттерн для систем. Самая безопасная стратегия для частых переводов – оставлять поле комментария пустым. Если же операция имеет юридическое значение, лучше указывать полные реквизиты документа.
0: Про все остальное.
2: Продажи готовой еды в России за первое полугодие выросли на 15% в килограммах и на 23% в рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Комсомольской правде» рассказал директор по аналитике «Энтех» Леонид Арделеонов. При этом, по его словам, рынок продуктов в целом прибавил лишь 2% и 6,5% соответственно. Эксперт не согласен с версией, будто покупателям просто некогда готовить. Среди них много синих воротничков с нормированным рабочим днем. Арделеонов считает, что в России в последние годы очень силен тренд на более разнообразную и интересную еду. Продажи растут прежде всего за счет суши и роллов, готовых сэндвичей, шаурмы и сэндвич-роллов в лаваше, тогда как супы и готовые мясные блюда прибавляют в разы медленнее. Официальный курс доллара – 83 рубля 87 копеек. Курс евро – 93 рубля 77 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Это драйв-шоу «Поехали», друзья, в эфире Авторадио. Продолжаем наше движение только вперед, и каждая минута у нас проходит с пользой. В этом часе мы это в очередной раз вам докажем, когда мы пообщаемся с Юлей Романовой, это психолог. Как раз будем выяснять тему нашего драйв-чата, почему все-таки люди хвастаются и частенько пытаются пустить пыль в глаза.
1: Знаешь, мне кажется, очень удобно хвастаться, когда у тебя, например, хорошая, высокооплачиваемая работа. Вот тут есть и средства, и ресурс для этого. Ну а какие профессии сейчас особенно хорошо оплачиваются, об этом нам расскажет Александр Южалин.
0: Будьте, пожалуйста, внимательны, если вдруг хотите поменять сферу деятельности. Ну и, конечно, подведем итоги нашего драйв-чата. Еще раз напомню, 915-459-2020. Как вы хвастались последний раз? Чем хвастались? Как вы вообще выпендривались последний раз? Был ли случай в жизни, когда вы произвели максимально яркое впечатление? Напомню, что два билета на ледовый спектакль Татьяны Навки у нас будет как вознаграждение за лучшее сообщение. Так что давайте, друзья, есть еще время оказаться в нашем эфире. Пишите.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк».
4: Реклама спонсора.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
5: Люблю его так сильно.
7: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Авторадио.
1: Дамы и господа, доброе утро. По-прежнему здесь студия Авторадио, Иван Броневой.
2: Здравствуйте, Денис Курочкин.
1: Итак, почему так себя ведут люди? Откуда желание выпендриваться, которое прям вот поглощает их с головой? Сегодня мы узнаем у профессионала.
2: У психолога Юлии Романовой.
3: И вы хотите поговорить об этом? Поехали!
2: Доброе утро, Юля.
4: Доброе утро, друзья.
1: Юль, ну расскажите, из-за чего происходит вот такое обостренное желание выпендриваться?
4: Бывает, конечно, это внутренняя глубокая неуверенность и сомнение в том, что я хороший, я прекрасный, меня можно ценить, любить и уважать. И тогда есть такая, представьте, черная дыра внутри, где-то у нас в душе, и в эту дыру, как в топку, бесконечно складываются новые машины, отели, бизнес-классы и все, что угодно. Вторая история – это нарциссическая часть, она отличается от простой неуверенности. Человек верит в свою исключительность.
2: Слушайте, есть же вот сейчас, особенно на волне вот этих тренингов личностного роста, когда люди реально живут на очень небольшую зарплату, живут в очень небольшом еще и съемном помещении, но при этом покупают себе дорогие костюмы, автомобили, чтобы как будто бы потом и доход к этому ко всему подтянулся.
1: Это получается и полезный, тогда... здоровый выпендреж?
4: Везде есть грань. Если человек понимает, что я на собеседование должен приходить в хорошем, качественном, дорогом костюме, и сейчас мне это сложно, я пойду инвестирую деньги в этот костюм или в телефон новый. Это одна история. А другая история, когда меня не выбирают, меня не слушают, мне места нет, и, наверное, мне нужно себя поукрасить получше, и тогда, ну, вот меня начнут выбирать. То есть, когда это не подкреплено профессионализмом, навыками, умениями и каким-то опытом, который человек, на самом деле, может продемонстрировать.
1: Так, а кто чаще всего завышает планку и гиперболирует в своих достижениях, выпендриваясь? Мужчины или женщины?
4: Мне, конечно, очень интересно, какой ответ вы хотите услышать. Одинаково это делают и мужчины, и женщины. В равной степени. И те, и другие. Только форма подачи разная.
1: Ну нет, Юль, ну какие мужчины? Ну вы что? Ну мы с Иваном, ну сегодня, правда, вот еле-еле успели, пришлось на вертолете, да, как-то подлетать и искать место для парковки.
2: Но не на простом, не на Робинсоне, на дорогом вертолете, нормально, полноценном.
1: Да, я завтракая черной икрой не успел вообще даже две ложки съесть, поэтому мне кажется, что женщины чаще гиперболируют и выпендриваются.
4: И вот сразу, что делают мужчины? Демонстрируют свою статусность, свое богатство, свое, может быть, положение в обществе. Женщина выпендривается на своей красоте, на своей молодости, на том, что она вся такая прекрасная мама, успевает. То есть у женщин это направлено вовнутрь себя. Какая я молодец, какая я классная.
1: Юля вышла из ситуации, заметил, да, Иван, как она всех женщин сейчас быстренько взяла и выкрутила.
2: Спасла.
1: Тезисно, если мы прорабатываем эту тему, ее нужно как-то лечить, если чувствуешь, что твой коллега или твой какой-то близкий родственник, друг частенько вот так вот завышает планочку. Нужно ли ему уже обращаться к врачу?
4: Парадокс-то в том, что от этого, как правило, страдают те люди, которые находятся как раз рядом. Угу. Самому-то человек нормальный. Здравствуйте, просто царь, просто бог. И какие проблемы? И, конечно, наша с вами задача, особенно когда мы выстраиваем отношения, приглашаем к себе профессионалов, уметь видеть, а на чем это основано? А есть ли на самом деле доказательства, что человек правда хороший?
1: Прекрасная речь, достойная. Знаете что, вот взять, заламинировать и повесить в каждом кабинете.
2: У нас, к счастью, есть человек, которого действительно хочется все время держать где-то рядом с собой, особенно в кабинете, психолог Юлия Романова.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. Давление 7.

0: 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
5: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
6: ОНО ДБО Академия ТОП, Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
7: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
8: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-786-7707 плюс 7-986-786-7707.
9: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
10: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
11: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
12: Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Это драйв-шоу «Поехали». И здесь, как и всегда, Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Бдим, следим, обсуждаем. И вот что попалось нам на глаза, друзья. Мы все привыкли, что самые высокие зарплаты – это IT. Но сейчас что-то происходит нестандартное. Вот повар с опытом до 3 лет получает в среднем 85 тысяч рублей. Это на 55% больше, чем год назад. А в топовых ресторанах, например, зарплата повара может достигать и 500 000 рублей.
2: Ого.
1: И это не потому, что рестораторы вдруг стали добрыми, да, а потому что поваров катастрофически не хватает. По данным Минтруда, к 32 году экономике потребуется 860 тысяч поваров. Знаешь, а колледжи выпускают лишь 1.5% от этой потребности. Соответственно, разбираться в рынке труда, что сейчас актуально, куда идти, на кого выучиться, где больше платит, нам поможет руководитель юридической практики Superjob
2: Александр Южалин.
3: Деньги есть. Поехали.
1: Александр, здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Так, повара получают 500 000, а офисные работники годами не могут найти работу. Давайте разбираться.
4: Значит, если в целом вакансий как таковых стало меньше, то есть после периода такого жесткого кадрового голода, который мы наблюдали там последний год, все-таки работодатели сейчас перешли к более сдержанному найму и не торопятся прямо так уж сильно повышать заработную плату. Но при этом сам уровень безработицы, он также остается на относительно там минимальных значениях, где-то там 2-2.3%. А что касается, где вакансий стало меньше, это сфера туризм, гостиницы и общественное питание. В целом вакансий стало на 15% меньше, а резюме сотрудников, наоборот, на 34% больше. То есть здесь мы, наоборот, наблюдаем дефицит вакансий даже в этой сфере. В топ-5 сфер с наибольшим числом вакансий по итогам сентября 2026 года у нас вошли на первом месте это ритейл, на втором месте промышленность, производство, на третьем строительство, недвижимость, на четвертом транспорт, логистика, склады и на пятом туризм, гостиницы и общественное питание. Значит, если говорить про темпы роста зарплатных предложений, тоже здесь немножко изменилась ситуация. Самый большой рост у нас зафиксирован в промышленности, это динамика за год где-то 8.6%. На втором месте медперсонал, 8.1%, транспорт и склад, рабочие в промышленности и ритейл. Там где-то около 7% прибавка по заработной плате. Самые востребованные позиции в сфере общественного питания, вот то, что вы говорите, да, по итогам сентября 2026 года, да, это повар и пекарь. На втором месте это официант, бармен, бариста. На третьем месте посудомойщик и кухонный рабочий. На четвертой позиции менеджер ресторана. И на пятой позиции кондитер. Если говорить про зарплаты таких самых востребованных предложений в Москве за полный рабочий день, повар-универсал где-то в районе 150 тысяч рублей заработной платы можно претендовать. Ну, в среднем, да? Пекарь еще больше, 170 тысяч рублей, это где-то плюс 11% к прошлому году.
2: Прикинь.
4: Пекарь больше, да. Бариста 120 тысяч рублей. Официант в высокий сезон у нас может зарабатывать до 180 тысяч рублей. И посудомойщик, кстати, тоже неплохие, мне кажется, предложения, а в районе 90 тысяч рублей.
2: Но ты в 3 заканчиваем. Бариста или посудомойщик?
1: Вариантов много, видишь. Александр накидывает и накидывает.
4: Ну, предложений там за 500 тысяч, которые вы говорите, конечно, они тоже есть, но их не так много, чтобы прям вот воодушевить сейчас народ, например, переучиваться на поваров.
1: Ну, как мы все равно быстро-то, Александр, с вами, да, с IT-сферы, где платили миллионы, дошли, да, повар.
2: Посудомойщик тоже нормально.
1: Да, не, ну да, все профессии важны, и все они хороши, но в любом случае, для тех, кто хочет понять, куда двигаться, какие сферы сейчас реально в дефиците, где работодатели готовы платить и ждать, возможно, даже ценить своего сотрудника. Поэтому имейте это в виду.
2: Мы вот ценим знакомство с нашим дорогим другом и директором юридической практики Superjob Александром Южалиным. Спасибо.
3: Поехали!

0: для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто».
2: Люблю его так сильно.
1: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
3: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
4: Спокойный день в руках Персен со стопроцентными природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
10: Пароль ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
12: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
17: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
18: ОСАГО в Альфа-страховании.
19: Вот настоящий порядок.
20: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
16: Красота-то какая! Лепота!
21: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
22: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Авторадио.

0: Ну итак, друзья, давайте подводить итоги нашего драйв-чата. Было достаточно большое количество времени, чтобы в нем оказаться и ответить нам на вопрос, который мы просили еще аж в 7 утра. Итак, когда вы выпендривались, были ли в жизни случаи, когда вы производили максимально яркое впечатление? Вы могли бы прямо сейчас поделиться с обладателями 3 статуэток как лучшее шоу страны? С драйв-шоу поехали. Да.
1: Дипломы еще есть.
0: Это по грамоты. Академиков нашей необъятной страны, поэтому просто так, конечно, здесь не оказаться, а драйв-чат дают такую прекрасную возможность. 915-459-2020, пожалуйста, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Предлагаю начать читать сообщения КМС по баскетболу, по велоспорту.
1: Нет, по борьбе.
0: По борьбе. Человек, который знает все сорта меда. Иван Броневой.
1: Лауреат премии Аксакова.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Да. Профессиональный актер 11 разряда.
1: Ну, это уже, по-моему, в минус.
0: Это надо, да?
1: Это сейчас уравновесило все предыдущее.
0: Забыли.
1: Такое не забывается. Так, поехали. Значит, есть вот такое сообщение от Елены, от девушки. В прошлом году сама перетянула дома диван. Шить я умею, но пришлось освоить шуруповерт, мебельный степлер и молоток. Честно говоря, получила удовольствие. Работа еще больше удовольствия от восхищения домочадцев, видимо, семьи и друзей.
0: Девушки на многое способны. Здесь даже никогда не стоит вообще сомневаться в этом. Я вон парту дочери купил. 4 дня она лежала, ты видел?
1: Да, жена... причем сложная. Это необычная деревянная вот эта парта.
0: Ты сказал, что ты мастера заказывал.
1: Технологичный, да?
0: Да. А у меня жена психанула и сама собрала. Причем идеально. Прикинь.
1: Выгодно получается?
0: Это я сейчас выпендрился. Так, кстати, вот тоже есть от девушки, что говорит, мой муж виртуозно выпендривается на парковках. Мы как-то приехали к торговому центру, в субботу, мест нет, и тут освобождается зазорчик, который буквально на пару сантиметров больше нашей машины. 3 водителя рядом стояли, крутили пальцем у виска, мол, не влезешь. Ну ты что, ну его же не остановить, когда еще есть и публика. Понимаешь, эти скептические взгляды привели его к тому, что идеальный маневр припарковался миллиметр в миллиметр. Мужики реально захлопали в ладоши. Как же, боже мой, он сидел. Вы бы видели. Ай-яй-яй, Шумахер. Бывает такое. Это как у мужчины, знаете, всего одна возможность донести все пакеты до дома. Даже если их будет 20 штук, он наденет везде их. На уши, на нос.
1: А они еще, вот эта полиэтиленка режет пальцы, а ты все равно не отпускаешь, несешь.
0: Есть только одна попытка.
1: Даже если ты припарковался уже у лифта прям встал на машине, все равно ты за один заход дотащить хочешь.
0: Я однажды произвела яркое впечатление в ресторане свидания, очень долго и пафосно пытался открыть бутылочку вина, хотя предлагал это сделать, собственно, официант, да, как в хороших заведениях. Но нет, говорит, я сам, я умею, покажу тебе, как это правильно делать. Всевозможные, знаешь, там есть лайфхаки. В общем, очень долго нервничал, не получалось. Я вот так взяла спокойно обычный маркер из сумки, технично проткнула бутылку внутрь за одну секунду и разлила вино по бокалам. Сразу видно, сильное и самостоятельное, независимое к тому же.
1: Свидание бы пошло не по плану после такого.
0: Данный сударь долго молчал, а потом рассказал, что я женщина его мечты. Чтобы вы понимали, 5 лет уже как жена.
1: И маркер всегда с собой.
0: Действительно.
1: Да-да-да. Так, тут сообщение. Оно вот выделяется на фоне остальных. Да, именно у меня, кстати. Алена говорит, я вообще не умею и не люблю выпендриваться. Когда это делают другие, вообще ноль осуждения. Единственное, что могу рассказать о себе... Умею садиться на шпагат, хожу в спортзал, но об этом стесняюсь говорить. Может, не стоит мне стесняться?
0: Не стоит!
1: А пришлите фотографии, ну, чтобы мы взяли и выложили, и вы повыпендривались, и все похвалят.
0: Фотографии чего еще раз?
1: Ну, она говорит, я хожу в спортзал и умею сидеть на шпагате.
0: Ай, я думал фотографии просто.
1: А просто, я такой, классное сообщение, я не умею выпендриваться, а пришлите фотки. Мастер...
0: Меня я иногда трою.
1: Мастер флирта просто.
0: Пытался по фотографии чего, ну, видишь, я тупой. Не понял я.
1: Записывайтесь ко мне на курсы 915.
0: Ну, вот что мы будем отправлять? Это шпагат. Кстати, шпагат, говорят, очень полезная штука.
1: Да, наверное. Я 2 раза в жизни сидел. Не по собственной воле, да.
0: Ты можешь на шпагат?
1: Сейчас уже нет, конечно. Что, в институте один раз?
0: Давай, сломайся на 2 части пока, я вручу подарок, хорошо?
1: Я уже не встану.
0: Друзья, давайте-ка, пожалуйста, под аплодисменты мы, разумеется, дадим 2 билета на ледовый спектакль Татьяны Навки, «Пиковая дама», который пройдет на Навки-арене, девушки со шпагатом.
1: который еще не умеет выпендриваться, понимаешь?
0: Да, да, ее мы поздравляем, ура.
1: Молодец, получается.
0: Вывод какой давайте сегодня? Уметь делать что-то круто своими руками, головой или талантом, это, ну, действительно это круто. Да, и гордиться этим перед окружающими, это тоже действительно абсолютно нормально. Иногда нужно дать волю этим эмоциям, сказать, что я лучше всех. Потому что именно такие моменты, ну, триумфа, скажем так, заставляют нас и делают нашу жизнь ярче и добавляют уверенности.
1: Ну и потом некоторые за это деньги платят, чтобы научить себя презентовать и продавать.
0: Но я вот сегодня ни разу не выпендрился.
1: Нет, конечно, сама скромность.
0: А что я сказал?
1: Ничего.
0: Тебя восхвалял.
1: Три часа молчал.
0: Про мед, про твой там.
1: Про мед, кстати, не говорил. Первый раз сейчас сказал.
0: Вот только что сказал, говорю, разбираешься во всех сортах. Ты что?
1: Ага.
0: Ты тоже, как и я, туповат?
1: Все, мы с тобой прям вот все, что договорили хорошего, да.
0: Все, что закопали.

0: Реклама. Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8 986 982 77 43. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. Стопроцентное попадание в самое сердце вашего дома.
2: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
3: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, крыш, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
5: Запись по телефону 8-927-051-58-58.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Замедляйтесь, ребята, действительно, не ускоряйтесь, не задуряйтесь, получайте удовольствие. Эти и другие полезные действительно советы всегда найдете в утреннем драйв-шоу. Поехали.
2: Да, но в любом случае мы были рады с вами провести это время, но, к сожалению, оно подошло к концу. Провели мы его отлично, пообщались в драйв-чате, перечитали сообщения, зарядились хорошим настроением на остаток дня, хотя он только вроде начался, но давайте думать, что уже остаток, обед и домой.
1: Тогда и про рабочую неделю так можно сказать.
2: Ну да.
1: Что-то осталось.
2: Тоже близится уже к своему логическому финалу, так что не надо. Не еще, а осталось. Спасибо каждому, кто писал, кто звонил, кто играл с нами, кто слушал внимательно, и теперь, кстати, он в курсе того, например, какие сейчас высокооплачиваемые вакансии на рынке труда отечественного.
1: Неожиданные, кстати, да. Есть там пунктики.
2: Узнали, почему люди хвастаются. Хотя, если бы у меня был бы фотон, о котором говорил Петр Баканов, я бы, может быть, прямо в студию в нем въезжал бы, чтобы было всем видно, что я приехал на большом невероятном пикапе, как ковбой. Ну, а если хотите прокачать в себе вот эту внутреннюю харизму, да, все-таки сбросить эти оковы немножечко такой стеснительности, то сегодня Ульяна Улюлаев нам предоставила топ книг, которые помогут это сделать.
1: Мне кажется, миссия выполнена.
2: Миссия комплит.
1: Выполнена.
2: Я еще и английский знаю. Вот это талантливый человек.
1: Не лучший твой навык.
2: Русский, правда, да, еле понимают некоторые. А английский уж, ладно. Ребят, в любом случае, пускай этот рабочий день пройдет легко, спокойно, исключительно по вашему сценарию. Все задуманное получается с первого раза. Руководство ценит ваши таланты. На дорогах всегда зеленый свет. Зарплата, не успевали, чтобы ее тратить. Вот. Звучит как тост. Утренний ваш кофейный. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
2: До свидания, ребят.
1: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: Кисель Реавит, для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Дата-центр Сбера подвергся атаке ВСУ. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Сбербанк сообщил об атаке на дата-центр компании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда правления банка Александра Ведяхина. Он подчеркнул, что все сервисы работают штатно. Ранее в СМИ появилась информация, что в Балакове Саратовской области в результате атаки беспилотников погиб один человек. Губернатор региона Роман Бусаргин также сообщил о повреждении нескольких жилых домов и поражении ЦОД Сбербанка.
0: Про рекомендации.
1: Россиянам рекомендуют удалять предыдущие версии банковских приложений после установки новых. Такая мера помогает снизить риски для безопасности смартфонов. Об этом RT сообщает со ссылкой на экспертов Роскачества. В обычных условиях разработчики либо прекращают поддержку устаревших версий, либо автоматически обновляют их через магазины приложений. Однако из-за санкционных ограничений автоматическое обновление банковских программ через официальные платформы стало недоступно. Новые версии появляются в магазинах лишь на несколько дней, после чего их удаляют. Чтобы клиенты не потеряли доступ к своим счетам, банки сохраняют работоспособность ранее установленных приложений. При этом отсутствие актуальных обновлений безопасности делает такие программы более уязвимыми для атак.
0: Про автомобили.
1: Нестандартный номерной знак на автомобиль в России можно использовать только в том случае, если установка стандартного номера не предусматривается конструкцией. В основном это касается машин, произведенных для внутренних рынков Японии и США. Об этом напомнили в МВД. Предусмотрено ли наказание за неправильное использование квадратного номера на машине, Авторадио рассказал автоюрист, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией Александр.
2: У нас несколько лет назад в ГОСТ внесли поправки, и квадратный номер наравне с обычным номером прямоугольным, он точно так же может использоваться. И, в принципе, здесь выбор на стороне автомобилиста, какой номер крепить, поэтому проблем не будет. Другое дело, что у нас есть определенные требования к видимости номера, и видимость номера, в том числе, например, заднего, определяется еще и в темное время суток, потому что на любых местах номерных знаков есть еще подсветка, поэтому могу предположить, что если человек повесит, например, квадратный номер там, где требуется прямоугольный, то у него не будет обеспечена необходимая видимость. Самое главное, запретов прямых нет.
1: Напомню, присвоение государственных регистрационных номеров и их выдача осуществляются подразделениями госавтоинспекции при регистрации автомобиля.
0: Про путешествия.
1: Калининградская область, Подмосковье, Карелия, Карачаево-Черкесия, Золотое кольцо и Горный Алтай стали самыми популярными туристическими направлениями в России золотой осенью. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на представителей туротрасли. Востребованные осенние направления предлагают путешественникам разные форматы отдыха. Например, в Подмосковье можно отдохнуть в санатории на территории усадьбы, совместив лечение с прогулками по историческим местам. В Калининградской области путешественники получат возможность насладиться сочетанием европейской замковой архитектуры с осенними пейзажами, но любители активного отдыха могут отправиться в горы. Официальный курс доллара 83 рубля 87 копеек. Курс евро 93 рубля 77 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Но если выбирать между автопилотом и гороскопом, мы, пожалуй, остановимся на первом. Всем настроенным на авторадио большущий привет и много денег. Ну кто же откажется от такой щедрости? Нет, никто. Делайте громче свои приемники и меняйте гудки в мобильном на гимнавторадио. Делитесь своей заветной мечтой на нашем сайте 29 октября. Возможно, мы позвоним именно вам, спросим, какая песня была в эфире, вы назовете правильно, и будет исполнено, как говорится, будет вам щенок-далматина, если такая мечта у вас, или спа-комплекс на дачном участке, или откроете свой цех упаковки металла. Разные могут быть у вас желания, вы уж, пожалуйста, нас познакомьте с ними. Хотим все про вас знать, хотим исполнять ваши мечты, делать вас счастливее. Между прочим, в игре много денег, в счастливом сезоне разыгрываем 5 миллионов рублей. По частям исполняем 5 заветных желаний, и 29 октября у нас 4-й суперфинал. Узнаем имя нашего 4-го победителя. Может быть, это будете вы? Да вы, конечно же. В каждого из вас, верю я, Олеся Соболева, желаю отличного, счастливого сезона, очень много денег и исполнения самой заветной мечты. Ну и, конечно же, поработать бы неплохо нам было. Ну, вместе мы с вами совсем справимся.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
0: Реклама.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможно,

0: со специалистом.
1: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
3: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
4: ОНО ДПО Академия ТОП. Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
2: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
5: 18+ имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Малый и средний бизнес может получить до 84 миллиардов рублей кредитов по программе зонтичных поручительств в четвертом квартале. Как пишет Коммерсант, это на 20% больше, чем кварталом ранее. Механизм помогает предпринимателям, которым не хватает имущества для залога. Государственное поручительство покрывает до половины суммы кредита. Программа работает через 16 банков. Деньги можно направить на развитие бизнеса, текущие расходы или погашение прежних кредитов. С сентября 27 года в 10 и 11 классах будут обязательно изучать хотя бы одно произведение литературы народов России за учебный год. Как сообщает РИА Новости, это предусмотрено новым образовательным стандартом. В перечень авторов вошли чувашский поэт Геннадий Айги, дагестанские поэты-прозаик Расул Гамзатов, татарский поэт Муса Джалиль и другие. Старшеклассникам предстоит разбирать содержание и основные проблемы произведений, понимать их исторический и культурный контекст. Родственники собственников бизнеса зачастую бывают менее успешны в роли руководителей фирм, нежели приглашенные директора. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование. Среди причин – нехватка опыта, ограниченный выбор кандидатов внутри семьи и возможные конфликты. При этом способности наследника не всегда оценивают объективно. По мнению опрошенных экспертов, подготовку преемника стоит начинать заранее, дать ему пройти путь от рядового сотрудника до руководителя. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-дефисагент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».

Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
0: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
2: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Сервис 5 звезд — это когда все под контролем. Бесплатная диагностика.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
1: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Реклама. Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ресторан «Хан Атлас» открывает сезон новогодних корпоративов. С 18 декабря комбо-предложение, праздничный стол, обслуживание, развлекательная программа за 3500. Ведущие Иван Одиноков и Джавид Алиев. Группа «Смайл», световое шоу «Лакота», живая музыка, саксофон, Дед Мороз со Снегурочкой. Этот корпоратив вы запомните надолго. «Хан Атлас». Бронируйте сейчас. 8-845-3-32-30-30.
2: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК «Гэмбалакова» требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах «Росатома». Телефон ЗМК «ГЭМ» в Балаково плюс 7-986-786-7707. Плюс 7-986-786-7707.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Трудно дышать без капель?
5: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
4: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
0: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
6: Маша, внучка писала?
7: Велозабег предлагает в парке.
6: А, реванш за гонки на сапах.
7: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
8: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Еламед.
11: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Зима жертву ждет. Девицу невинную.
13: Чтобы спасти сказку...
14: Отступишь. Тьма заберет всех, кого любишь.
13: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев. Елизавета Боярская. Морозко. В кино с 22 октября. 6+.
15: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
16: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Тюменской области бензин появился в неограниченной продаже. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Тюменской области отменены ограничения по продаже топлива на АЗС «Газпромнефть». Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, с 14 октября на автозаправочной станции федеральной сети на территории области возвращаются к привычному режиму работы. Губернатор напомнил, что до этого в Тюменской области действовали лимиты на покупку топлива на АЗС. В населенных пунктах можно было залить в бак 40 литров бензина и 80 литров дизтоплива на один автомобиль. На трассе 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива соответственно.
0: Проводителей.
2: В России постепенно сокращается число автомобилистов, которых суды привлекают к ответственности за выезд на встречную полосу. В 2025 году санкции коснулись 115 тысяч водителей. Это на 9% меньше, чем в 2024. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет Судебного департамента Верховного суда. Одни эксперты, опрошенные изданием, объясняют такую тенденцию ростом культуры вождения. Другие говорят о влиянии повышенных штрафов и сокращении числа инспекторов госавтоинспекции на дорогах. Что же касается других нарушений, согласно отчету Судебного департамента, в 2025 году суды наказали свыше 142 тысяч водителей за управление авто в нетрезвом виде. Чуть больше 41 тысячи автомобилистов покинули место ДТП. За повторный проезд на красный свет наказаны 5 тысяч водителей.
0: Про работу.
2: Спрос на работников кухни в России в третьем квартале вырос почти в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели предлагают сотрудникам в среднем 5,5 тысяч рублей за смену. Также в 2,3 раза вырос спрос на упаковщиков. Им работодатели предлагают свыше 7,5 тысяч рублей. Продавцов на подработку стали искать чаще в 2,2 раза. Подробнее о том, в каких сферах сейчас большой спрос на работу, Авторадио рассказал руководитель исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова.
3: Топ-5 сфер с наибольшим числом вакансий в этом месяце входят следующие. Больше всего вакансий в ритейле, для продавцов, кассиров, администраторов магазинов. Дальше промышленность и производство, строительство, транспорт, логистика, склад и туризм, гостиница, общественное питание. Думаю, что говорить о том, что количество вакансий для каких-то из представителей этих профессий увеличится в 2 раза, было бы неправильно. Самый большой пик спроса на персонал мы видели 2 года назад. Сегодня мы видим в целом по рынку труда и практически в каждой из отраслей снижение количества вакансий.
2: Добавлю, если конкретизировать деятельность работников, которых ищут для кухни, то можно отметить, что чаще работодатели искали сушистов и кондитеров.
0: Про Турцию.
2: Очевидцы в последний момент смогли спасти женщину в Стамбуле, которую уносило дождевым потоком. Видео опубликовано в соцсетях. В снятые в районе Сент-Юрт на западе города видеозаписи женщина зонтиком пытается удержаться на ногах, но внезапно скользит вниз по склону. На Стамбул в ночи обрушились мощные ливни. По прогнозам синоптиков, дождь закончится лишь к воскресенью. Официальный курс доллара 83 рубля 87 копеек. Курс евро 93 рубля 77 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Супер мотивирующая песня от Юлии Зиверт в эфире Авторадио. Все, что пошло не по плану, мы, конечно же, переиграем. И все это обязательно приправим улыбкой. Кстати, смеющийся смайлик, сердечко, огонек, мешок с деньгами стали самыми популярными эмодзи у нас с вами, у россиян. Если честно, я уже не представляю переписку без этих смайликов. Сердечко так в каждом сообщении. Делайте громче и вы, главное радио страны. Пусть у вас пройдет эта среда, ну, как-то незаметно. Ну, как будто так и должно все это быть. Вместе, конечно же, Олеся Соболева у микрофона. Объединим усилия и справимся со всем тем, что запланировали.

хочешь здесь? Ну, будь здорова, привет. Привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро, а именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кредит.

0: в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. Давление 769 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
5: И это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
5: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика».
4: Рекомендуем однозначно.
1: Погода.
3: Сегодня в Балаково облачно, температура плюс 17 градусов, ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса.

0: ритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42. Где встретимся?
1: В тумане.
0: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
1: Я же сказала, в тумане.
0: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
2: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
3: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
0: Запись по телефону 8-927-051-58-58.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Продажи смартфонов в мире в третьем квартале сократились на 20% год к году. Это худший результат для этого периода с 2012 года, пишет Коммерсант. Аналитики связывают спад с дефицитом и подорожанием памяти. Затраты производителей растут, а вслед за ними цены устройств. Лидером рынка остается Samsung с долей 23%, у Apple 22%. Рекорд для компании в третьем квартале. Заметного восстановления рынка до конца года эксперты не ожидают. Россияне стали внимательнее относиться к личным границам на работе и цене постоянного напряжения. Такое мнение в беседе с телеканалом 360 высказал психолог Роман Сухинин. По его словам, сотрудники чаще задумываются, где заканчивается профессиональная ответственность и начинается хроническое истощение. А требования стрессоустойчивости и многозадачности в вакансиях могут воспринимать как предупреждение о плохих условиях труда. По данным Суперджоп, упоминания переработок и ненормированного графика раздражают 12% опрошенных. Ожидание неприятностей после радостных событий может быть усвоенной защитной реакцией. Об этом в «Вечерней Москве» рассказала психотерапевт Татьяна Языкова. Такая тревога возникает, например, у тех, кто привык считать, что счастье нужно заслужить. Специалист советует замечать эти мысли и проверять их. Вспомнить случаи, когда за хорошим ничего плохого не следовало. Важно напоминать себе, что мысль еще не факт, и разрешать себе радоваться, даже если страх пока остается. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
1: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
2: Саби ТМС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колеса даром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережный.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале года. Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
2: Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию. 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8 986 982 77 43.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони.
5: Телефон в Балаково. 221-300.
6: Коллеги, во сколько расходимся?
7: В 6.
6: Утро?
7: Утро!
8: Новогодние корпоративы. Начало 26 декабря в 20:00. Дед Мороз, Снегурочка, шоу-балет «Смайл», ведущий Иван Одиноко. После часа ночи MC, диджей Мейджор, Гоу-Гоу. Танцуем до 6 утра. Год закрываем, танцпол открываем. Ночной клуб «Мистик», Менделеева 3/1, 8-967-500-0003.
9: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
10: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
11: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
15: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.
16: 44-82-81.
0: Музыка.

0: Реклама. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сбербанк.ру и сберхелс.ру 0+.

0: Уже 100 лет «Мурзилка» рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками. Проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: «Мурзилка, верни, друга нет». Журнал «Мурзилка» с нами 100 лет.
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.
4: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
5: А мы к ним готовы. «Фан Дэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
4: «Фан Дэй» – для всей семьи.
5: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
6: «Бронхобос» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. «Бронхобос». Кашель, насморк – не вопрос.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
9: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Число занятых в России граждан достигло рекордного значения. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Безработица в России сохраняется на уровне 2,2%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года – 2,1%. Но ранее заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин заявлял, что уровень безработицы в России – один из самых низких в мире. По словам Голиковой, сейчас в России трудоустроены 74 миллиона 600 тысяч человек.
0: Про цены.
1: Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом выплат на погашение ипотеки. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС. Аферисты размещают в сети информацию о якобы возможности получить семьям с детьми выплату от государства для частичного погашения ипотеки. Желающим предлагают перейти на сайты, внешне похожие на официальные ресурсы банка, и оставить там заявку. Таким образом, мошенники собирают персональные данные для хищения средств и оформления кредитов.
0: Про цены.
1: Средняя розничная цена огурцов в России к концу сентября составила 127 рублей 70 копеек за килограмм. Это на 3,7% ниже в годовом выражении. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Тенденцию снижения цен на огурцы в начале осени он назвал традиционной. После зимнего периода стоимость этих овощей обычно снижается по мере наращивания предложения. В августе Владимир Путин подписал закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Согласно документу, уполномоченные федеральные органы власти получат возможность отслеживать цены на каждом этапе движения продуктов, чтобы выявлять резкий рост и анализировать его причину. Кроме того, президент подписал закон «Спутник», который распространяет режим налоговой тайны на передаваемые сведения, устанавливает запрет на их разглашение и ответственность за утрату или утечку данных. Оба закона вступят в силу с 1 января.
0: Про запреты.
1: В Латвии заявили о провале плана запретить транзит российского зерна. Сейчас страна не может ограничить перевозку или повысить на 300% плату за использование своей железнодорожной инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр республики. По его словам, действия в этом направлении связаны с конкретными рисками. Запрет на транзит может грозить судебными исками на сумму до 800 миллионов евро. При этом на момент поступления зерна из России на территорию Латвии оно фактически принадлежит уже покупателям в лице США, Швейцарии, Японии и другим партнерам Риги. Премьер-министр республики заявил, что собирается обсудить вопрос запрета с Брюсселем, так как ЕС обладает исключительными полномочиями в тарифах и транзите. Официальный курс доллара – 83 рубля 87 копеек. Курс евро – 93 рубля 77 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
0: Авторадио.

0: Сейчас бы на море бы поехать. Ну, собственно, когда у тебя есть деньги, можешь и отправиться на берег какой-нибудь, отечественный, заморский, да любой, какой хотите. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» в самом разгаре. Делайте громче.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, мы так придумали в этом сезоне разыгрывать очень много денег, а конкретнее 5 миллионов рублей по частям и исполнять ваши мечты. 5 заветных желаний. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе делаем мы вас счастливее каждый день, ну и особенно тех, чьи мечты уже сбылись. Мы поздравляем нашу первую победительницу Веру Лаврикову из Москвы. Закрыли ей автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. Евгения Крицкого из Санкт-Петербурга сделали миллионером, а Игорь Чугляев из Москвы теперь вооружен профессиональной фототехникой. Будет фотографировать птиц в дикой природе. Такие мечты у наших слушателей. А чего хотите вы? Рассказывайте на нашем сайте. Может быть, свою мини-гостиницу на берегу того самого моря. Или вы хотите, ну, к пингвинам отправиться на Южный полюс, а почему бы и нет, посмотреть на этих зверей. Или устроить свадьбу своей мечты. Да все, что пожелаете. Для Авторадио нет ничего невозможного. Самое главное, меняйте гудки в мобильном на наш гимн. Делитесь мечтой на сайте и слушайте эфир внимательно. Мы приближаемся к четвертому суперфиналу. 29 октября все и случится в эфире радио номер один в России. Пока же играем на деньги. 13 тысяч рублей в банке. Генеральный партнер игры выигрыш удвоит. А кто претендует на эту сумму, узнаем у нашей авторадио-рулетки. 49-24. Последние цифры номера. 918 префикс. Зовут игрока Дмитрий. Проживает он в Краснодарском крае, поближе к морю. И он очень хочет свой собственный дом в черте города Краснодара. Дмитрий, классная мечта. Надеюсь, что в одном из суперфиналов сбудется все, чего вы так хотите. Пока получите деньги. В общем, мы звоним в Краснодарский край. Ждем гимн Авторадио вместо гудков. Посторонние мелодии не годятся. Автоответчик тоже мешает вашему выигрышу. Гимн Авторадио. 3000 рублей приносит Дмитрию из Краснодарского края. Трубку, Дмитрий. Называйте песню. Алло. Алло.
2: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Его телефон занят.
0: Ну, занят.
2: Попробуйте
0: человек. Эх, кто-то звонит ему. Авторадио тут пытается тоже дозвониться. Как будто бы каждый день. А, Дмитрий? Ну, ладно, ладно. Всякое может быть. Кто-то и правда какие-то важные вопросы решает с вами по телефону. Пока звонит Авторадио. Хочет сделать вас богаче. И делает, между прочим, на 3000 рублей. За гимн Авторадио получите. Генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает, то есть 6000 рублей совсем скоро получит Дмитрий из Краснодарского края на свою карту Озонбанка, с чем мы его и поздравляем. А так хотелось поговорить о доме, о мечте вашей заветной. Но я думаю, поговорим в скором времени. Номер-то в игре остается. Для вас, Дмитрий, счастливый сезон игры «Много денег» продолжается. Запускаем авторадио-рулетку. 15 тысяч рублей в банке. С этой секунды стали мы еще ближе к нашему четвертому суперфиналу. 29 октября все и случится. Настоящий праздник устроим мы всей командой Авторадио. Любимые артисты ваши будут. Ну и вы тоже в стороне не стойте. Вы настраиваете все свои гаджеты на любимую радиостанцию. Делитесь мечтой на нашем сайте. Слушайте эфир внимательно, и будет вам счастье. 5 суперфиналов у нас в счастливом сезоне по количеству ваших желаний, но мы решили пойти дальше. Под Новый год у нас ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Присоединяйтесь, играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: МК «Клиника» в Балаково. Медицинский центр для всей семьи. Взрослые и детские врачи. Анализы, МРТ и УЗИ экспертного уровня. Физиотерапия и массаж. Восстановление после травм и операций. Все специалисты в одной клинике. Запись по телефону 8-927-145-0303.
5: Лицензия номер ЛПО-41-01-20-64-02-28-352-47-01-08-2025. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
7: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
8: Оно ДПО Академия ТОП. Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
9: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфорте.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Мошенники используют сбои Яндекса для обмана компаний. Об этом пишет ТАСС. Организациям приходят письма якобы от госведомств о внеплановой проверке или привлечении к административной ответственности. Получатели просят отсканировать QR-код, заплатить от 400 до 600 рублей за доставку документа и указать имя и адрес. Если страница не открывается, аферисты ссылаются на неполадки Яндекса и предлагают воспользоваться другим браузером. Почти 80% пользователей в России так или иначе применяют ИИ-сервисы, но доверяют технологии только 22%. Такие данные приводят аргументы недели. Особенно осторожно участники опросов относятся к важным решениям. 46% не готовы поручить нейросетям вопросы безопасности в путешествии. 41% – планирование расходов. Молодежь настроена благосклоннее. Среди опрошенных от 14 до 24 лет доверяют ИИ около трети. Среди людей старше 65 лет примерно столько же ему не доверяют. Фразы «дружный коллектив» и «семья» в вакансиях раздражают почти каждого пятого россиянина. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на опрос «Суперджоб». По словам HR-эксперта Светланы Белодет, за такими обещаниями иногда скрываются невысокая зарплата, работа за идею и ожидание, что сотрудники будут проводить вместе даже выходные. Эксперт советует прежде всего изучать конкретные обязанности и требования работодателя. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
1: Персем поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
2: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
13: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
14: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
15: ВАО «Сбербанк», лицензия ЦБРФ 0141-1-12-2015-2015. Подробнее об акции программе «Сбер-спасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
16: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
17: О, Озонбанк. Счет ежедневный доход. Накопительный счет. Предоставляемый клиентом с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/index/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИН-771-204-0126. УГН-102-770-0926-61. Возможно, изменения в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ОКЛ Стрит. ОКРН 116774678-0761. Город Москва.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф Ice-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Авторадио.

Художники, поэты, актеры, спортсмены, режиссеры, разные гости бывают в студии Авторадио. Ну, потому что интересно пообщаться с творческими людьми. Ну, сегодня будем не просто общаться, а еще и наслаждаться их хитами. Не буду забегать вперед, немножечко подержу интригу. Напомню, что в 6 вечера у нас радиолегенды в эфире, между прочим, Брагин, Гордеев и Захар Мурзилки Лайв. 25 лет. В эфире Авторадио, с чем мы их и поздравляем. Ждем, кстати, их с нетерпением, а они в ожидании гостей. Живой концерт сегодня даст еще один долгоиграющий коллектив под названием «Корни» в 20.00. Присоединяйтесь, видеотрансляция на нашем сайте, занимайте VIP-места. А чего в 20.00? Вы сразу с 6 вечера будьте здесь. Пока тут с вами я, Олеся Соболева. Отличного дня.

0: Реклама. Ресторан «Хан Атлас» открывает сезон новогодних корпоративов. С 18 декабря комбо-предложение, праздничный стол, обслуживание, развлекательная программа за 3500. Ведущие Иван Одиноков и Джавид Алиев. Группа «Смайл», световое шоу «Лакота», живая музыка, саксофон, Дед Мороз со Снегурочкой. Этот корпоратив вы запомните надолго. «Хан Атлас». Бронируйте сейчас. 8-845-3-32-30-30.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
3: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари, и поэтому не сплю я от заката до зари.
8: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Реклама. Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
6: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
7: Еще одна история у нас есть.
6: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В три региона России пришли аномальные морозы. Какие, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Аномальные морозы наблюдаются на Чукотке, в Магаданской области и Якутии. Местами была зафиксирована температура в минус 30 градусов. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в ближайшие три дня понижение температуры до минус 6 градусов ожидается в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области. Между тем, в Хабаровском крае обледенели дороги. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Снег с утра засыпал Комсомольск-на-Амуре. Днем осадки усилились и добрались до Солнечного, Николаевского и Иванинского округов. В самом Хабаровске сейчас идет дождь, но к ночи температура может опуститься до нулевых значений. Такая погода сохранится и завтра. В крае действует штормовое предупреждение.
0: Про ограничения.
2: Минцифра попросила операторов связи отложить ограничения на немаркированные звонки банков до начала ноября. Об этом сообщили в ведомстве. Закон о маркировке звонков от компаний и ИП вступил в силу год назад, с 1 сентября 2025 года. Подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договоры с операторами связи. Оставшаяся часть банков, в том числе системно значимых, находится на стадии обсуждения и подписания таких договоров. Ранее операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков.
0: Про регионы.
2: Чечня, Краснодарский край и Ингушетия вошли в число регионов России самой низкой распространенности курения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава за сентябрь. Согласно статистике ведомства, доля курящих в Чечне составила 28%. В Краснодарском крае 4,5%, а в Ингушетии около 6%. В число регионов с низкой распространенностью курения вошли также Тува, Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Северная Осетия, Мордовия и Чувашия.
0: Про инициативы.
2: Школьникам на каникулах следует предоставить альтернативу гаджетам, интересную, доступную и бесплатную. Так считает депутат Госдумы Каплан Паниш. Он предложил расширить действующие программы и запустить новые инициативы, чтобы каникулы стали временем цифрового детокса. Осенние каникулы в этом учебном году будут самыми длинными за последние 10 лет, напомнил депутат. Они намечены на период с 25 октября по 4 ноября. Системный психолог Ангелина Сурина рассказала Авторадио, что подобный детокс нужен не только детям, а всем.
3: Сейчас в нашем мире, цифровом, так скажем, развивающемся, наши чаты, соцсети, чаты с искусственным интеллектом, они уже заменяют практически живое общение. Вот этот детокс, он считается как выход из зоны комфорта. То есть человек сидит в онлайн-пространстве уже в комфорте и думает, что это норм. Но на самом деле вот появляется такая привычка психики как бы убегать от внешнего мира. Поэтому цифровой детокс, он на самом деле необходим. И я бы рекомендовала раз в 3 месяца, прям на несколько дней уходить в детокс.
2: Это поможет тренировать психику, мозг и мышцы в реальном времени, считает эксперт. Официальный курс доллара 83 рубля 87 копеек. Курс евро 93 рубля 77 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

можем прямо сейчас сделать еще громче авторадио и взять пример с Владимира Преснякова. Никакой печали. У хулигана все нормально. Ну а кто мы такие, чтобы не следовать примерам других? Ну, классное все-таки. Время у нас с вами, экватор рабочей недели. Говорят психологи, среда самый продуктивный день. Вот и займемся делом. Вместе, конечно же, Олеся Соболева у микрофона. Вы настроены на Первое радио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро, а именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
0: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/product в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
3: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы. Ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. С июля 2027 года россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение. Как сообщают Вести, правительство республики утвердило новые правила. Разрешения будут выдавать бесплатно на 180 дней. Заявку нужно подать через цифровую платформу минимум за 72 часа до поездки. От оформления освободят, в частности, детей младше 16 лет и людей от 65 лет. Внедрение системы начнется поэтапно уже в ноябре. До июля отсутствие разрешения не станет основанием для отказа во въезде. Неофициальное трудоустройство, задержки зарплаты и нарушения при увольнении чаще всего фиксируют в торговле и сфере услуг. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков. По его словам, речь идет как о розничных магазинах, так и о складах. Наиболее высокие риски для работников в малом бизнесе и у индивидуальных предпринимателей. Крупные компании, по оценке руководителя ведомства, нарушают трудовое законодательство заметно реже. Различать тонкие оттенки звуков может быть полезно для освоения иностранного произношения. Об этом пишет МК.ру со ссылкой на исследование. Ученые проверили слуховые способности 67 японцев, изучающих английский. Участники улавливали изменения высоты, длительности и тона неречевых звуков. Те, кто лучше справлялся с заданиями, быстрее и точнее осваивали произношение. Авторы предполагают, что занятие языком стоит дополнять тренировкой слухового восприятия и учитывать индивидуальные особенности учеников. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на «Астория Гранде».

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB – банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: ОККО представляет.
3: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад». 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвест-портфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
10: Да ладно?
9: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
10: Хорошая история.
9: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
11: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
12: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале года. Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
14: Авторадио.

0: Реклама.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК Гэмбалакова требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково +7 986 986 77 07 +7 986 986 77 07.
0: Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию. 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8-986-982-77-43. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома. Серженетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
5: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега Клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
6: 18+, имеет противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
7: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
8: Запись по телефону 8 927 051 58 58.
0: Реклама на Авторадио.
9: 44 82 81.
0: Музыка

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Семечки.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса-даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса-даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колеса-даром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
2: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jack.ru.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Режим повышенной готовности ввели на Кубани. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Власти Краснодарского края ввели режим повышенной готовности после атаки безэкипажных катеров у побережья Черного моря из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Распоряжение губернатора распространяется на Геленджик и Новороссийск. Там усилен контроль за состоянием окружающей среды, ведется мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС. Азово-Черноморскому филиалу Морспасслужбы рекомендовано принять меры, направленные на предотвращение выбросов нефтепродуктов на береговую линию.
0: Про регионы.
2: В республике Татарстан зарегистрировано 29 неблагополучных точек по бешенству. Очаги выявлены в 18 районах региона, а также в Казани. Об этом пишет Татаринформ. В этом году в Татарстане увеличилось число подтвержденных случаев бешенства у животных. Так, в Тукаевском районе сейчас рассматривают возможность введения карантина. Прецедентом стало нападение кошки на людей. У животного было диагностировано заболевание бешенством. Аналогичные предупредительные меры могут быть введены еще в 5 районах республики, отметили журналисты.
0: Про интернет.
2: В России сегодня произошел массовый сбой в работе российских сайтов, банковских приложений и маркетплейсов. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к интернет-ресурсам, следует из данных сервиса мониторинга сбоев Down Detector. Жалобы поступали на работу Mail.ru, Точка.банк, сервисов Яндекса, приложений Контур, маркетплейса Озон и других. Пользователи интернета сообщают о трудностях с загрузкой страниц, входом в личные кабинеты и выполнением отдельных операций. О причинах массового сбоя не сообщается.
0: Про премии.
2: В московской лайф-арене прошел торжественный гала-ужин российской национальной музыкальной премии «Виктория». По традиции на него собрались популярные вокалисты, продюсеры, руководители звукозаписывающих лейблов и журналисты, освещающие шоу-бизнес. Эта встреча давно закрепила за собой статус одной из ключевых площадок, где пересекаются светская и деловая жизнь музыкальной индустрии. Сама премия «Виктория» учреждена в 2015 году и за минувшие годы вошла в число наиболее авторитетных наград в сфере популярной музыки. Главным событием вечера стал запуск официального голосования, по итогам которого определятся обладатели наград за этот год. Президент Российской национальной музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин в беседе с Авторадио рассказал о цели премии.
3: Это стремление изменить мир, потому что у нас, к сожалению, не только в нашей стране, в музыкальном мире, очень мало людей верят в правду и в честность каких бы то ни было голосований и каких бы то ни было принятий решений. Это самое главное. Ну и второе, конечно, я бы хотел, чтобы мы помогли обновлению нашего музыкального полотна, чтобы как можно больше новых интересных звезд имело возможность показывать свое творчество. И самое главное, и последнее, никоим образом не поступаться принципами своими, оставаться честными и не идти на поводу у общественного мнения, которое нас, как и все другие премии, периодически обвиняет в том, что мы не тем даем награды. Мы не можем постоянно давать тем награды, кто этого хочет. Мы даем награды тем, кто этого заслужил.
2: Добавлю, имена победителей этого года станут известны 13 марта. Официальный курс доллара 83 рубля 87 копеек. Курс евро 93 рубля 77 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Зеленый цвет психологи называют самым безопасным. Не зря именно он на светофоре разрешающий цвет для проезда. Всем, кто за рулем, желаю безаварийной езды и спокойной дороги. Вы слушаете Авторадио. С этого часа в студии Денис Левашов. Мой вам привет. Вместе наслаждаемся отличными хитами самых разных лет. Оставайтесь на волне Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково облачно, температура плюс 17 градусов, ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса, ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
3: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
4: ОНО ДПО Академия ТОП. Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
5: В Центре проктологии «Омега-клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
10: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В России возникли перебои в работе сайта и системы записи итальянского визового центра «Алмавия». Как сообщили в центре, причина – неполадки в дата-центрах партнера по облачному хостингу. Статусы визовых заявлений тоже могут обновляться с задержкой. Специалисты устраняют сбой, сроки восстановления пока не названы. Ранее Российский союз туриндустрии сообщил о приостановке онлайн-записи на британские визы с 12 октября из-за технических работ у VFS Global. Там временно недоступны также изменения записей и загрузка документов. Вузам предлагают разрешить в течение 5 лет отказывать в повторном приеме студентам, отчисленным за дисциплинарные нарушения. Как сообщили в Миноборнауке, решение университет будет принимать самостоятельно, учитывая обстоятельства. Ограничение не затронет тех, кто ушел по собственному желанию или из-за неуспеваемости. Поступать в другие вузы также возможно. В ведомстве объяснили инициативу необходимости укрепить дисциплину и обеспечить комфортную среду для обучения. Работающий ночью пылесос может стать причиной штрафа, если шум нарушает покой соседей. Об этом Ньюс.ру рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, в Москве взыскание составляет от 1 до 2 тысяч рублей, в Подмосковье от 1 до 3 тысяч, а при повторном нарушении может достигать 4 тысяч. Размер штрафа и часы тишины зависят от региона. Эксперт отметил, что сначала нарушители могут вынести официальное предупреждение. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: уже 100 лет «Мурзилка» рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками, проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: «Мурзилка», верни, друга нет, журнал «Мурзилка» с нами 100 лет.
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.

0: Оформите пенсию ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
4: ОГРН 1167746708067 город Москва.

0: Откройте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
1: Авторадио.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
2: 31 декабря. Обратный отчет пошел. Зажигаем с 10 вечера. Ведущий Иван Одиноков, яркий шоу-балет «Смайл», Дед Мороз и объективы камер. А после часа ночи вход открыт абсолютно для всех. Клубный драйв с МС, диджеем и гоу-гоу до 7.30 утра. Встречай Новый год в ночном клубе «Мистик». Улица Менделеева, 3/1. 8-967-500-0003.
3: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: Где встретимся?
6: В тумане.
5: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
6: Я же сказала, в тумане.
5: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Реклама. Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires. Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
4: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
5: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
6: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк Онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
7: ПАО «Сбербанк», лицензия ЦБРФ 014-81-11-2-2015-2015. Подробнее об акции, программе «Сбер», «Спасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 3 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Компании усиливают защиту инфраструктуры после атак беспилотников. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Российские компании принимают дополнительные меры безопасности после атак на инфраструктуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, предприятия усиливают физическую защиту объектов. Песков отметил, что такие меры требуют серьезных затрат. Ранее беспилотник атаковал дата-центр Сбербанка в Балакове Саратовской области. В банке сообщили, что его системы продолжают работать штатно. До этого дроны ударили по дата-центрам Яндекса в Рязанской области, Калуге и Владимире. Из-за этого в работе сервисов компании возникли сбои. Специалисты занимаются устранением неполадок.
0: Про топливо.
2: В России могут изменить правила оптовой продажи бензина и дизеля пониженных экологических классов. Об этом пишет газета «Коммерсант». Топливо стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 предлагают продавать только через Петербургскую биржу. При этом его стоимость должна быть ниже биржевой цены топлива. Топливо Евро-5. Выпуск и продажу таких видов бензина и дизеля временно разрешили еще летом. Эту меру объясняли необходимостью поддержать поставки на внутренний рынок и снизить риск дефицита. О том, насколько новые правила могут повлиять на стоимость топлива, Авторадио рассказал экономист Михаил Беляев.
3: Наблюдается до сих пор еще определенный дефицит, и каких-то признаков такой радикальной нормализации ситуации не очень-то наблюдается. Они идут по этому самому пути, несколько завуалировав, что они пытаются отрегулировать цены для определенного класса топлива ниже Евро-5. Таким образом, они пытаются регулированием биржевой цены отрегулировать цену на рынке топлива в целом. Очередная ошибка заключается в чем? Что они никак не могут прочитать соответствующую книжку и понять, что современные цены, они диктуются продавцами. И если вы даже поставите какие-то ограничения биржевые, это все равно не сковывает руки и аппетит торговцев по повышению цен.
2: Специалист также подчеркнул, что в первую очередь за ценообразованием должна следить Федеральная антимонопольная служба. При этом окончательного решения о новом порядке пока нет. Подготовить возможные поправки поручили Минэнерго и ФАС.
0: Про образование.
2: Со следующего учебного года модули по искусственному интеллекту включат во все программы высшего образования в России. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, такие дисциплины уже появились почти в 1500 программ. В дальнейшем изучать основы работы с нейросетями будут студенты разных специальностей. Похожие курсы готовят и для школ. С января 2027-го там планируют вести занятия по ИИ и информационной безопасности. Школьникам хотят объяснять, как работает искусственный интеллект и где его уже применяют, например, в медицине, науке, образовании и промышленности. Теорию планируют дополнять практическими заданиями. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 83 рубля 87 копеек, курс евро 93 рубля 77 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: выиграть весь банк игры «Много денег» сможет совсем скоро кто-то из слушателей Авторадио. Мы готовы перейти к самому розыгрышу. Главное сейчас запомнить эту песню и пододвинуть к себе телефон. Приступаем к игре. Внимание, друзья!
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Добрейшего дня, а востоку страны вечера желаю. Друзья, меня зовут Денис Левашов, и сразу напомню, что вовсю продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». На кону у нас в этом эпизоде розыгрыша 15 тысяч рублей. И что немаловажно, генеральный партнер нашей игры «Озонбанк» в случае победы удвоит эту сумму. Так что кругленькие 30 тысяч можно с легкостью заработать. Но прежде чем попробуем найти им хозяина, скажу, что в игре на кону не только деньги, но и мечта. 29 октября состоится 4-й из 5 суперфиналов, в котором мы исполним желание одного нашего слушателя. Интересные мечты, кстати, у участников. Кто-то грезит о Кадиллаке, как у Элвиса Пресли. Кому-то хочется стать железным человеком и заиметь свой цех упаковки металла. А один наш слушатель желает обустроить зону спа на участке за городом. А чего хотите вы? Прислушайтесь к себе и присоединяйтесь к игре. Условия присоединения, тем более, что просты. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте о своей мечте. И все. Ваше желание может быть нами исполнено, поскольку для Авторадио нет ничего невозможного. Заходите на сайт и параллельно слушайте, как сложится вот эта игра. Мы к ней приступаем. И начнем с простого движения. Конечно же, останавливаем Авторадио-рулетку. Делаю это прямо сейчас. Ага, есть. И сегодня мы попробуем разыграть банк с Сергеем из Нижегородской области. Он, кстати, написал: «Хочу закрыть ипотеку дочери». Об этом он мечтает. Мечта абсолютно понятная. И, кстати, уже одна наша суперфиналистка Вера из Москвы показала, что мы можем закрыть не ипотеку, а кредит, да? Ну, ипотека — это тоже кредит. Ну что же, давайте дозвонимся Сергею и посмотрим, послушаем, как сложится игра. Так, связь у нас должна быть, да, она у нас есть. Теперь нужна полная тишина. Ну что же, номер набран. Теперь мы ждем гимн Авторадио. Если гимн прозвучит вместо гудка, то 3000 рублей Сергей точно получит. Но пока у нас связи нет. Мы будем надеяться, что все-таки Сергей с нами будет на связи. Так, гимн у нас есть. Уже можно поаплодировать. 3000 рублей у Сергея. Сергей, здравствуйте.
2: Ой. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, это Денис Левашов, Авторадио, игра «Много денег». Мы вам дозвонились, услышали вместо гудка, да, мобильника, гимн Авторадио, уже 3000 рублей у вас. Но если прямо сейчас назовете все-таки песню, которая, ну, пару минут звучала в эфире, то ваш выигрыш взлетит прям космически. Можете назвать песню?
2: Знаете, к сожалению, в данный момент не слушал, отлучился. Слушаю вас постоянно. Очень ждал вашего звонка, но так получилось, что вот в данный момент не слушал.
0: Ну что же, Сергей, немного вас разочарую, да, потому что все-таки на кону у нас были 15 тысяч рублей. И, к сожалению, увы и ах, но в любом случае 3 тысячи за гимн Авторадио вы получаете. И партнер, генеральный партнер нашей игры, Озонбанк, удваивает эту сумму. То есть на Озон-карту свою вы совсем скоро получите 6 тысяч рублей. Ну что же, вот так сложилась игра. Теперь у нас в банке сколько? 17 тысяч. И мы обязательно их разыграем. Но прежде чем попрощаться, я еще раз напомню, что 29 октября состоится 4-й суперфинал, в котором мы исполним мечту нашего слушателя. И Сергей, несмотря на то, что не слушал, да, вот в данный момент Авторадио, тоже принимает в нем участие. Возможно, и ему мы позвоним. Почему бы и нет? И, кстати, до конца года еще один будет суперфинал, 5-й, а затем перед новогодними праздниками генеральный партнер игры Озонбанк от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Заходите, друзья, заходите, присоединяйтесь к игре. Ну а я пока запущу авторадио-рулетку, и наш... Да, наш розыгрыш продолжается, друзья. 17 тысяч на кону, так что ждите новый эпизод игры.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 23 градуса. Ветер южный, 7 метров в секунду. Давление 769 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно!
0: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 23 градуса, ветер южный 7 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 5 метров в секунду.
0: Реклама.
5: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Полис ДМС лежит без дела? По нему можно пройти МРТ бесплатно. Болит спина, голова, колено? Приходите с полисом в МК-клинику. Без очередей, без направлений. Результат в день обращения. Запись по телефону 8-927-145-0303.
9: Лицензия номер ЛПО-41-01-20-64-00-08-352-47-01-08-2025. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-786-77-07. Плюс 7-986-786-77-07.
11: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
12: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
13: Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
14: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, крыш, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
15: Запись по телефону 8-927-051-58-58.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. С 1 ноября россиянам для поезда в Черногорию понадобятся визы. Гражданам Черногории для въезда в Россию тоже. Об этом сообщили в российском МИДе. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считают, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До 31 октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. В России пересмотрят перечни специальностей высшего и среднего профессионального образования. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По словам министра, некоторые специальности с историей в 50-70 лет фактически уже не требуют подготовки в ВУЗе. Обновить списки планируют совместно с Минпросвещением. Фальков признал, что перевод образовательных программ дается непросто, однако назвал эту работу необходимой. Конкретные специальности, которых коснутся изменения, он не перечислил. Небольшие ежедневные траты могут незаметно съедать бюджет и мешать накоплениям. Об этом News.ru рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. Он назвал это эффектом латте. Незначительные расходы за год складываются в крупную сумму. Эксперт советует проверить платные подписки и отключить ненужные. Перед необязательной покупкой дать себе сутки, чтобы эмоции утихли и стало понятно, нужна ли вещь. Еще один способ начать откладывать – настроить автоматическую банковскую копилку. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ваш коллега!

0: 390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
1: ООО «КЛ Эстрейт», ОГРН 1-1-677-467-807-61, город Москва.
2: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
3: Авторадио.

Интереснее становятся выходные, если присоединяешься к многомиллионной аудитории Авторадио. Друзья, именно в субботу и воскресенье появляется в эфире танцевальная программа «Большая дискотека Авторадио». В ней мы собираем для вас самую лучшую музыку, которая точно порадует и заставит пританцевать и подпевать. И это прекрасное занятие в выходные, так что делайте громче свои приемники. В субботу и воскресенье в 6 вечера программу «Большая дискотека Авторадио» пропускать уж точно не стоит. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
2: Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию. 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8-986-982-77-43.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
5: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
6: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
8: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.

0: Кения и ЮАР – главные хранители первозданной африканской природы. Именно туда съезжаются путешественники со всего мира ради встречи с легендарной большой пятеркой – львом, леопардом, слоном, носорогом и буйволом. Настоящее сердце этого дикого мира – кенийский заповедник Масаи-Мара. Это бескрайняя саванна, где ежегодно разворачивается грандиозное зрелище великой миграции миллионов антилоп и зебр, привлекающее десятки грозных хищников. На юге Кении, в парке Амбасели, саванна обретает особое величие. Огромные стада слонов неспешно ступают по золотой земле на фоне заснеженной вершины горы Килиманджаро. В Южной Африке находится легендарный парк Крюгер. Этот старейший заповедник ЮАР по площади не уступает небольшой европейской стране. Благодаря хорошим дорогам и разнообразию ландшафтов здесь проще всего увидеть всех хозяев саванны за несколько дней. Каждый из этих мест открывает свою неповторимую главу в истории Дикой Африки.
1: А знаете ли вы, что? Реклама. Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
7: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Отопительный сезон начался в 72 регионах. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Отопительный сезон стартовал более чем в 2000 муниципалитетов в 72 российских регионах. Об этом сообщили в Минстрое. При этом в ряде городов после подачи тепла возникли перебои. Такие случаи отмечались в частности в Пермском и Челябинском регионах, а также Красноярском крае, Омске и Нижнем Новгороде. Эксперты отмечают, что часть проблем связана с внутренними системами домов, засорами, перекрытыми кранами и неисправностями отопления.
3: Про искусственный интеллект.
2: Новые технологии активно внедряются в здравоохранение страны. Например, в Рязани городская больница номер 11 внедряет голосового ИИ-помощника для автоматического оформления медицинских протоколов. В Магаданской области запускают систему «Удар» на основе искусственного интеллекта. Она поможет быстрее распознавать признаки инсульта у пациентов. В Краснодаре десятки больниц и поликлиник применяют московскую платформу «МосМедИИ» для анализа медицинских исследований. В Москве медикам доступны 70 ИИ-сервисов по 45 клиническим направлениям. Развиваются и лабораторные технологии. Искусственный интеллект и современное оборудование расширяют возможности медицинской диагностики в лабораториях группы компаний «Хеликс». Новый комплекс в Москве способен проводить до 300 тысяч исследований в сутки по всему спектру анализов за счет полной автоматизации всех рутинных процессов.
3: Про работу.
2: Антистресс-игрушки могут помочь офисным сотрудникам снизить напряжение и переключиться между задачами. Об этом пишет газета.ру. Лучше всего для этого подходят игрушки, которые можно сжимать и разминать в руках. Такие движения помогают ненадолго отвлечься от рабочих вопросов и переключить внимание на физические ощущения. Кроме того, короткая пауза дает мозгу возможность немного отдохнуть от привычной нагрузки. Однако полностью справиться со стрессом только таким способом не получится. О том, какую пользу антистресс-игрушки действительно могут принести на работе, Авторадио рассказала психолог и кандидат психологических наук Софья Сулим.
4: Я думаю, что эти игрушки, конечно же, не убирают хроническое напряжение, какой-то сильный стресс, но это скорее напоминание для психики, что стресс есть и надо следить за своим расслаблением, что нервное перенапряжение – это плохой фактор, и через эту игрушку почувствует свое тело и что-то для себя сделает, потому что сама игрушка, она не снимет стресс, она не даст человеку какое-то глобальное расслабление и не решит его вопросы, которые возникли в результате стресса. Но сама игрушка будет напоминать про возможность выдыхать, расслабляться, набираться сил.
2: Специалисты также советуют по возможности делать короткие перерывы и немного двигаться. Если встать с рабочего места нельзя, то можно несколько раз плавно напрячь мышцы, а затем расслабить их. Такой небольшой перерыв помогает переключить внимание и немного снизить напряжение в течение рабочего дня. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 83 рубля 87 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 93 рубля 77 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

уйдет постепенно осень. Друзья, придут новогодние праздники. До них 78 дней. Пора строить планы. Задумайтесь о них. И в полет мысли отправимся под следующий рок-н-ролльный трек. Оставайтесь на волне Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
1: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.

0: Накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 23 градуса, ветер южный 7 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
5: ОНО ДПО Академия ТОП. Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-56-02. Рестобар «Туман». Чапаева 107А. Гостиница «Салют».
1: Реклама на Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. РЖД в ближайшее время начнут тестировать посадку по биометрии на Сапсаны между Москвой и Петербургом. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников, передает РИА Новости. Он напомнил, что пилотные проекты уже работают на нескольких железнодорожных маршрутах в России. Точную дату начала испытаний на Сапсанах пока не назвали. За пьяную езду на мопеде можно лишиться водительских прав, даже если транспорт не зарегистрирован в ГИБДД. Как пишет российская газета, это следует из постановления Верховного суда. Житель Волгоградской области пытался оспорить лишение прав на 1.5 года. Он считал, что мопед не относится к транспортным средствам, за управление которыми предусмотрено такое наказание. Суд отклонил жалобу. Мопеды относятся к категории М. Для езды на них требуется водительское удостоверение, а значит, запрет на управление в состоянии опьянения распространяется и на них. Россияне потратили свыше 2 миллиардов рублей на напитки, которые продаются как средство для сна, похудения и поддержки иммунитета. Об этом пишут ведомости. С января по октябрь купили более 5,5 миллиона упаковок. Спрос на функциональные чаи и травяные сборы вырос за год на 84%. Быстрее всего увеличивались продажи успокаивающих чаев и сборов для сна на 140%. Самую большую долю покупок занимают чаи для похудения. Средняя цена упаковки снизилась с 505 до 302 рублей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: «Фандэй» – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2900.

0: Наберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Продолжение истории легендарной группы.
2: В жизни важно выучить только один урок.
1: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
3: Я люблю вас!
4: 16+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Авторадио.

25 лет всегда на волне авторадио вечернее шоу «Мурзилки Лайв». Сегодняшний день не исключение. Брагин, Гордеева и Захар с 6 вечера совершенно точно окажутся в студии. И не одни. Сегодня обязательно, друзья, вас ждет живой концерт. И в прямом эфире выступят парни из группы «Корни». Обязательно послушайте эфир и посмотрите онлайн-трансляцию на нашем сайте авторадио.ру. Вечернее шоу «Мурзилки Лайв» 18.00. Не пропустите.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр «Гиппократ» 927-225-6069.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ресторан «Хан Атлас» открывает сезон новогодних корпоративов. С 18 декабря комбо-предложение, праздничный стол, обслуживание, развлекательная программа за 3500. Ведущие Иван Одиноков и Джавид Алиев, группа «Смайл», световое шоу «Лакота», живая музыка, саксофон, Дед Мороз со Снегурочкой. Этот корпоратив вы запомните надолго. «Хан Атлас». Бронируйте сейчас. 8-843-32-30-30.
0: Ищите мебель? Стоп. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
4: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-786-7707 плюс 7-986-786-7707.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3.
6: Вольск. Коммунистическая, 19А.
5: Телефон 8-937-266-55-00.
7: Трудно дышать без капель?
8: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
7: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
11: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
12: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
0: Реклама на Авторадио.
13: 44-82-81.
0: Музыка

0: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
0: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
8: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/финтех/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
10: Кайла Стрит, ОГРН, 116-77-467-8-0761, город Москва.
11: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Какой настрой сегодня будет твой? Вернись, скучно у нас.
14: Папа, что это за песня?
15: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
14: Это которую можно настроение менять?
15: Угу.
14: И на рюкзак вешать?
15: И не только.
14: Пап, нам пора в «Перекресток».
15: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
16: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организаторы, правил акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГРН 120-870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 5 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин призвал быстрее реагировать на кибератаки. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин провел совещание по вопросам информационной безопасности. Президент заявил, что киберугрозы выходят на новый уровень и требуют усиления защиты ключевых систем. По его словам, необходимо совершенствовать оценку рисков и быстрее реагировать на атаки. Отдельное внимание Путин призвал уделить взаимодействию правоохранительных органов, операторов связи, банков и интернет-компаний. На совещании также обсуждалась готовность основных отраслей экономики к новым угрозам.
3: Про безопасность.
2: Тем временем Яндекс продолжает переносить часть своих систем после атак на дата-центры. Минцифры помогло компании найти для этого дополнительные площадки. Как сообщил глава ведомства Максуд Шадаев, ключевые системы удалось оперативно перевести на заранее подготовленные резервные мощности. Об этом сообщает Москва-24. Компания продолжает восстановительные работы и перенос оставшихся систем. Напомню, ранее атакам подверглись дата-центры в Рязанской области, Калуге и Владимире. После этого пользователи столкнулись со сбоями в работе некоторых сервисов.
3: Про исследования.
2: В России выпускники вузов стали чаще связывать дальнейшую работу с полученной специальностью. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. За последние 5 лет показатель вырос с 39% до почти 45%. При этом с 10% до 5% также сократилась доля специалистов с высшим образованием, которые вообще не работают. О том, почему выпускники стали чаще оставаться в своей профессиональной сфере, Авторадио объяснил HR-специалист Гарри Мурадян.
4: Причины здесь две. Первое, вступил закон, который говорит о том, что если ты отучился на врача и не отработал там 3 года, ты платишь большую сумму. Это привело к тому, что все большее количество людей либо идет по этому профилю, либо, условно говоря, там меньше количество людей готово платить там 9-11 миллионов рублей штрафа, и большее количество людей соглашается идти работать по профилю. И это все очень сильно вытягивает статистику. А второе, мы пришли к тому, что за последние 2-3 года количество целевых кредитов на образование, которое выдает банки по 3%, их стало меньше. Раньше было там больше 200 чем-то программ, то сейчас буквально порядка 60. То есть дешевые бесплатные деньги кончились, и люди начали более осознанно выбирать направление, в котором они будут дальше учиться.
2: Еще одним фактором эксперт называет развитие среднего профессионального образования. По прогнозу авторов исследования, к 2030 году доля незанятых специалистов с высшим образованием может снизиться примерно до 4,5%.
3: Про столицу.
2: В парке Горького завершился 3-й этап комплексного благоустройства. Модернизация охватила около 18 гектаров территории, включая площадь у главного входа и его арку. В парке появились новые прогулочные дорожки, зоны отдыха, арт-объекты и больше 15 тысяч хвойных и цветущих растений. Реконструкция коснулась и главного фонтана. Его площадь увеличилась почти в 3 раза. Благодаря этому он стал крупнейшим в России фонтанным комплексом с проекционным двусторонним водным экраном. По словам Сергея Собянина, полностью фонтан запустил в мае, а зимой здесь будет работать один из крупнейших катков Москвы. Общая протяженность ледовых дорожек превысит 2 километра. Полностью завершить работы по благоустройству парка Горького планируется в 2027-2028 годах. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Читание «Мама Люба» благодаря этой песне, ну, так, знаете, недавно все-таки ушло, что называется, в народ. А в народе уже больше 30 лет в сердцах слушателей живет Авторадио. И все эти годы мы радуем вас самой разной, но одинаково любимой музыкой. Так будет и дальше, поэтому всегда оставайтесь на нашей волне. Меня зовут Денис Левашов, желаю вам великолепнейшего настроения и берегите себя.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 23 градуса. Ветер южный, 6 метров в секунду. Давление 768 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: Это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 23 градуса, ветер южный 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 5 метров в секунду.
0: Реклама.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: МК «Клиника» в Балаково. Медицинский центр для всей семьи. Взрослые и детские врачи. Анализы, МРТ и УЗИ экспертного уровня. Физиотерапия и массаж. Восстановление после травм и операций. Все специалисты в одной клинике. Запись по телефону 8-927-145-0303.
7: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
9: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
10: ОНО ДПО Академия ТОП. Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
11: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
12: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
13: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
14: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
15: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
16: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
17: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Плацкартный вагон с удлиненными полками планируют построить в России до конца года. Об этом сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников. Новую модель увеличенного габарита создают совместно с Тверским вагоностроительным заводом. Купейный вариант такого вагона уже курсирует между Москвой и Петербургом. В нем двухметровые полки, расширенный проход и 40 мест вместо стандартных 36. Когда новый плацкарт начнет перевозить пассажиров, пока не уточняется. На городском вокзале Москва-Сити МЦД-1 открыли северный вестибюль и третью платформу. Как пишет газета «Метро», это улучшило транспортную доступность для 570 тысяч жителей и работников пяти соседних районов. Теперь отсюда можно напрямую доехать до Вязьмы, Смоленска, Орши и Минска. Транспортный узел объединяет два диаметра НЦК, три линии метро и аэроэкспресс до Шереметьево. Ежедневно им пользуются более 130 тысяч пассажиров. К 2030 году поток, по прогнозу, вырастет до 175 тысяч. «Красное сердечко» стало самым популярным эмодзи в русскоязычных соцсетях за первое полугодие. Его отправили почти 242 миллиона раз в сообщениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на медиалогию. Следом идут огонек и смеющийся смайлик со слезами. В пятерку также вошли поднятый большой палец и сложенные ладони. При этом в Телеграм предпочтения отличаются. Там лидирует огонек, на втором месте мешок с деньгами, на третьем указательный палец. «Красное сердечко» в мессенджере оказалось лишь четвертым. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
3: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель О7, созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
6: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
11: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
13: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
14: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
15: Федеральная пассажирская компания.
16: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Реклама. Где встретимся?
1: В тумане.
0: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
1: Я же сказала, в тумане.
0: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
2: Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию. 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8-986-982-77-43. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль.
4: Телефон в Балаково. 221-300.
5: Ищите мебель? Стоп. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.

0: Реклама. X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
1: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
2: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
3: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
4: Кисель Реавит желудочный. Когда желудку нужна забота.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
7: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
8: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фит.ру.
10: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
11: Мне с гусем.
10: Так они все с гусем.
11: Так я все и возьму.
12: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
13: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
14: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
15: Да ладно?
14: На Авито Авто, да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
15: Хорошая история.
14: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
16: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
17: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте. Кроме ленты эконом. Цены на минимум. Выгода на максимум.
18: В ленте.
19: Можно долго выбирать машину. Искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Поставки российского дизеля в США могут начать в ближайшие дни. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россия и США активно обсуждают условия будущих поставок дизельного топлива. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости. По его словам, стороны сейчас решают в том числе логистические вопросы, а первые контракты могут подписать уже в ближайшее время. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда же американская сторона выдала необходимое разрешение на импорт российского дизеля.
3: Про мошенников.
2: Среднестатистический дроппер или курьер телефонных мошенников – это мужчина в возрасте от 18 до 25 лет, проживающий в городе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на столичное управление МВД. До 2025 года преступники активно привлекали таких людей для передачи денег и банковских карт. После введения уголовной ответственности число подобных случаев заметно сократилось. Сейчас за передачу своей карты мошенникам можно получить до 3 лет лишения свободы. А за покупку карты для последующей передачи другому человеку грозит до 6 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей. В МВД также отмечают, что курьеров могут использовать и при операциях с криптовалютой.
3: Про образование.
2: В российских вузах предлагают пересмотреть перечень специальностей и отказаться от направлений, которые потеряли актуальность. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, вместо них стоит развивать программы, связанные с современными технологиями и искусственным интеллектом. Отдельно Матвиенко предложила пересмотреть подготовку по рекламе и связям с общественностью, а также по государственному и муниципальному управлению. Кроме того, в Софеде предлагают оценить эффективность заочного образования и определить, для каких специальностей такой формат действительно подходит.
3: Про автомобили.
2: Россияне, которые возят автомобиль для личного пользования, могут заплатить утильсбор по льготной ставке. Для машины не старше 3 лет это 3400 рублей, а для более старой 5200, об этом пишет Автоньюз. Однако такая ставка действует именно для личного ввоза и только при соблюдении установленных условий. Если таможня решит, что машина фактически ввозилась для продажи или при оформлении использовали льготу неправильно, то сбор могут пересчитать уже по коммерческому тарифу. О том, в каких случаях это происходит чаще всего, Авторадио рассказал автоэксперт Игорь Маржаретта.
4: Первое. Если автомобиль продан меньше, чем за год в эксплуатации. Если он продает через полгода, то заплатит утильсбор как и коммерческий автомобиль, то есть он возил машину не для личного использования, а для продажи. Ну и бывают моменты, связанные с тем, что часто вот такие автомобили по параллельному импорту провозят через третьи страны, где есть льготы по оформлению утильсбора. Если автомобиль таможился через Киргизию, надо очень внимательно проверять, и таможенные органы это сделают, потому что там есть льготные варианты. Если выяснится, что таможили по льготному варианту машину, то человеку придется доплатить. Таких случаев довольно много, они считаются не миллионами, но тысячами.
2: Если условия льготного ввоза нарушены, то утильсбор пересчитают уже по коммерческой ставке. Тогда доплата может составить сотни тысяч рублей. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 83 рубля 95 копеек. Курс европейской валюты 93 рубля 92 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: прекрасная страна.
1: Привет.
2: Как сказал бы незабвенный Велюров, на улице идет дождь, а у нас идет концерт.
0: А, шутка 1982 года.
2: Ну и что? Ну это ж классика. Ну,
1: да, а классика-то не стареет. Кафе-бар я догоню.
0: Да. Ну, ты себе точно не изменяешь, да, это мы в курсе.
1: Ты знаешь, если бы мы изменяли, вряд ли продержались бы вместе 25 лет в эфире. Мы верны себе и авторадио.
2: Молодец, Захар, прям аплодисменты.
1: Да
2: вот
1: я
2: сейчас
1: сам вообще восторгаюсь собой.
2: Да, мы верны себе, авторадио, конечно же, нашим слушателям. Поэтому каждый день делаем, ну, пожалуй, лучшее радиошоу страны.
0: По нашему мнению.
2: Ну, а что, есть другие мнения какие-то? Итак, друзья, только сегодня и только у нас новости превращаются. Новости превращаются в оригинальные пародии. Продолжаем в преддверии юбилея шоу представлять вам лучшие из лучших и вспоминать самые яркие страницы истории нашей страны в пародиях от Мурзилок.
0: Так сказать, будем возвращаться к корням.
2: Будем возвращаться,
0: кстати,
2: да.
0: Кстати, будем не только возвращаться к корням, но будем встречаться с корнями. Группа «Корни» сегодня у нас в финальном часе с фирменным живым концертом. Пообщаемся, послушаем, кстати, премьер от этого замечательного коллектива, который тоже уже за двадцаточку перешагнул в плане своей творческой биографии.
2: Ну, в общем, вектор задан, можем стартовать. Брагин, Кардио, Захар, микрофонов, полный вперед.
3: 25 лет на Авторадио. Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Реклама спонсора.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
4: Люблю его так сильно.
6: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Друзья, будем собирать уже в ближайшей перспективе, друзья, 29 октября. Не забудьте, собираем друзей, наших артистов, ну и вас, уважаемых радиослушателей, для того, чтобы вместе отметить четвертый суперфинал игры «Много денег» на Авторадио.
1: Да, будем искать того человека, который доверит нам свою мечту, а мы ее с удовольствием, мы Авторадио ее с удовольствием исполним.
2: И сделаем с огромным удовольствием.
3: Вечернее шоу
4: «Мурзилки».
3: Захар. 25 лет в эфире.
0: А сейчас с удовольствием Гордеева расскажет нам что-нибудь интересное.
1: Да, самые позитивные, самые интересные новости только для вас. Русские на самом деле не очень русские. Так можно заглавить первую новость. И тут где-то тихонечко вздрогнул шаман.
0: Что вы говорите?
1: Кто такие русские на самом деле? Этим вопросом задались ученые из компании «Генотек». Она занимается, эта компания, генетическими исследованиями, диагностикой ДНК. И вот специалисты, не будут там углубляться в подробности, в общем, они определили этнический портрет среднестатистического россиянина. Понятно, что с помощью ДНК-тестов. Достаточно репрезентативное такое исследование. Брали за основу жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирска, Симферополь и так далее. И вот исследование дало сенсационные результаты. Выяснилось, что современные россияне, то есть мы с вами, являются коренными русскими только на 16% с хвостиком. Да, и тут все сразу начали вспоминать, кто у кого сколько в крови намешано.
0: Шесть кровей, да? Разных.
1: Разных.
0: Да.
1: Ну, я так думаю, практически в каждой семье. Но если мы на 16% только русские.
0: Конечно.
1: Наибольший вклад в наш генетический багаж несли украинцы и белорусы, финны и венгры. Так что популярная пословица, которая гласит «поскреби русского, найдешь татарина», на самом деле теперь уже не очень актуальная.
0: То есть татар у нас венгры на самом деле или...
2: Да-да-да.
0: Или финны. Понятно. Так, друзья, в книжных издательствах новый тренд. Классику пропитывают разными популярными парфюмами. Вот, например, произведения Оруэлла теперь продают с ароматом Гуччи, видите ли. Одна такая книга стоит, ну, понятное дело, дороже, около 1000 рублей. Непонятно, для чего, правда,
2: сколько
0: делается.
2: Сколько духов ушло?
1: Да, подарочная духов, я думаю, история, немного, да, я думаю, просто абсолютно.
0: Новая книга, мне кажется, и так вкусно пахнет. Собственно,
1: мне
0: любят,
1: нравится,
0: многие
1: я
0: любят
1: обожаю.
0: Именно этот вот бумажный запах бумажного
1: аромат.
0: Изделия. Ну, хорошо, ладно бы там, допустим, роман «Парфюмер» благоухал. Это как-то оправданно, правда? Вот. Ну, вот, допустим, покупаю книжку на дне, а она Дольче & Габбаной пахнет.
2: А не илом.
0: А не другими какими-то, да, запахами. Я думаю, Киркоров читал, что ли, брал? Не знаю. Ну, в общем, абсурд какой-то, мне кажется.
2: Ну, а теперь про еду. Поскольку продажи готовой еды бьют просто все мыслимые и немыслимые рекорды. По данным аналитической компании «Энтек», продажи обычных продуктов в магазинах за первое полугодие по сравнению с прошлым годом выросли всего на 2%, а готовой еды на 15%. А если говорить про финансы, то рынок продуктов прибавил за год 6,5%, а вот рынок готовой еды аж на четверть, то есть на 25%. Да, растут продажи.
0: Разленились.
2: Причем растут продажи готовой еды за счет суши и роллов, готовых сэндвичей, ну и далее идут шаурма и сэндвич-роллы. Вот почему это покупают, мнения разные, но одно из самых популярных – это удобство и быстрота, поскольку, ну, нет времени на готовку, темп жизни ускоряется, гораздо проще, да, заказать, да, и параллельно что-то делать, пока тебе доставку это делать.
0: Лень на
2: об
0: готовку,
2: этом и поговорим.
0: А не времени на готовку. Ну, это, опять же, мое мнение, давайте спорить. Лайфчат называется «Еда на вынос».
1: Заказываете ли вы доставку еды или предпочитаете только домашнее? Если заказываете, то почему? Что, вам лень, что ли?
0: Да.
1: Или что, она может быть вкуснее, полезнее, это еда? Или вам уж совсем так некогда? Тон какой-то я нехороший, извините.
0: Нехороший.
1: Так,
0: пойди, исправься.
1: Что вы кушаете на работе? Ходите в кафе или в столовую, или все-таки приносите с собой? Вот так правильно.
0: Да.
2: Да. Не ленитесь. Пишите +7 915 459 2020 смс-мессенджер Макс. Официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 23 градуса, ветер южный 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково плюс 7-986-786-7707. Плюс 7-986-786-7707.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
1: Больше не нужно бояться. Только в Омега-клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Помните, коллеги, то чувство, когда боишься выезжать на дорогу на новом автомобиле, если у тебя еще нет полной страховки, вот эти вот первые дни, зато потом все, каска куплена, и ты такой, фу, выдохнул, да, можно ехать.
1: Ну, был такой, да.
0: Да, все это прекрасно, если бы не тот факт, что добровольное страхование с каждым годом становится все дороже и дороже. Средний чек полиса каска во второй половине 26-го года достиг 64 тысяч рублей. Средний. Это на четверть больше, да, чем годом ранее, рассказали известиям в финансовом маркетплейсе Банкиру. Тут и каски, как говорится, конец, а кто слушал, молодец. А нет, все-таки на страховании можно сэкономить. О том, как это можно сделать, мы поговорим с автоэкспертом, вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным. Антон, добрый вечер.
2: Да, привет вам.
0: Привет.
3: Добрый вечер.
0: Прости, больная для тебя тема, я знаю. Вот, скажи честно.
2: Любимая.
0: Да, у тебя есть каска?
2: Нет.
0: Почему?
2: Нет, потому что я достоверно знаю, что заплатить я заплачу и полную, как говорится, чеканную монету. А заплатит ли мне, это вот большой вопрос. Буквально случай этой недели. Приехал ко мне специалист очищать систему водоочистки. Вот. А он загуглил, очевидно, кто я, и спрашивает, можно обратиться? Короче, в него приехали. У него Шкода, соответственно, с каско. Он всегда покупал каско. Он сам офицер в запасе. Вот, дисциплинированный человек. Когда договор заключали со страховой компанией, можно было пользоваться просроченными правами. И номера этих прав и то, что они просрочены, отразили в договоре. И страховая компания была в курсе. Сейчас возникает страховой случай. Ему говорят, извините, у вас права были просроченные. До свидания, милый друг.
0: Подожди, вот он, Антон, он не знал, что у него права просрочены или что?
1: Или это вот это вот трех лет?
2: И он знал.
0: Так.
2: И он знал, и страховая компания знала, все знали. И ему отказывают по этой причине в выплате. Казалось бы, страннейшая ситуация, но если посмотреть, вот что нам люди пишут, а люди пишут массу всяких очень грустных историй, которые и подводят меня к простому выводу. У меня нет каска.
1: Ладно, у меня есть, угоняли машину, все, выплатили.
0: Все, ну разные ситуации бывают, да.
2: Разные ситуации.
0: Давай продолжим разговор все-таки, да, почему каска дорожает. Понятно, что это наивно. Вопрос, может быть, ну, это я не понимаю, у меня автомобиль вроде бы стареет и дешевеет, да, а каска дорожает.
1: Каска выдорожает, да.
2: Но здесь надо четко понимать, что вот в ОСАГО, например, между тарифами и стоимостью запчастей никакой связи нет, потому что ОСАГО все выплаты считаются по заниженным в разы расценкам в справочнике РСА. В каске по-другому. Там есть прямая связь стоимости работ, стоимости ремонта и стоимости страховки, потому что машину таки будут восстанавливать, и запчасти таки нужно где-то взять. И поэтому здесь наш рост стоимости запчастей в каске транслируется полностью. Угу, во-первых. Во-вторых, не только. Транслирует стоимость работ. Сейчас работы подорожали сильно больше, чем запчасти. Если вы захотите вдруг машину в Москве покрасить, то это вот как раньше там посчитать там 10-15 тысяч, 15 в премиальном месте, тысяч рублей за запчасть. Таких цен практически нет. Это прям днем с огнем поискать. Сейчас ценники 25 и выше за запчасть. Вот. И понятно совершенно, что вот дефицит кадров, который здесь усугубляется, дефицит автосервисов в крупных городах, их выдавливают застройкой. Uh-huh. Это все приводит к тому, что и страховка дорожает, потому что ремонт автомобиля дорожает.
0: Давай к приятному.
1: Да, скажи, пожалуйста, а есть ли возможность сэкономить? Мы говорим, естественно, про каско. Сначала, я так понимаю, выбор страховой компании. Насколько сильно могут отличаться тарифы?
2: Ну, здесь, конечно, как договоришься, и, опять же, вот тарифы отличаются, но они же отличаются не просто так. Смотрим вот этот фолиант размером с тору, также известный как договор о страховании каска, и там самым мелким шрифтом из мелких шрифтов, мельче недоступно, будет написано, почему конкретно эта страховка дешевле.
0: И?
2: Или франшизу включат, и там внезапно выяснится, что всякие небольшие по сумме вещи нужно будет за свой счет ремонтировать, а человек как-то спрашивает, извините, а зачем мне эта франшиза, зачем мне эта каска? Да,
0: прости.
2: Дешевле.
0: Но Антон, вот да, возвращаясь, то есть франшиза это в любом случае невыгодно или как? Но если я беру, допустим, франшизу там, ну, я не знаю, 10 тысяч, да? Это же вот деталь до 10 тысяч стоимость. Я должен за нее платить

0: сам тогда, да, если там вот ущерб на 10 тысяч?
1: Нужно понимать, да, именно как это работает, нужно понимать вообще, зачем эта страховка нужна. Если она нужна на случай угона, то это одна история, да, и тогда нужно брать, собственно, каска «Тотал» и угон. Если нужно на случай повреждений, тогда, опять же, нужно понимать размер франшизы, сколько ты готов из своего кармана заплатить в случае аварии. Все эти истории про замену стекол без справок и так далее, но, опять же, нужно понимать, что вот конкретно нужно. Каска, в отличие от ОСАГО, это продукт довольно гибкий. Но другой вопрос, что сейчас вот открываешь навигационную программу, да, и видишь там страховку на поездку за буквально там считанные рубли. Да, там не самая большая сумма. Да, там тоже есть франшиза. Но это не десятки, не сотни тысяч. И ты ее покупаешь тогда, когда тебе реально надо, или когда там вот снег, дождь, град, пробки.
0: То есть ты предлагаешь все-таки на мини-каско перейти, да? То есть ты реально куда-то едешь в поездку, да, и страхуешься на этот период.
1: Я полагаю, что это оптимально для того, чтобы сэкономить деньги прежде всего и получить какую-никакую, ну, защиту. Это хороший страховой продукт, и я думаю, он будет жить, цвести и пахнуть.
0: Понятно. Спасибо тебе за совет.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. До новых встреч. Пока.
3: Пока.
1: Да, пока-пока.

0: Шапка, носки, еще шапка.
1: Мам, я на 2 дня еду.
0: Именно.
2: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке. АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
3: ОККО представляет.
4: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года в ОККО.
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
8: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
9: Пароль?
10: ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
14: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
15: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
20: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
22: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
23: Авторадио.

0: еда на вынос. Что вы вот кушаете на работе? Что, коллеги, вы сегодня ели на работе?
1: Значит, тортик.
2: Я ел рыбный супчик очень вкусный, а также салат из капусты. И, знаете ли, взял какую-то такую рыбу, припущенную такую, с булгуром.
1: И тортик.
2: Ну, тортик это был десерт.
0: А ты только тортик?
1: Я только, да, потому что я дома пообедал.
2: Но он на диете просто.
1: Я дома пообедал.
2: Поэтому у него
0: тортовая... Дома пообедал он утром.
2: У него тортовая диета.
0: Да, итак, мы сегодня выясняем, ходите ли вы в столовую, в кафе или приносите с собой еду на работу. И вот опять-таки к этой пресловутой теме о том, что сейчас просто какие-то бешеные темпы роста продаж готовой еды. Пользуетесь ли вы этим сервисом? И вот в частности на работу ли заказываете себе еду или нет? Угу.
2: Ну, Галина говорит, вот только домашняя еда, только ни разу ничего не заказывала. Обед на работу беру с собой, у нас это семейное, мы за здоровое питание. 15 лет работаю на предприятии, ни разу не ходила в столовую. Галин, ну... Что,
1: надо могу себя только... заставлять.
2: Нет, да нет, не надо заставлять, если у Галины все хорошо. Но, да. Слушай, я бы носил. Ну вот я как-то пару раз суп пролил вот в свой рюкзак и понял, что нет,
0: не
2: я
0: больше суп.
2: Не буду больше экспериментировать. А хочется жидненького, сударю.
0: Сударь,
2: в обед.
1: Сударю хочется жидненького.
2: Да-да-да.
0: Дальше.
1: Доставку не заказываю, говорит Маша. Я верна домашней идее. В ней как будто больше заботы и уюта. К тому же я точно знаю, из чего все приготовлено. И нет никаких сюрпризов. На работу всегда с собой беру обед и ужин. Например, вот Брагин, слушай, да. Супчик надо везти на работу в термосе.
2: Термос.
1: Понимаешь, да.
2: Да.
1: А также несу котлетку с гречкой, курочку запеченную, салатик вкусный. В общем, вариантов много. Вот сегодня, например, в меню у меня плов с уткой, а на десерт блинчики с яблоками.
2: Это все
1: домашнее. Ну, разве не прелесть? Да. О. Всем, кто ужинает, кстати, приятного аппетита. Вот Маша живет в Жуковском, Московской области.
2: Ну, тогда мы едем к вам, Маш.
1: Да, у вас хотя бы есть рецепт переноски супа.
2: Да, ну вот из Нижнего. Не часто, но бывает, заказываем. Но откуда уж силы времени-то нет что-либо готовить? Готовая еда в доставке давно испортилась и не идет ни в какое сравнение с домашней. Ну, тут, опять-таки, можно спорить. Ведь доставка доставки рознь. Можно из хорошего ресторана, между прочим, заказать.
1: Это
0: ну,
1: точно.
0: Это уже, знаешь, барство.
2: Да, да, да. Ну, а то, что она испортилась, ну, опять-таки, все зависит от того, где вы ее заказываете. Давайте продолжим.
0: Продолжим тему. Вкусная,
2: тема
0: как
2: пошла, говорят. Пошла да, тема, да, потому что ужина, время сейчас на часах. Друзья, пишите, заказываете ли вы доставку еды или предпочитаете только домашнее. Что на работе у вас происходит? Ну, и ходите ли в кафе, столовую или приносите с собой?
1: Плюс 7-915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Реклама. Сервис шлангов Technoflex теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову радио. Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. Technoflex. Прочность, надежность, результат.
1: Коллеги, во сколько расходимся?
2: В 6.
1: Утра?
2: Утро!
3: Новогодние корпоративы. Начало 26 декабря в 20.00. Дед Мороз, Снегурочка, шоу-балет «Смайл», ведущий Иван Одиноков. После часа ночи MC, DJ Major, Go-Go. Танцуем до 6 утра. Год закрываем, танцпол открываем. Ночной клуб «Мистик», Менделеева 3/1, 8-967-500-0003.
4: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
6: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари, и поэтому не сплю я от заката до зари.
11: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
12: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
13: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
0: Реклама на Авторадио.
14: 44-82-81.
0: Музыка

0: Когда у нас у юбиляров берут многочисленные интервью, обязательно спрашивают, как вы можете столько лет работать в одном составе, на одной волне, неужели не приуныли? Отвечаем, у нас не было ни единой возможности погрязть в рутине. Нам никогда не давали возможности соскучиться на работе. Мы сами в этом еще раз убеждаемся, когда вспоминаем очередной какой-то эпизод вот для этой вот ретроспективной рубрики. Сейчас я произнесу название еще одной нашей акции, и вы, дорогие слушатели, послушайте реакцию моих коллег. Итак, внимание, отель 5 звезд
1: авторадио.
0: В 2009 году впервые состоялся этот уникальный проект. Сначала в Турции, в Кемере. То есть чем? Авторадио организовывал такой пионерский лагерь для взрослых. Собирал большую веселую компанию своих слушателей для совместного отдыха. Плюс в эту же компанию попадали еще звезды-артисты. А путевку можно было просто выиграть в эфире в простой музыкальной игре. Называешь, там угадываешь исполнителей определенных хитов и все. Ну, при желании, кстати, можно было и купить тоже эту путевку. Ну, вот я честно скажу, в Турции не была. Тут я тогда уехала в роддом. Вот, а коллеги...
2: Отдувались за тебя.
0: А вы отдувались?
2: Да, по-турецки говорили.
0: Пока я прохлаждалась. Вот, ну, поэтому я предлагаю, может быть, сказать, что в Турции было клево, и перейти сразу к Калабрии.
3: В Турции было клево.
0: Да, переходим к Калабрии.
1: До сих пор я вот помню, это Шикырдерин, вот это Гунайден, Насселсен, Чокаим, вот это все оттуда.
3: Ты знаешь, что такое бардак?
1: Бардак?
3: Да, это стакан. А дурак?
1: Нет, я знаю, что бардак, это когда меня просили вот 9 мая как-то усмирить наших уважаемых
3: там
1: туристов.
3: Чемпионат мира по хоккею был.
1: Во-первых, и вот те немцы немногочисленные, которые были тогда. И
3: 9 мая,
1: наши
3: извините.
1: Загнали в бассейн и не выпускали. Ну, мне это... сказали, турки сказали, бардак.
3: Нет, есть еще дурак.
0: Ну, это какой-то был один. Так у нас, конечно, все было очень прилично
1: нет,
0: и хорошо.
1: Я не говорю про наших.
0: Да. Уже в 2010 году ставший всенародно любимым отель 5 звезд авторадио снова открыл свои двери прямо буквально на следующий год. На этот раз мы предложили незабываемый отдых в Калабрии, на самом южном, в самом южном регионе солнечной Италии. Вот вообще, сейчас вспоминаешь, феерия полная. Мы предлагали своим слушателям отпуск в компании Александра Иванова, музыкантов группы Ума Турман, Олега Газманова, Дмитрия Маликова и многих других звезд российской эстрады. Аниматоры в отеле, внимание, да? Это самое, наверное, главное.
3: Да.
0: Мурзилки. Да, мы были аниматорами. Мы были аниматорами в этом отеле, гордимся, и на пляже проводили веселые спортивные конкурсы.
3: И прекрасно себя чувствовали.
0: И не только на пляже проводили, везде проводили конкурс, проводили дискотеки. Каждую неделю концерт звезд авторадио, ну, как я уже сказала, каждый вечер дискотека 80-х и так далее. Вот сейчас, вашему вниманию, фрагмент разговора Михаила Брагина с солисткой группы А-студио Кэти Топурия. О чем же? О чем же они беседовали на Ионическом побережье?
4: Ты вообще бывала в Италии, нет?
5: Да, я в Италии бывала, конечно, в Сардинии, в Милане и так далее. Но в Калабрии я первый раз. Очень нравится климат, хорошая погода, весело, прекрасный отель.
4: Как тебе итальянцы? Как они здесь встречаются?
5: Ну, итальянцы мне вообще как-то близки, потому что, знаешь, там все такие же темпераментные, как кавказские люди.
4: Как тебе выступать вот на таких площадках за границей, в амфитеатре? Наверное, это впервые.
5: Мне это вообще отлично. Но, конечно, бывает облом, когда заранее приезжаешь, отдыхаешь, а потом что-то не хочется ни выступать, ничего.
4: Кэти, счастливой удачи.
5: Вам тоже спасибо. Спасибо, что вы приглашаете. Forever Авторадио.
1: При этом мы лежим с Кэти около бассейна. Интервью записывалось именно там.
3: И невольно возникает вопрос, а для чего ты лежа рядом с Кэти?
1: Ну, потому что она лежала, загорала, мне надо было записать интервью.
0: А,
1: и
0: вот так было удобнее держать
1: микрофон. Я рядышком пристроился.
0: Понятно. Я попрошу запротоколировать вот эту историю, что мы
3: лежим. Лежу я как-то с...
0: Нет, ну звезды реально отдыхали вместе со всеми наравне. Олег Газманов прибыл с сыном Родионом. Он тогда еще вот такой вот...
3: Это было в мою смену.
1: У меня дети забрали тогда у Родиона планшет. Играли, я помню.
0: Ой, какой
1: безобразие. До сих пор вспоминают, кстати.
0: Отдыхали Газманова активно, купались в бассейне, играли в домино, катались на велосипеде. Пока сын участвовал в одном из пляжных конкурсов, проводимых, естественно, нами, отец встал на доску для виндсерфинга, двинулся в открытое море ловить волну. А Ума Турман, помните, на мотоциклах вообще приехали,
3: да.
0: Они путешествовали.
3: Но они вдвоем,
0: да,
3: остальные прилетели.
0: Братья Крестовские, вот. А вот Александру Иванову в Калабрии приглянулись местные ресторанчики.
1: Еще
0: еда
1: бы.
0: Здесь натуральная, без химикатов, как у бабушки в деревне, восхищался певец. Кстати, маленькое интервью с Сашей Ивановым в Калабрии у нас тоже сохранилось. Так атмосферненько, давайте послушаем.
6: Прекрасно. Все пели, зажигали зажигалки, зажигали прекрасные фейерверки. Надо мечтать. Надо все время мечтать для того, чтобы прожить год и снова поехать в 5 звезд авторадио. Правильно?
7: Обязательно, конечно.
8: Спасибо, Саша!
7: группа «Рандо»! И вступаем на письменные снега! Помоги найти на снега
1: в. А еще мы с Сашей перелезали забор в отеле.
3: А так просто выйти?
1: Потому что далеко было в магазин идти вокруг.
3: Это я понимаю.
1: А через забор быстрее.
3: Да через забор он прям рядом стоял. Я помню этот магазин.
0: Есть четкое...
1: Что вспомнить?
0: Да, есть четкое определенно сформировавшееся желание повторить все это.
1: Ой, не то слово.
0: А, между прочим, и звезды тоже хотят этого, когда вспоминают этот проект Авторадио, угу. И нас в качестве ведущих, аниматоров, диджеев и вообще всех сотрудников отеля, можно сказать, что говорят, это было круто. Друзья, нам есть что вспомнить, а история продолжается.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Какой настрой сегодня будет твой? Скучно у нас со мной.
3: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
3: Это которую можно настроение менять?
4: Угу.
3: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
3: Пап, нам пора в Перекресток.
4: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
5: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Кисель Реавит для желудка суперхит.
12: Мы сыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
13: Кисель Реавит желудочный. Когда желудку нужна забота.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Два российских НПЗ подверглись атакам беспилотников. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях сегодня подверглись атакам дронов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает агентство ТАСС. По его словам, произошедшее говорит о том, что продвижения к энергетическому перемирию пока нет. Ранее Дональд Трамп заявлял, что Москва и Киев якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре. В Кремле отмечали, что контакты по этому вопросу продолжаются, однако конкретных договоренностей пока нет.
3: Про поручение.
2: Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проверить, почему тарифы ЖКХ в разных регионах растут неравномерно. По его словам, где-то повышение укладывается примерно в 11%, а в отдельных регионах доходит до 22%. Депутатам поручили изучить ситуацию по каждому субъекту и оценить, насколько такой рост обоснован. Помимо этого, Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышение признают необоснованным.
3: Про ипотеку.
2: Россияне стали заметно чаще интересоваться семейной ипотекой. В конце сентября число запросов по этой теме достигло максимума за последние 2 года. Об этом пишет газета «Ру». Особенно сильно вырос интерес к условиям программы для семей с детьми. Например, ипотеку для семей с одним ребенком в последнюю неделю сентября искали примерно в 6 раз чаще обычного уровня 3-го квартала. О том, что стало главной причиной такого всплеска, Авторадио объяснил основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
4: На самом деле, если посмотреть внимательно, что происходило, то первые 3 недели сентября соответствовали тем темпам получения льготной ипотеки, которая и была в течение года, то есть достаточно заниженными. А после того, как Минфин опубликовал информацию о том, что с 1 октября ипотека меняется, и всем стало понятно, что экономическая доступность семейные ипотеки для семей с 1-2 детьми снижается как минимум в 2 раза. Естественно, это привело к тому, что люди, которые рассматривали для себя возможность получить льготную ипотеку, они все стремительно обратились к этой возможности.
2: Повышенный интерес сохранился и в начале этого месяца. При этом эксперт предполагает, что уже в ноябре интерес к семейной ипотеке может снизиться.
3: Про нас.
2: За последнее время россияне чаще всего связывали улучшение своей жизни с маркетплейсами. Об этом пишет газета «Ру», ссылаясь на результаты исследования. Также в числе самых полезных оказались банковские сервисы, мессенджеры, навигация, спорт и медицина. Главное, за что пользователи ценят эти приложения, это экономия времени. Также важны удобство, широкий выбор и качество сервиса. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 83 рубля 95 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 93 рубля 92 копейки. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
5: «Мурзилки лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагина, Гордеева и Захар. 25 лет вместе на Авторадио.
1: Татьяна Давна, вот зачем вы сейчас разбередили ностальгические струны души? Наш Захаром теперь не остановить.
6: Это да.
1: Потому что оно же как было, вот ты понимаешь, как в том анекдоте.
5: Я бередю эти струны теперь каждый день в 18.50, дорогие.
1: Молодец.
5: Добро пожаловать.
1: Молодец.
5: Своими струнами обращайтесь.
6: Бередильщица.
1: Ну, ладно, давайте возвращаться к настоящему, потому что тут тоже прекрасные моменты. Это тогда мы только отдых предлагали нашим радиослушателям, а теперь и деньги, а также... Извините, все-таки исполнение желаний, причем любых.
6: Вон, посмотри, сейчас в банке 17 тысяч рублей.
1: Yes.
5: Мы, конечно же, про игру «Много денег» на Авторадио «Счастливый сезон». Действительно, 17 тысяч в банке, но мы умножим эту сумму на 2, 34 тысячи в ближайшем эпизоде.
0: Шоу.

0: денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: До четвертого суперфинала игры «Много денег» на Авторадио остается 15 дней.
2: Ба-бам! Зафиксировали.
1: Зафиксировали, да. Не так много, две недели.
2: Вообще, да.
1: 29 октября. Это совсем скоро.
2: Именно в этот день у нас уже определится тот человек, для которого Авторадио исполнит мечту. И у нас это уже будет четвертая мечта, которая осуществит радиостанция в рамках счастливого сезона игры «Много денег».
1: Ну, вообще, напомню, желание мы будем исполнять. 5 штук в этом году. У нас 13-й счастливый сезон. С нами генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты. Но помимо 5 заветных желаний, будет еще одна мечта от Озонбанк, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале ближе к Новому году.
3: Ну а пока играем на деньги. Да, и надо сказать, что все-таки 3 уже исполнено.
1: Да.
3: Желание. И до 4-й, по сути, рукой подать, друзья, срочно на сайт Авторадио, срочно устанавливать гимн Авторадио вместо гудков и рассказывайте нам о своей мечте. Действительно, пока играем на деньги, 17 тысяч рублей пока в банке.
2: Ну а генеральный партнер всегда готов удвоить эту сумму. Вы просто открываете карту Озонбанка и получаете выигрыш в данном размере.
1: Нажимаем на кнопку, останавливаем радиорулетку, играем с номером, который заканчивается на 1881. Александр, Ульяновская область. Хочу побывать на Кубе. Вот опять-таки продолжение наших путешествующих, да? Воспоминаний. Да. Да?
3: Там отеля еще не было.
1: Не было. Ну вот Александр слетает, глядишь, на Кубу и расскажет нам. Давайте звонить Александру. Напомню, что песня была группа «Руки вверх», когда мы были молодыми.
2: Сразу, знаешь, ярко и четко воображение. Сразу представляешь, Александр уже сидит с амбреро где-нибудь сейчас.
1: Сигары.
2: Сигары.
3: С коктейлем.
2: С ромом.
1: Да, ждем. Гимн Авторадио слышно прекрасно. Александр в игре. Условия игры знает.
2: Александр, здравствуйте. Радиостанция Авторадио. Радиостанция Авторадио. Игра «Много денег» на Авторадио. Вы
1: наш участник.
2: Вечер.
1: Да, здрасте. Это мы, Мурзилки. Вы в эфире.
2: Да, Брагин, Гордеев и Захар с вами. Звоним вам, слышим гимн радиостанции Авторадио в вашем телефоне и понимаем, что вы наш человек. Александр.
4: Да.
2: Александр. Слушайте, ну вы понимаете, по какому поводу мы звоним. Ваш номер выбрал Авторадио рулетка. Это значит, у нас есть как минимум 2 задачи, которые мы должны выполнить. Во-первых, поговорить о ваших мечтах. Во-вторых, дать возможность вам выиграть деньги. Начнем с мечты. Александр, вы уже готовы ехать на Кубу?
4: Почти.
2: Почти. Сомбреро купили? Сигары заказали?
4: Почти. Вот прям вот весь в делах так засуетился, что даже не слушал сегодня вас.
1: А мы тут сумму накопили, 17 тысяч хотели отдать прямо сейчас.
2: Да, представляете? То есть вы не можете назвать ту песню, которая звучала прямо сейчас в эфире?
4: Нет, не могу, увы.
3: Главное, слушайте 29 октября в день 4-го суперфинала.
2: Вы понимаете, что именно в день суперфинала определяется человек, чью мечту исполнит радиостанция Авторадио. Шансы на то, что выпадет вновь ваш номер, абсолютно точно существует. Значит, ваша мечта слетать на Кубу, она абсолютно реальна, когда вы играете вместе с Авторадио. Александр, договорились?
1: А пока 3000 рублей мы отдаем Александру.
2: А генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Александр получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Продолжаем раздавать 5 миллионов рублей. Да, исполнять ваше желание. Напомню, что под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
3: Ну что, банк игры подрастает до 19 тысяч рублей. Вот на эту сумму будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: А запустим-ка радиорулет. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк

0: спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк».
1: Реклама спонсора.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
2: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Погода.
3: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
6: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 19 градусов. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Давление 768 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 14, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
7: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
8: И это лучший антидепрессант в наше время.
7: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
8: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
7: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
8: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
7: Однозначно.
5: Погода.
6: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 19 градусов. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 14, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
5: Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
9: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
10: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
11: АНО ДПО Академия ТОП, Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
12: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
13: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
5: Реклама на Авторадио.

0: значительно возрастает количество заболеваний среди собак и кошек, и число обращений к ветеринарам увеличивается примерно на 20% по сравнению с летом. Про то, как обезопасить своего питомца, мы хотим поговорить с ветеринарным врачом высшей категории, главным врачом сети клиник «Мартовский кот» Михаилом Шеляковым. Михаил, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Ну, давайте начнем от печки. Почему осень все-таки столь опасный период для домашних животных?
1: У животных та же, как для людей, свойственна осенняя депрессия. Но это не самое главное. Самое главное, что осень в наших широтах сопровождается влажностью, воздухом, моросящим, дождем. И очень быстро намокает шерсть без защиты, что, конечно, сразу же теряются все теплозащитные свойства. Быстро простывает, иными словами.
3: Так, это единственная проблема для домашних животных при кардинальной смене времен года?
1: Если мы говорим о сезонных обострениях заболеваний, да, то есть это и депрессия, конечно, и снижение светового дня, и самое главное, конечно, наступление влажного периода времени года, то есть влажность – это самый большой враг для здоровья. То есть сухой холод переносится лучше, чем вот какое-то вот такое вот прохладное, но влажная погода.
3: Слушайте, ну про депрессию это я как-то в шоке сейчас. То есть у котов депрессия или у собак?
0: И у собак, и у котов.
3: Да, реально.
1: У всех животных практически, у теплокровных особенно, снижение светового дня провоцирует различные снижения количества гормонов удовольствия. Поэтому начинаем мы осенью грустить с вами.
3: Ясно. Ну не мы с вами, а все-таки наши...
2: Мы с вами, и они с ними.
3: А я думаю, что у меня тараканы куда-то делись?
2: А вы, слушайте, Михаил...
3: Загрустили.
2: Клещи, вроде казалось бы, да, сезон прошел, но смотрю, тут и там появляются опять-таки публикации, что они остаются опасными. Что сейчас нельзя до сих пор тоже пренебрегать защитой от паразитов. Так это или нет?
1: Ну, если мы говорим мегаполис, это очень много мест, допустим, теплотрассы, да, где вот, в принципе, просто даже и зимой сохраняется положительная температура, и клещи спокойно активны вот в этой теплой, подогретой почве. Это раз. Во-вторых, сейчас очень много таких домов элитного бизнес-класса, где вот на первых этажах такой целый маленький лес, как бы маленький садик такой зимний. Вот, нерадивые хозяева или там ленивые собачки вместо того, чтобы в мороз идти там, или в слякоть идти гулять, они быстренько в этот садик там свои дела делать, и если там значит, различные паразиты, в том числе и клещи, то в этой теплой, в теплом оазисе они сохраняются круглогодично практически.
2: Ну, понятно, но это не массовая история.
0: И значит, что круглогодично, в принципе, вот эта таблетка от клещей не помешает.
1: Все, клещи стали все более и более устойчивыми, их количество растет, да, профилактические мероприятия уже переходят на круглосуточный режим.
0: Ого! Паразиты. А еще хочется поговорить с вами про одежду и обувь для питомцев. Скажите, вот очень многие надевают одежду, причем такую достаточно теплую, даже сейчас, когда температура доходит до 10 градусов тепла и происходит какой-то такой... переутепление слишком. При наступлении какой температуры вообще имеет смысл пользоваться этой самой одеждой?
1: Ну, сейчас вот теплые одежды, может быть, они, конечно, излишни, потому что у, скажем так, животных, собак, например, да, которых мы одеваем чаще всего, у них нет потовых желез, как-то себя охладить, вспотев, они не могут. И поэтому сейчас наиболее актуальны дождевики, то есть как раз, чтобы, как мы с вами выше говорили, не допустить намокания шерсти. Более того, сейчас вот этот аксессуар, дождевики, они очень востребованы, на самом деле, очень полезны, потому что чаще всего, очень часто, точнее, их снабжают различными световозвратными полосками, что спасает жизни многих собак. Сумерки, пасмурно, много велосипедистов, самокатчиков и так далее. Количество травм даже вот не на проезжей части, а просто на тротуарах оно достаточно велико. И дождевички со светоотражающими элементами, они спасают и здоровье, и от травм.
3: Ну да, какой-нибудь плащец или бомбер надел на собаку. Ну, мы же ходим в нормальной одежде.
2: Ну, тут все время хочешь поприкалываться. Это нормальная уже история.
3: Я просто умиляюсь, как вообще сейчас вот к животным относятся, понимаешь, полный там
0: дресс-код. Индустрия. Михаил, скажите, пожалуйста, ну не за горами, понятно, первые появления наледи на асфальте, реагенты, про обувь. Добавите что-то?
3: Ботинки еще покупать?
1: Обувь это тоже полезный аксессуар для городских условий. А другое дело, что к обуви надо привыкать. То есть нельзя просто, значит, сразу, как только, вот, как говорится, возникли у нас холода или там какое-то дискомфортное там состояние вот, в плане различных реагентов на дорогах, вот тут же начинают покупать обувь.

0: одевают и выходят. Собака, не привыкшая к обуви, она еще больше риск травмы может иметь просто из-за того, что лапы у нее действительно будут разъезжаться. То есть мы должны все-таки заранее покупать обувь, приучать ее ходить там дома в безопасных условиях, немножечко, так сказать, разбегаться, чтобы она же чувствовала вот эту вот необычную для себя, непривычную, может быть, тяжесть, некоторую там ощущение в лапках, и чтобы спокойно она пользовалась этой обувью.
1: Да, я-то привыкаю не сразу, сначала на трех мозоли, а потом только привыкнешь к обуви.
2: Что ж ты все на себя-то одеял? Тебе же говорим про животных. Спасибо огромное. Ветеринарный врач высшей категории, главный врач сети клиник «Мартовский кот» Михаил Шеляков на связи был. До свидания.
1: До свидания, Михаил.
3: Спасибо.
0: До свидания.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
6: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
5: Fun Day. Для всей семьи.
6: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
7: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино. Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Авторадио.

0: еда на вынос у нас сегодня в лайв-чате. Кто что заказывал, давайте, говорите.
1: Кому что доставили.
0: Да. Мы выясняем сегодня, заказываете ли доставку еды, которая стала невероятно популярна в последнее время. Доставляете ли на работу, или на работе вы там ходите в столовую, или приносите с собой еду вкусную и полезную.
2: Интересно, где живет Вера Суарес, но она написала, что вот уже несколько лет заказываю готовую еду на неделю у одного и того же поставщика. Всегда очень вкусно. Привозят еще горячую. Самой готовить просто нет времени, так как работаю ежедневно по 12-14 часов. А так и семья вся накормлена, и можно взять с собой на работу покушать. Нормально.
0: На неделю? Вот.
2: Да, люди вот вообще готовую перешли, видишь, еда? На полностью, так сказать, готовую еду.
0: Это ресторан на дому, да.
2: Ресторан на дому, да.
0: Очень сложно себе представить. Я не то, чтобы там с каким-то там...
2: Ну, там люди живут.
0: Просто удивительно.
2: В Европе очень многие так живут.
0: Значит, Вера Алексеевна у нас...
2: Суарес вряд ли из Европы.
0: Ну почему?
2: Скорее, Латинская Америка.
0: А вот в моей семье все домашнее, пишет Ольга. Первое, второе, выпечка, компот. Баночки солений тоже сама на зиму. Да, сложно, да, устаю, но ради любимых мальчиков я готова. У детей должно оставаться... У детей уверенно останется в памяти с детства чувство домашнего уюта. Вот что написала Ольга.
2: Ну, хорошо. А вот есть такая цель.
1: Мария передает всем добрый вечер. Из Севастополя. Говорит, чередую домашний обед и кафе. Если хочу супчика, иду в кафе. А так обычно беру домашнее. А вот девчонки на работе вообще только домашнее носят.
2: Ну вот и Анна из Чехова тоже на работу берет домашнюю вкусную мамину еду. И приобретаю в столовую всякие вкусняшки. Любим коллективчиком побаловаться пиццей, шаурмой. Все зависит от настроения. Ну, если мама готовит, то я бы с удовольствием тоже брал. Если бы мне мама готовила, приезжала бы каждый день мне что-нибудь такое.
0: Ты ведь понимаешь, что сейчас мама тебя слушает.
2: Мам, драники давно не было. Приезжай.
0: Все. Да. Все, сделал заказ. Врагин сделал заказ в прямом эфире. Готовая еда.
2: Я сейчас прибежу.
0: Так, что там еще у нас есть? Что еще вкусненького?
1: Ну, вкусненькое, например, как тебе насчет ведра 3 литров рака в пиве?
2: О-о-о!
1: Да-да-да.
2: Во-первых, это красиво.
1: Игорь говорит, заказываю редко, но вот бывает. Вот последний раз в баню заказали такое целое ведро.
2: Слушай, а это можно, да?
0: А вы в бане работаете? Это банщик нам пишет,
2: нет,
0: да?
2: Нет,
1: я
2: не банщик.
1: Я понимаю, что Игорь, сейчас он пишет из Патонг-Бич. Да. Это наш постоянный слушатель. Но вот красиво.
2: А что, в Патонг-Бич есть ведра раков?
1: Я думаю, проездом из Патонг-Бич куда-то в другой
2: через
1: место.
2: Ростов.
1: Он заезжал в баню. В любом городе это можно заказать.
2: Понятно. Спасибо. Слушайте, очень вкусно. Прям раков что-то захотелось. В пиве, да, ты говоришь?
1: Да.
2: Ух.
1: Тоже хорошо.
2: Ух.
0: Разрываясь между тортом
1: и
0: драниками,
2: я остановился на раках.
0: Друзья, спасибо огромное всем участникам лайв-чата. Не забываем, что у нас впереди еще в нашей программе много чего интересного. Эфирная музыкальная пародия, лучшая за 25 лет. Ну и, конечно же, живой концерт группы «Корни» уже в следующем часе.

0: Реклама. 31 декабря. Обратный отчет пошел. Зажигаем с 10 вечера. Ведущий Иван Одиноков, яркий шоу-балет «Смайл», Дед Мороз и объективы камер. А после часа ночи вход открыт абсолютно для всех. Клубный драйв с MC, диджеем и гоу-гоу до 7.30 утра. Встречай Новый год в ночном клубе «Мистик». Улица Менделеева, 3/1. 8-967-500-0003.
1: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балакова требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково +7 986 786 77 07 +7 986 786 77 07.
2: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: в эфире.
1: Еще раз добрый вечер, наши финансово грамотные радиослушатели. Здравствуйте, посетители фондовых бирж и обладатели вкладов. И приветствуем всех, кто платит улыбкой и получает кэшбэк.
2: Такое ощущение, что ты как-то наговорился с автоответчиком от банка.
1: Да, ну, почему же мы? Чем мы хуже, собственно? На протяжении вот уже 25 лет, между прочим, мы вместе со страной следим за экономикой России, переживаем за курс рубля, узнаем, как там фьючерсы, держим руку, как говорится, на пульсе, чтобы моментально отреагировать в нашем пародийном ключе. Ну и что греха таить, многие радиослушатели основные новости узнают не из лент, а именно из наших пародий.
3: Утром в газете, вечером в куплете.
1: А бывало, кстати, наоборот, что газеты писали по нашим стопам. Вот сейчас мы отправимся с вами в далекий 2008 год. Именно тогда мы впервые услышали это загадочное слово «биткоин». Вот помню, как сейчас мне сосед предлагал купить тогда по $30.
3: Сосед?
1: Да-да-да. Чего, думаю, дурак, воздух покупать. Теперь понимаю, что был дурак. Итак.
3: Со временем все понимаешь.
1: Биткоин, для тех, кто отстал, это криптовалюта, то есть цифровая или виртуальная валюта, которая защищена с помощью криптографии и работает на основе децентрализованной технологии блокчейн. Еще не понятие, да? Вот его создателем считают одного из нескольких людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Именно тогда был обнародован документ с описанием принципов работы этой криптовалюты. Она не имеет материального выражения и существует только в электронном виде. Ее эмиссия не зависит от каких-либо государственных органов. Стоимость определяют участники рынка, а цена демонстрирует исключительно волатильность. Все поняли? Я вот до конца не понимаю до сих пор, на чем это держится, собственно, почему он такой дорогой этот.
2: Ты знаешь, никто не понимает, почему он такой дорогой и на чем это держится, но то, что это действительно безумно популярная штука, и сейчас мы понимаем прекрасно, что в очень скором времени все вообще уйдет в криптовалюту, которая просто-напросто не контролируется ни одним центральным банком, это совершенно
1: все
2: точно.
1: Все уйдет в криптовалюту?
2: Ну, практически все расчеты, очень многие, 90% расчетов уйдут в криптовалюту, да.
1: Обалдеть.
3: А мы где будем?
1: А где мы?
2: Мы на обочине.
1: По-прежнему.
2: В общем, короче. Петь про это будет.
1: Короче, крипта вошла в нашу жизнь всерьез и надолго, и стала быть пародия, которую мы записали много лет назад по поводу ее появления, будет жить еще очень долго.
3: И с каждым днем становится все дороже и дороже.
1: Да, вашему вниманию пародия, которую мы, напомню, намайнили в 2008 году.
0: Вечернее шоу
4: «Мурзилки лайф».
0: Встречайте,

Реклама. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: вкусные семечки.
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Ваш коллега...

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: Авторадио. Вечернее шоу. Мурзилки. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире. Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: В столице 20:00.
3: Новости.
5: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин встретится с Си Цзиньпином на саммите АТЭС. Подробности далее.
6: Про главное.
5: Владимир Путин посетит Китай для участия в саммите АТЭС и проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, передает агентство Интерфакс. Саммит пройдет 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. Путин и Си Цзиньпин в этом году уже встречались дважды. Российская сторона рассчитывает, что на саммите лидеры проведут отдельные переговоры. Ранее в Кремле также отмечали, что площадка АТЭС может дать возможность для контактов лидеров России, Китая и США. Однако трехсторонняя встреча пока не прорабатывается.
6: Про визиты.
5: Директор ФБР США Кэш Пател прибыл в Россию для переговоров. Об этом сообщает американский телеканал MS Now со ссылкой на свои источники. По его данным, визит рассчитан на 2 дня. В программе поездки Москва и Санкт-Петербург. Официально эту информацию пока не подтверждали. В Кремле ранее заявили, что визит руководителей зарубежных спецслужб обычно не анонсируется.
6: Про мошенников.
5: Российским компаниям начали рассылать фальшивые уведомления о проверках от имени госучреждения. Об этом сообщает РИА Новости. В письмах мошенники предлагают ознакомиться с документами, но утверждают, что открыть их обычным способом якобы мешают недавние сбои сервисов Яндекса. После этого компании предлагают заказать бумажные документы с доставкой и оплатить ее по QR-коду. Цель преступников – получить данные банковской карты, имя и адрес человека. Специалисты советуют не переходить по QR-кодам из подозрительных писем и обязательно проверять адрес отправителя.
6: Про автомобили.
5: Россияне стали заметно чаще покупать новые автомобили глобальных марок. За первые 9 месяцев этого года продажи таких машин выросли более чем на 80% и приблизились к 136 тысячам. Об этом пишет журнал «За рулем», ссылаясь на данные Автостата. Речь идет о брендах, которые не относятся к российским, белорусским и китайским. При этом почти 2/3 проданных машин этих марок произвели как раз в КНР. Лидерами по продажам стали Toyota и Mazda. Среди отдельных моделей чаще всего покупали Mazda CX-5 и Toyota RAV4. О том, почему россияне продолжают выбирать хорошо знакомые зарубежные марки, Авторадио объяснил автоэксперт Василий Кисенков.
7: Допустим, возьмем тот же самый BMW, Porsche или Audi. То есть люди прекрасно понимают, за что они платят деньги. И это не просто шильдик какой-то на капоте, а это определенное ощущение от автомобиля. Это инженерия, это эргономика, качество материала в том числе. Потому что сейчас люди начинают глобально просыпаться и понимать, что китайский автопром, он такой дешевый, на внутреннем китайском рынке, разумеется, только потому что там используют достаточно дешевые материалы. Китайский автомобиль, он просто на стоянке стоит, даже в закрытом помещении, он уже начинает ржаветь и коррозировать. А при этом европейские бренды, они спокойно могут стоять в помещениях по 5, по 10, 20 лет, и там металлу ничего не будет. И тут далеко не каждый покупатель готов от всего этого просто отказаться, только потому что автомобиль стал сложнее и дороже привезти.
5: При этом эксперт отметил, что российский и китайский автопром сделали серьезный шаг вперед, однако пока не приблизились к уровню европейских машин. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 83 рубля 95 копеек. Курс европейской валюты 93 рубля 92 копейки. Федор Никитин, служба информации.
3: Авторадио.

0: Дисклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: 25 лет на Авторадио.
2: Ну что ж, друзья, у нас все готово для начала концерта. Дорогие наши слушатели, добро пожаловать. Специально для вас мы сегодня пригласили группу, которую знают все. У них яркая уже большая история, все-таки более 20 лет группе. У них хитов сегодня вообще весь вечер будут только хиты. Итак, встречаем группа
3: «Корни».
2: Привет, друзья! Очень рад вас видеть в нашей студии. Мы сейчас начнем, только сейчас Захар сделает программное заявление.
4: Концерт группы «Корни» можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Программное заявление закончено.
2: Да, начинаем?
5: Прекрасно.
6: Давайте, мы готовы.
5: Мы готовы.
2: Плакала береза.

0: что, друзья?
1: Все, кто нас сейчас слышит,
0: и в машине,
1: дома.
0: Давайте еще разочек споем припев данной композиции. Только сделаем это все вместе.
1: И громко.
0: В громках
1: тоже, друзья. Поехали.

0: Любим, любим все.
1: На фоне, то есть прям видеоклип сейчас
2: подстать,
1: был.
2: Подстать, подстать композиции.
1: Да, очень здорово. Группа Корни сегодня.
3: Спасибо. Мы приветствуем всех, кто там присоединился. Авторадио.
1: Да, Саша, Леша, Дима, еще раз привет. Кстати, мы зря сказали, что сегодня будут только хиты. Сегодня, что характерно, будут и новинки, будут и премьеры. Вот мне, кстати, сразу по этому поводу вопрос. Насколько сложно запускать новые композиции, когда у тебя в программе такие блокбастеры, как «Плакала береза», «Вика», ну и так далее, и так далее?
3: Это факт. Это очень хороший вопрос, потому что действительно, когда нас приглашают, в основном хотят услышать именно старые, добрые композиции.
4: Проверенные.
3: Да. И у нас практически весь все выступление, мы и поем наши хиты основные, но иногда все-таки внедряем одну парочку там новых композиций, mm-hmm. но чтобы тоже народ не расслаблялся, так скажем.
1: Ну вообще поток написания, он существует или это тоже редко?
3: Да мы как бы никогда и не останавливались. Uh-huh. У нас все время идет работа, работа на студии, мы постоянно записываем что-то. Не всегда, правда, выпускаем, но новые песни выходят, это можно посмотреть.
0: Да, и сейчас будет скоро тоже сюрприз. Игорь Игоревич Матвиенко нас недавно позвал на студию. Мы записали абсолютно новую песню. Вот сегодня просто не успели ее принести. Да, очень классная песня, красивая.
5: Я думаю, что всем она понравится.
0: Да, надеемся.
2: Ну, давай, зайдите на недельке.
3: Она еще не готова, поэтому мы не довезли до вас.
1: Надо доготовить.
3: Сначала досвести надо, понимаете?
2: Чем мы сразу про работу? Давайте, ну, как вообще жизнь? Как дела? Какое основное событие у группы или у отдельного члена какого-нибудь?
0: Я вам могу сказать, какое основное событие.
2: Какое?
0: Вчера. Буквально вчера мы заселились в «Звездный дом» на «Фабрике звезд», если вы помните, 24 года назад.
2: Вау!
0: Да, друзья.
2: Поздравляю!
0: Вот такая вот замечательная
2: 24
0: дата.
2: 24 года.
0: Но через год мы будем, ну как, мы сейчас будем готовиться к 25-летию, конечно же. Мы будем готовить большой концерт. Я думаю, наши друзья все тоже придут.
5: И вы приходите.
0: Да, и вы, конечно, приходите. Продюсерский центр будет, ну и так же, как и Иванушки, и любые, надеюсь, нас тоже поддержат, и «Фабрика». И, короче, все. Поэтому 25 лет нам уже вот скоро, друзья мои, в ближайшее будущее.
2: А нам уже?
1: Вы год, что ли, будете жить в этом доме?
0: Мы жили.
3: Мы уже пожили. Хватит нам. Мы теперь будем в своих квартирах жить.
0: Мы уже свое пожили там.
3: Ну да, действительно, будет у нас, скорее всего, надеемся, большой какой-нибудь концерт на большой площадке. И будем рвать.
0: Будем ждать друзей и всех, кто нас сегодня слышит, дорогие друзья.
2: Вика, ты тоже приходи. Я предлагаю сейчас вот продолжить.
4: Вику тоже
2: концерт.
4: Надо звать.
1: Да, давайте продолжим.
0: Вика, а когда у тебя день рождения, скажи мне? Да.
1: Вот прямо сейчас уже начинается, давайте.
0: Ну, давайте.
1: Песню запивай.
5: Ну, все прекрасно, поэтому с днем рождения, Вика, погнали.
3: Поехали.

0: Удивительно.
1: Удивительно. Слушай, но 25 лет прошло практически. Такие серьезные дядьки, а голоса абсолютно такие же.
2: Как и раньше.
1: Как и раньше. Вообще.
0: Здорово. Группа «Корни». Да.
2: Спасибо,
0: знак качества.
2: Спасибо за комплимент. А,
0: сейчас сделаем небольшой антракт. Все-таки нужно отдохнуть голосам, а потом продолжим.
3: Погода.
4: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
5: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 19 градусов. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Давление 768 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 14, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
6: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
7: Это лучший антидепрессант в наше время.
6: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
7: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
6: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
7: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
6: Рекомендуем однозначно.
3: Погода.
5: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 19 градусов, ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 14, плюс 23 градуса, ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
3: Реклама.
8: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
9: Внимание! Горячее предложение! Санаторий-курорт имени Чапаева объявляет акцию 30% скидка при проживании с 7 по 29 октября на номера эконом-класса. Уникальная программа на основе иловых грязей и сероводородных ванн поможет восстановить работу ваших суставов. Успейте отдохнуть по сказочной цене. Подробности по телефону 8-986-982-77-43. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
11: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
12: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
13: Счастлив тот, кто здоров.
14: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Утром солнце ярко светит, ну а ночью фонари. И поэтому не сплю я от заката до зари.
16: Есть решение проблемы. Закажите жалюзи. Жалюзи для ваших окон на Минской, 16. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
3: Реклама на Авторадио. 44-82-81.

0: в эфире.
1: И группа «Корни» сегодня с живым концертом здесь. Ура! У нас в нашей студии.
2: Всем привет, здравствуйте, друзья.
1: Ребята, продолжаем. И, внимание, премьера, новинка
2: можно
1: сезона.
2: Можно и так сказать, хотя песня уже лет 7.
1: Неважно, все равно она остро-социальная.
2: Конечно, но многие ее не слышали, поэтому, скорее всего, песня будет для многих новая. И действительно, друзья, бросайте курить в конце-то концов. Ну,
1: давайте.
2: Песня об этом.
1: Предлагайте.
2: Песня называется «Бросить курить». Она его просит, правда. Поехали.
0: Поехали.

0: вместе работают такое продолжительное время, общие музыкальные вкусы.
1: Безусловно, конечно.
2: Опа, опа,
1: У нас с Сашей одни музыкальные вкусы, на самом деле.
3: Ну, в принципе, да. Я вот, например, я думаю, что и Дима тоже меня поддержит, но Леша у него немножко другие...
1: Пристрастия. Абсолютно другие.
3: Но, короче...
1: Хотя не, иногда пересекаемся даже с моими.
3: Ну, я вот, например, люблю R&B, хип-хоп, я люблю даже джаз послушать. Вот мне нравится, что это такое. Вот когда-то мы даже в караоке с Димой пели группу NSYNC или, например, можем Backstreet Boys спеть.
0: Даже, главное.
1: Вообще, а давайте сейчас это сделаем.
3: Давай.
1: Нет, я имею в виду...
3: Что ты испугался?
1: На следующем эфире.
0: Backstreet Boys?
3: NSYNC.
0: Ну, а что так
3: пить? Джастин Тимберлейк.
1: Джастин?
3: Конечно. Давай быстрее. Время идет.
4: Время идет.
3: Нет.
1: Не буду я петь. Не буду я петь. Все. Застеснялся у нас новый участник, понимаете? Всего 16 лет с нами. До сих пор стесняется. Я пою только на концертах.
4: Леш, а скажи, пожалуйста, у вас вообще какие-то споры между участниками коллектива бывают?
2: Например, при составлении трек-листа на концерт.
1: Да, бывает иногда. Кто-то говорит, эта песня отстой, не надо ставить. Кто-то говорит, это отличная песня, ставим ее.
3: В основном
1: действительно бывает.
3: Ставить ли Back to School, например?
0: Это новая песня, кстати, которую мы сегодня услышим.
1: Ну, как сказать, новая песня, это тоже там 40 лет уже. Сегодня будет новая
3: песня. В 2005 году родилась песня Back to School, но теперь у нас супер-сюрприз, друзья, пока не будем
2: раскрывать сигар. В конце сегодняшней программы. Давайте распакуем ваше творчество. Смотрите, давайте. На Яндекс.Музыке у группы Корни более 2 миллионов слушателей за последний месяц. И топ по композициям. Третье место – Вика. Да. Второе место – Плакала береза. И первое место...
0: 25-й
1: этаж! Не знаю, из тысячи где. Четвертое место.
0: Это уже дальше.
4: Нет, мы только топ-3.
1: Понятно, я понял, да. Но просто интересно, почему она так улетела.
2: Зайдите на Яндекс.Музыку, посмотрите.
1: Против народа не попрешь, как говорится.
2: Да. Я всем только что напомню, что кто хочет распаковать целиком музыкальные итоги этого года, это можем сделать 21 ноября в Лайф-арене. А прямо сейчас группа Корни для вас специально исполняет самую топовую свою песню по версии Яндекс.Музыки «25-й этаж».
1: Поехали.
0: Нажимаем на кнопку.
1: Подпеваемся вместе с

0: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс», не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнаете больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на myfinansy.rf. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. ОНО – национальные приоритеты.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Авторадио.

0: в эфире.
1: Вечернее шоу, прямой эфир Авторадио, живой концерт группы «Корни», который, кстати, можно не только слушать, но и смотреть прямо сейчас на телеканале «Музыка Лайв». Давайте поаплодируем этим красавцам.
2: Ой, спасибо, друзья, за то, что так классно даете такую возможность спеть вживую для вас.
1: Вам
2: для
1: не дают обычно петь вживую?
3: Да.
2: Обязательно.
4: На каждом концерте.
2: Мы всегда поем вживую, поэтому хочется вам особенно спасибо сказать, то, что сегодня наши слушатели слушают. Ну, представляете, какая у вас огромная аудитория. Здорово для людей петь вживую, для людей петь наши песни. Может быть, кто-то вспомнит себя в молодости, может, кто-то целовался, обнимался или любил кого-нибудь под нашей песней.
4: А может быть, кто-то сделает это прямо сейчас.
2: А может и сейчас.
1: Слушайте, давайте попробуем.
2: Давайте.
3: Да, по что будем целоваться?
4: Я теряю корни, естественно. Наша первая песня, можно сказать.

0: Вау!
1: Прекрасно.
0: Это да.
2: Дорогие наши ведущие.
0: Да.
2: Давайте, вы тоже хотите, наверное, что-нибудь спеть вместе с нами, нет? Такое
1: ощущение? Вы знаете, к сожалению, те слова, которые у нас сейчас вертятся в голове, они сейчас в данный момент... Именно на эту песню. Они для эфира не подходят.
0: 18+.
2: Нет, слушайте, давайте... Нет, давайте лучше так, смотрите.

0: сердце
1: высечен ароматами гладиолуса.
2: Великолепно.
3: И музыка пошла.
4: Маша, ты узнаешь ее.
0: Ты узнаешь ее.
2: Что?
0: Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Раскачай сегодня.

0: клочья.
1: Огонь.
2: Спасибо, Тася.
1: Огонь.
0: Но это еще не все. Концерт группы «Корни» продолжится через несколько минут.
1: Там же премьера у нас.
3: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
4: На строительство заводов по переработке природного газа в Мурманске и Сабетте в ЗМК ГЭМ Балаково требуются электромонтажники, монтажники приборов, слесари по сборке металлоконструкций, сварщики, линейные ИТР. Оплата от 236 тысяч рублей за месяц. Проживание в комфортабельных общежитиях, проезд, питание оплачивается предприятием. Также работа есть в Балаково и на других объектах Росатома. Телефон ЗМК ГЭМ в Балаково +7 986 786 77 07 +7 986 786 77 07.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
6: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
7: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
9: Запись по телефону 8 927 051 58 58.

0: в эфире.
1: Прелести прямого, живого аудио и видеоэфира. Группа «Корни», с одной стороны, в классическом составе, но кто внимательно следит сейчас за их концертом в нашей студии, понимает, что появилась еще одна очаровательная девушка. Марьяна Окель здесь.
2: Всем привет!
1: Вместе с группой «Корни». Марьяна, привет. Добро
3: привет.
1: Пожаловать на Авторадио.
3: Спасибо.
1: Знаем, что
3: большое.
1: Пришла ты не просто так, а пришла с премьерой. Ребята будут представлять композицию, или ты представишь эту вашу совместную работу?
3: Ну, давайте. У нас совсем вот недавно, как раз к началу учебного года, вышел ремейк. Новая версия трека «Back to School», поэтому сегодня поем вот все вместе.
4: Так,
3: для тех ребят, которые завтра идут в школу, ребят, самое время послушать сегодня. Я как раз завтра тоже по дороге в школу.
1: Как созрело у вас желание вообще вместе спеться?
3: Да вот как-то оно так само, вот так вот гармонично, идеально сложилось.
5: Ты же помнишь, как ты пришла к нам на студию?
3: Да, да, у нас даже видео про это
5: и
3: есть.
5: И говорит, нам нужна песня про школу. А у нас...
4: Как раз
5: есть
4: она
5: песня.
4: Есть.
5: Да.
4: Давайте ее вспомним.
5: В 2005 году мы ее выпускали.
1: Давайте послушаем. Итак, в прямом эфире Марьяна Локель, группа «Корни», снова в школу. Yeah.

0: звучала песня спустя 20 лет после того, как ее впервые представили публике. Круто.
1: Спасибо, друзья.
2: Спасибо, ребята, это было...
3: Спасибо,
2: Группа Корни, и завтра Back to Air. Опять Мурзилки в 6 часов, как всегда, на волнах авторадио шоу Мурзилки Лайв. Пока!
0: Счастливо! Пока!

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
9: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
10: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
11: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте альфа-банк.ру.
12: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия может занять более 10% мирового рынка дизеля. Подробности далее.
0: Про главное.
2: К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет газета «Ведомости». По его словам, речь идет о возвращении к объемам, которые страна поставляла на мировой рынок раньше. В октябре Россия готова экспортировать около 300 тысяч тонн дизеля. В ноябре 500 тысяч, а в декабре до миллиона тонн. Ранее Россия и Соединенные Штаты договорились о возобновлении поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
0: Про заявление.
2: Федеральное бюро расследования опровергло сообщение о том, что директор бюро Кэш Патель прибыл в Россию. Ранее об этом сообщил американский телеканал MS Now со ссылкой на свои источники. В бюро заявили, что в это время Патель находился в Вирджинии на мероприятии с участием правоохранительных органов. Сам директор ФБР в соцсетях назвал информацию о поездке кликбейтом. В Москве возможный визит Пателя также официально не подтверждали.
0: Про экзамены.
2: В большинстве российских регионов подача заявлений на ОГЭ и ЕГЭ начнется с 1 декабря. Об этом сообщили в Рособорнадзоре, передает Москва-24. В этом году процедуру упростили. После регистрации на экзамены выпускникам больше не придется отдельно подавать заявление на итоговое сочинение или собеседование по русскому языку, поскольку система предложит сделать это автоматически. Изменения ждут и сами экзамены. В следующем году по истории и профильной математике добавят по одному заданию, а также немного увеличат максимальный первичный балл.
0: Про футбол.
2: Алексей Батраков стал первым российским футболистом за последние 5 лет, который забил в Лиге чемпионов. Полузащитник турецкого Галатасарая отличился в домашнем матче против Барселоны. Гол Батраков забил на 28-й минуте встречи. Для 21-летнего спортсмена этот матч стал одним из самых заметных на европейской арене. О том, как он выглядел на фоне одного из сильнейших клубов Европы, Авторадио рассказал футбольный комментатор Степан Монаков.
3: Барса, пожалуй, прямо сейчас, если не лучшая, то совершенно точно одна из лучших команд в мире. И позиция Алексея такая, что обязывает его постоянно быть на мяче, просить его, получать его, и через владение, через короткие передачи уже пробовать что-то придумать у чужих ворот. Но, повторюсь, когда тебе приезжает Барса, конечно, ты несколько меняешь свой план на игру и корректируешь наполнение игры. И тут неудивительно, что Галатасарай больше задействовал длинные передачи при выходе из обороны. И в этом смысле, как принято говорить, Алексей был под мостом, то есть мячи эти летали над его головой преимущественно. Но забить Барселоне, разогнав при этом голевую атаку, это очень крутой результат для Алексея Батракова.
2: Кроме того, Батраков стал 9-м российским футболистом, которому удалось забить Барселоне в Еврокубках. До Батракова последним россиянином, забивавшим в Лиге чемпионов, был Магомед Аздоев. Он отличился еще в декабре 2021 года в матче «Зенита» с Челси. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Ну, все мы, друзья, заняты разными делами в эту минуту, в это мгновение. Кто-то еще завершает рабочие дела, кто-то в пути, и тому, кстати, счастливой дороги. Ну, а кому-то повезло чуть больше, и эти люди уже, что называется, на чиле, на расслабоне и наслаждаются моментом. Но чем бы мы с вами не были заняты, нас объединяет в данный момент одно. Мы все на правильной музыкальной волне, на волне любимого авторадио. Привет, дорогие мои, Олег Пивунов у микрофона. Кстати, отличная новость. Сегодня праздник. Отмечается день накопления сил. Да-да-да, это тот самый повод, чтобы подумать о самих себе. Осеннюю хандру прочь. Больше витаминов, больше хорошего настроения. Ну а где его взять? Конечно, здесь, на Авторадио. Олег Пивунов у микрофона. Привет. Привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный

0: Авторадио. Озон. Карта клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 16 градусов. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 14, плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Дышать без капель?
4: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
3: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
0: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусом.

0: нравится в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Power Flot. Город Москва. ИН 771-204-0126. УГМ 102-770-00-926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interscol. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Interscol от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscol работает так, что хочется еще.
2: ОКЛ Стрит. ОГРН 1-1-677-468-0761. Город Москва.
4: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
5: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
8: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
9: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
8: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
11: Авторадио.

Ах, друзья, как прекрасно любить и быть любимым, и с этим чувством жить. Ну и, конечно, хочется сказать, что этим прекрасным чувством стоит еще и делиться. Всего три слова, согласитесь. Простых три слова. Я тебя люблю. А как хорошо и вам, и адресату. С любовью в сердце продолжаем музыкальный эфир Авторадио. Пусть у вас все будет прекрасно. Олег Пивунов у микрофона. Привет.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
1: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
1: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 0148-81-11-2 августа 2015 года. Подробнее об акции программе «Сбер-спасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
10: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
11: Еще одна история у нас есть.
10: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 22:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Владимир Путин провел совещание по вопросам информационной безопасности. Президент заявил, что киберугрозы выходят на новый уровень и требуют усиления защиты ключевых систем. По его словам, необходимо совершенствовать оценку рисков и быстрее реагировать на атаки. Отдельное внимание Путин призвал уделить взаимодействию правоохранительных органов, операторов связи, банков и интернет-компаний. На совещании также обсуждалась готовность основных отраслей экономики к новым угрозам.
3: Про безопасность.
2: Яндекс продолжает переносить часть своих систем после атак на дата-центры. Минцифры помогло компании найти для этого дополнительные площадки. Как сообщил глава ведомства Максуд Шадаев, ключевые системы удалось оперативно перевести на заранее подготовленные резервные мощности. Компания продолжает восстановительные работы и перенос оставшихся систем. Ранее атакам подверглись дата-центры в Рязанской области, Калуге и Владимире. После этого пользователи столкнулись со сбоями в работе некоторых сервисов.
3: Про связь.
2: Министерство цифрового развития попросило операторов связи пока не блокировать звонки банков, которые еще не успели подключить обязательную маркировку. Ограничения для таких вызовов могли начать действовать уже с 15 октября. Теперь банкам дали дополнительное время, чтобы завершить необходимые настройки. Маркировка нужна для того, чтобы абонент сразу видел, какая организация ему звонит. Мера должна помочь отличать официальные вызовы от мошеннических.
3: Про мошенников.
2: Аферисты придумали новую схему обмана под видом выплат на погашение ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. В интернете злоумышленники размещают объявления о якобы государственной помощи семьям с детьми для частичной выплаты ипотечного кредита. Пользователям предлагают перейти на сайты, внешне похожие на официальные страницы банков, и заполнить там заявку. Таким образом, преступники получают персональные данные, которые затем могут использовать для хищения денег или оформления кредитов.
3: Про нововведение.
2: С июля следующего года россиянам для поездки в Казахстан потребуется электронное разрешение. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на новые правила, утвержденные правительством республики. Разрешение будет бесплатным и рассчитано на 180 дней. Подать заявку нужно через цифровую платформу не позднее, чем за 72 часа до поездки. Исключение предусмотрено, в частности, для детей младше 16 лет и людей старше 65. Вводить систему начнут поэтапно уже в ноябре. До июля отсутствие такого разрешения не станет причиной для отказа во въезде.
3: Про статистику.
2: Потребление алкоголя в России снизилось до минимального уровня за последние 30 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные. С начала года показатель сократился почти на 600 миллилитров и составил около 7,5 литров чистого спирта на человека. Примерно столько же было в 96 году. Правда, тогда значительная часть алкогольного рынка находилась в нелегальном секторе и могла не учитываться в статистике. В Москве сейчас на одного человека приходится около 4,5 литров алкоголя в пересчете на чистый спирт, а в Петербурге почти 6. В Новосибирской области около 8, а в Татарстане и Свердловской области почти 10 литров. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: приятно дарить что-то, друзья, но целым искусством еще является принимать подарки, согласитесь. Но знаете всех этих скромняк, которым преподнесешь презент, а они начинают так: ну зачем, ну для чего, ну, наверное, дорого. Эх, друзья, в общем, учимся принимать, когда нам что-то приятное преподносит. Это же хорошо. С широкой улыбкой, с открытой душой и, самое главное, с благодарностью. Всем еще раз привет и чудного вечера. Это любимый авторадио и движение «Только вперед», конечно же, по волнам музыкальным. Ну, а если вы еще на реальных дорогах, если вы еще в пути, то тогда, друзья, быстрее вам уже добраться до того места, где вам будет тепло, хорошо и уютно. Приемники делаем погромче. Олег Пивунов на связи. Здравствуйте.
1: Если

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый. Суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

0: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
1: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
0: Fun Day – для всей семьи.
1: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: ОККО представляет.
4: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года в ОККО.
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: Откройте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Зима жертву ждет, девицу невинную.
2: Чтобы спасти сказку,
3: отступишь, тьма заберет всех, кого любишь.
2: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
4: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
5: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Авторадио.

Ну а где бы вы ни были в ближайший уикенд, друзья, Авторадио дарит вам невероятную музыкальную вечеринку под названием «Авторадио по выходным». Да-да-да, это почти так же, как и наша дискотека в стадионном формате, ну, по музыкальной атмосфере уж точно. Итак, каждую субботу и воскресенье с 18 до 9 вечера по столичному времени зажигаем под яркий танцевальный микс любимых песен здесь на Авторадио. Колонки делаем максимально громко, приемники настраиваем на любимую волну и погружаемся в невероятную атмосферу. Заряжаемся энергией на целую неделю. Дискотека «Авторадио» по выходным уже в ближайшую субботу. Старт, напомню, в 6 вечера по Москве. Ну а мы продолжаем музыкальный эфир на Первом автомобильном. Олег Пивунов у микрофона. Здравствуйте, дорогие мои.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

счастье найти на своем пути.

0: Реклама. Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Продолжение истории легендарной группы.
2: В жизни важно выучить только один урок.
1: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
3: Я люблю вас!
4: 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23 часа.
0: Авторадио.

деловой маршрут, дорогие мои, хорош. Деловой ли он, или это туристический маршрут? В общем, он прекрасен, если во время движения вы наслаждаетесь музыкой на любимой волне авторадио. Это проверено. Всем прекрасного часа, и надеюсь, что сейчас ничто лишнее вас не отвлекает от того, чтобы быть рядом с нами и находиться в великолепном просто расположении духа. Олег Пивунов у микрофона, продолжаем в том же духе. Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег.
0: Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

0: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
3: Кирилл Зайцев.
4: Ты есть древний дух зимы?
3: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
4: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
3: «Морозко» в кино с 22 октября.
5: 6+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Авторадио.

Ну, в мечту мало поверить. Для того, чтобы она осуществилась, друзья, нужно сделать несколько вещей сверх этого. Ну, зайти, во-первых, на сайт авторадио.ру, зарегистрироваться участником игры «Много денег», заменить гудки в мобильном телефоне на наш гимн и рассказать о своей мечте в специальном сервисе. Мечтать можно о чем угодно. Отар, овец, белая лошадь, собственная яхта, закрыть ипотеку, список просто огромный. Ну и, соответственно, однажды раздастся звонок, и вы сможете выиграть не только круглую сумму, но и в суперфинале, до которого осталось-то всего ничего. 29 октября он случится. Вы сможете как раз-таки свою мечту осуществить. Точнее, осуществим ее мы, Авторадио, как делали это уже не раз. В общем, скорее на сайт авторадио.ру. Пивунов у микрофона. Привет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер.

музыка играла, играет и будет играть на Авторадио. Мы продолжаем ее впитывать, даже несмотря на полночь, которая только-только посетила нашу жизнь. Меня зовут Денис Левашов. Приветствую вас этой осенней ночью и желаю приятного, спокойного настроения.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

потом это найти. И к поиску стоит подключить жену, поскольку она точно найдет потерю там, где вы только что смотрели. Это закон жизни такой. А закон прекрасного настроя в любое время суток — это прослушивание авторадио. Снова и снова погружаемся в мир лучших песен разных лет. С вами этой ночью Денис Левашов. Всем желаю здоровья крепкого.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту и обязательно сделаем это уже очень скоро, а именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

забыть я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я промолвил в гость.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

Невозможно забыть, что на календаре осень она сама о себе напоминает каждый день погоды. И хотя в столичном регионе грех жаловаться, первая половина осеннего сезона позади, и она была очень даже ничего. Пусть так и продолжается, как и поток отменной музыки на Авторадио. С вами сегодня Денис Левашов. Остаюсь вашим проводником в мир шикарных песен. Будьте рядом.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый. Суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
0: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.